0: талантливых зрителей. Поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие.
1: 4

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает.
2: 6 июня.
1: Москва.
2: Лайф-арена.
1: Премия Муз-ТВ 2026.
2: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ. Движение.
3: Категория 16+.
0: Реклама на Авторадио.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок и

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Реклама.
2: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
3: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон 522-331.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
5: Правда, родная, скоро.
4: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
5: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
6: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
7: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма в медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
10: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
11: Акция действует до конца мая.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков.

4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Зиверт.

0: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
1: Здесь главное, так что Петра сыграю я.
0: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 12+.
2: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио. 16+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью плюс 11. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
3: Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон!
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
5: Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
0: Авторадио представляет. Главные звезды. Главные хиты.

0: Анна Немченко и многие другие.
1: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 30.

0: 5-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью плюс 11. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг». Лес с характером.
4: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Госдума займется поручениями президента после ПМЭФ. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Государственная дума обсудит поручение Владимира Путина, которое он дал на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, пишет «Российская газета». Речь идет о нескольких решениях. Одно из них касается стажировок для молодых специалистов. Такой механизм должен помочь им получить первый опыт работы. Законопроект на эту тему уже внесли в Госдуму. Отдельно депутаты займутся вопросами для бизнеса. Путин предложил как можно дольше не снижать порог выручки для бизнеса на упрощенной системе. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. Кроме того, Госдуме предстоит проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственной сфере. Добавлю, сегодня последний день работы ПМЭФ. В этом году в форуме участвуют представители 76 стран. В программе более 300 деловых мероприятий, среди которых дискуссии, круглые столы и бизнес-диалоги. Генеральный медиапартнер форума – «Газпром Медиа Холдинг».
3: Про инициативы.
2: В России предлагают вернуть практику летних трудовых лагерей для подростков. Идею поддержала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она отметила, что такой формат может быть полезен не только как возможность заработать первые деньги. Школьники получают первый опыт работы, учатся ответственности, а также лучше понимают, как устроена взрослая жизнь, передает «Комсомольская правда». Омбудсмен также прокомментировал инициативу о трудоустройстве подростков с 12 лет. По ее мнению, раннее знакомство с трудом помогает ребятам получать первые профессиональные навыки и увереннее выбирать свое будущее. И еще об одной инициативе для школьников. В учебную программу предлагают вернуть предмет, посвященный охране природы. С такой идеей на полях ПМЭФ выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов. Он напомнил, что раньше детей с ранних лет учили бережно относиться к лесам, воде и земле. По мнению депутата, такие знания важны и сегодня, поскольку экологические вопросы будут актуальными еще долгие годы.
3: Про цены.
2: Резких скачков цен на продукты в этом году не ожидается. Такой прогноз на полях Петербургского форума дал глава Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Он отметил, что сейчас на рынке нет заметных предпосылок для сильного подорожания базовых продуктов. При этом прямое административное регулирование цен, по его оценке, может дать обратный эффект. Богданов добавил, что торговые сети работают в условиях высокой конкуренции. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы сохранять доступные цены для покупателей и, по возможности, сглаживать ценовые колебания.
3: Про опросы.
2: Многие россияне готовы пойти в курьеры, если им понадобится подработка. Такие данные опроса приводит «Комсомольская правда». 64% респондентов готовы рассмотреть такую работу ради дополнительного заработка. Еще треть участников заявили, что не стали бы работать курьерами ни при каких обстоятельствах. Оставшиеся выбрали вариант «другое». При этом профессия курьера стала одной из самых востребованных этим летом. Медианная зарплата доставщиков достигла 190 тысяч рублей. Официальный курс доллара по данным ЦБ на выходные понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

наше солнце точно зайдет, и не один раз, а очень много, это 100%. Мы созданы для того, чтобы любить и радоваться жизни, а еще отдыхать, танцевать, наполняться исключительно положительными эмоциями, и их мы вам, конечно же, организуем. Большая дискотека «Авторадио» на большом стадионе ВТБ-арена «Центральный». Стадион «Динамо» 4 июля приглашает всех. Ох, что там будет! Танцы, главные хиты, главные звезды и сплошная любовь к музыке «Авторадио». Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Скорее к нам присоединяйтесь. Давайте классно, драйвово проведем этот летний вечер с любимыми артистами. Билеты на «Авторадио.ру», категория 12+, студия Ирина Лагутина. Здравствуйте! Здравствуйте!

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник.

0: Реклама. Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
1: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
2: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
1: Федеральная пассажирская компания.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение.
4: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
3: 6 июня трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется
4: ровно в 17 часов.
3: Премия Муз-ТВ 2026.
4: Движение.
3: Смотри на Муз-ТВ.
4: Слушай на Авторадио.
3: 16+.
5: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 12+.
6: Авторадио.

Всегда должна быть, пусть самая простая, например, это хорошо провести время в выходные, так, чтобы все радовало и располагало к отдыху. Авторадио вам этого и желает, легкости, гармонии, любви с нашей стороны. Также сделаем все возможное для вашего хорошего настроения. Завтра, ровно в 18.00, делайте свои приемники громче. Для вас большая дискотека Авторадио в эфире. А это, между прочим, крутой микс ваших самых любимых хитов. Музыка, драйв, позитив, ну и, конечно же, танцы. Подготовка к главному танцполу лета большой дискотеки Авторадио идет полным ходом. 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо» будут все. Главные звезды споют свои главные хиты. А ваш билет находится на Авторадио.ру. Не забывайте об этом. Может, кому-то подарок сделать на день рождения или просто летний подарок на большую дискотеку Авторадио. Выбор за вами. Всех ждем 4 июля. Ну и, конечно же, завтра в 18.00. Готовимся к активным движениям, отличному настроению и большой дискотеки. Будут танцы. С вами Ирина Лагутина. Как всегда, двигаемся только вперед, а там хиты и выходной. По-моему, это здорово. Всем здравствуйте. Добро пожаловать к нам.

0: 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.
1: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Погода.
2: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью плюс 11. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
4: ИП Проничева ЕН. Обранный П 314-352-502-20-00-70.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.

Реклама. Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк». Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 утра в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Над Петербургом и Ленобластью сбили больше 100 беспилотников. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись масштабной атаке беспилотников. Как сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, силы ПВО сбили 141 дрон. Обломки упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Власти не сообщали о пострадавших. В районе поселка Большая Ижора ликвидируют возгорание. Все службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области перевели в режим повышенной готовности. Кроме того, создан временный оперативный штаб. Он будет координировать работу экстренных служб и следить за ситуацией в регионе. Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что город также подвергся атаке беспилотников. В небе работали средства ПВО. Жителям рекомендовали оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Также граждан предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.
3: Про международные отношения.
2: Россия обсуждает полную отмену виз еще с 4 странами. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно Россия обсуждает с Индией и Вьетнамом отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим уже отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз с Зимбабве и Мозамбиком. При этом Евросоюз, наоборот, намерен ужесточить визовые ограничения для граждан России. Как сообщает Евроньюз, новые адресные меры могут включить в пересмотр визового кодекса в следующем году. В Еврокомиссии заявили, что ограничение выдачи виз россиянам остается одним из приоритетных направлений работы Брюсселя.
3: Про туризм.
2: Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она пояснила, что такие заключения выдали только после необходимых работ. Территории очищали, засыпали чистым песком и проводили рекультивацию. По словам Поповой, сложные работы прошли на 151 объекте в Анапе. В них участвовали специалисты Роспотребнадзора и Российской академии наук. Это позволило оценить ситуацию и не допустить рисков для здоровья отдыхающих. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров. Причиной ЧП стало нарушение сезонных ограничений на судоходство.
3: Про дату.
2: Сегодня в России отмечают день рождения Александра Сергеевича Пушкина. На эту же дату приходится и день русского языка. Такая связь не случайна, поскольку именно с именем Пушкина во многом связывают развитие современного русского литературного языка. Сегодня русский остается одним из самых распространенных языков в мире. На нем говорят больше 260 миллионов человек. Кроме того, он входит в число 6 официальных языков ООН. В этот день по всей стране проходят культурные мероприятия. Они посвящены творчеству Пушкина, литературе и русскому языку. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: развивайся, вдохновляйся и побеждай в нашей фирменной суперигре «Много денег» на Авторадио. В 13-м счастливом сезоне, как это сделал Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга, он стал финалистом второго суперфинала игры и выиграл 1 миллион рублей на Авторадио. Вы тоже так можете, выполнив простые правила, заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио и рассказывайте о своей мечте. Обязательно!
1: Денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Мечты сбываются на Авторадио. Это происходит ярко, грандиозно и, конечно же, масштабно. В 13-м счастливом сезоне игры «Много денег» отгремел наш второй суперфинал. Теперь исполним мечту нашего слушателя Евгения Крицкого из Санкт-Петербурга. А это 1 миллион рублей, между прочим. Для нас нет ничего невозможного, это факт. Главное — выполнить простые правила игры. Итак, зайти на наш сайт, установить наш фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказать о своей самой заветной, самой невероятной, самой долгожданной мечте. Вот фантазируйте прям по полной, пожалуйста, программе. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. 2 мечты мы уже исполнили, 2 миллиона уже раздали вам, но у нас же есть еще. А в конце года и вовсе состоится дополнительный розыгрыш мечты. Обязательно все будет. Пока играем на деньги в банке 5000 рублей. Давайте остановим с вами рулетку. Великолепно. Есть у нас игрок. Номер телефона заканчивается на 6230. Елена, Республика Башкортостан. Мечта следующая. Открыть свою студию по производству мебели из из ротанга. Вот так вот. Фантастическая, на мой взгляд, мечта. Довольно творческая, интересная. Давайте же будем звонить. Ну, как всегда, для начала нужен гимн. Все мы это знаем, все мы сейчас это, скорее всего, и услышим. Пожалуйста, все по плану. Хотелось бы теперь поговорить с нашим игроком. Елена, здравствуйте, это Авторадио, прямой эфир, суперигра «Много денег», 13-й счастливый сезон. Меня зовут Ирина Лагутина, сейчас вся страна нас слушает. Наша рулетка выбрала именно ваш номер, а мы вас поздравляем. Елена. Да-да, представляете?
2: Я слушаю.
0: Вот, вот.
2: Я не слушала радио.
0: Так, подождите, давайте поэтапно. Сначала о мечте, о вашей прекрасной поговорим. Собственная студия по производству мебели из ротанга, верно говорю?
2: Да, да.
0: А можно поподробнее? Вы как-то сами, может быть, эту мебель плетете собственными руками? Или просто
2: сама
0: у вас...
2: Сама плету мебель из ротанга собственными руками.
0: Ну какая же вы талантливая, Елена. А вот Авторадио не слушали. Ну как так-то? Ну почему же?
2: Не знаю.
0: Ну, пожалуйста, не расстраивайтесь. В любом случае, гарантированный приз в размере 3000 рублей вы получаете за гимн, и мы вас поздравляем. Это уже хорошо. Номер остается ваш в игре, а, соответственно, мечта может сбыться в нашем следующем суперфинале. Вы, пожалуйста, слушайте Авторадио всегда и везде. Договорились?
2: Хорошо.
0: Спасибо, Елена, вам большое. Прекрасного настроения. Ну, а мне хочется напомнить, что наш партнер Озонбанк удваивает сумму выигрыша. То есть, по факту, уже совсем скоро 6 тысяч рублей поступят на карту Озонбанка Елены. Вот так вот все это и происходит. В банке с этого момента 7 тысяч рублей. Давайте запустим рулетку. В конце года Озонбанк разыграет еще одну мечту, рассказать о которой можно в «Мечта-бот» на нашем сайте Авторадио. Заходите, удваивайте свой шанс на мечту. Игра «Много денег» на Авторадио продолжается. Стать ее участником и ее победителем очень легко. Просто выполняйте простые правила игры. И все. Всем желаю удачи. Как всегда, двигаемся только вперед.
1: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

счастливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама. Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. Северлесторг производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон +7 911 504 0174. +7 911 045 0143. Северлесторг. Лес с характером.
1: ООО «Северлесторг». ИНН 352-53-00-144.
2: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем.
6: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
7: Звук вашего уюта звучит так?
8: Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького 91, 8 800 222 89 90.
10: Компания «Альтопрофиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альтопрофиль» – безупречный стиль вашего дома.
11: Официальный представитель завода «Альтопрофиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
12: Солнце, пляж.
13: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
12: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
13: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
14: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
15: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
16: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
17: Акция действует до конца мая.

Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник

0: хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Linksauto Fit-сервис замена бесплатна. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года не является объектом действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 13+.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Авторадио.

Омут музыкально-танцевальный можем пообещать мы вам, да, собственно, и обещаем, даже сделаем, организуем в лучшем виде лучший танцевальный летний вечер. Большая дискотека Авторадио на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо», там главные звезды споют свои главные хиты, а их так много будет. Подпевать будем хором, на сцену выйдут Анасти, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Граймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи, многие-многие другие. Лучшие места можно и нужно выбирать на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. Билетов, кстати, уже совсем немного осталось. Еще бы. Такое шоу, такой танцпол, 30 тысяч счастливых зрителей, единый танец под любимые песни и, конечно же, фантастическое настроение гарантируем. Там будут все, там будем мы, и вы, пожалуйста, приходите. Мы вас очень ждем. По-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю отличного, замечательного настроения.

0: Авторадио представляет.
1: Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель?
0: Вы мечтаете о развитии и продвижении?
1: Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле
0: на сайте Авторадио.ру
1: и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте.

0: Авторадио.ру. При поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Регистрационный номер СМИ Л номер ТУ 35-00-272. Выдан Управлением Роскомнадзора по Вологодской области 22 августа 2018 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Погода.
3: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов, ночью плюс 11. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
9: Правда, родная, скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
9: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
10: Застройщик ООО ВСЗ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
11: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
12: ИП Широков 2, ИНН 352-512-969-546.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле оценили перспективы отношений России и США. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Россия готова отвечать взаимностью Соединенным Штатам, если Вашингтон покажет готовность восстанавливать отношения. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в интервью центральному телевидению Китая. Он отметил, что Москва в этом вопросе терпелива и не спешит. При этом, по словам Пескова, США пока связывают развитие отношений с Россией с урегулированием конфликта на Украине. Это касается и экономики, и инвестиций, и культурных связей. Представитель Кремля назвал такой подход ошибочным. При этом он подчеркнул, что Россия приветствует готовность штатов помогать в поиске решения по украинскому конфликту.
3: Про форумы.
2: В северной столице продолжает работу Петербургский международный экономический форум. В этом году на площадке говорят не только об экономике, технологиях и бизнесе. Одной из заметных тем стала культура и то, как она помогает стране рассказывать о себе. Этому была посвящена сессия «Культурный код как основа идентичности». Она прошла при поддержке «Газпром Медиа Холдинга». Модератором выступил генеральный директор холдинга Александр Жаров. Участники обсуждали, как язык, литература, кино, медиа и цифровые платформы помогают сохранять культурную память и доносить ее до новой аудитории, в том числе за рубежом. Подробнее о том, в чем особенно сильно проявляется российская культура, Авторадио рассказал кинорежиссер Эмир Кустурица.
4: Слово. У вас сами лучшие писатели, которые были в мире, и они синтетизировали самую лучшую идею человеческой жизни. Вот, функции человека и о том, что он, какой он весь мир. Что там нет, что на Западе есть. Какая характеристика, какая разница. В каком слово смыслу у вас есть человек, который хочет гармонизировать себя на основах своих эмоций, не только на основах закона, с государствами державы? Мой любимый писатель – это Федор Михайлович, который всегда писал о том, не только какая мизерия может быть в жизни, но как высоко человек в духовном слово смысле может взлететь. И он был таким человеком, который делал хроники души.
2: Главной темой обсуждения сессии стало то, как российский культурный код сегодня работает в кино, литературе и социальных сетях. Добавлю, все самое интересное, что происходит сейчас на ПМЭФ, мы рассказываем и показываем в соцсетях Авторадио. Форум проходит с 3 по 6 июня. Генеральный медиапартнер «Газпром Медиа Холдинг».
3: Про работу.
2: В России не будут переходить на 6-дневную рабочую неделю. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматривают и принимать не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, и нарушать его никто не собирается. Так Матвиенко прокомментировала ранее прозвучавшее предложение бизнесмена Олега Дерипаски о 6-дневной рабочей неделе. Она отметила, что, возможно, таким образом он имел в виду необходимость работать эффективно и качественнее. Официальный курс доллара по данным ЦБ на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Каждый день любимые хиты традиционно звучат для вас на первом автомобильном радио страны. Уже 3 десятилетия подряд стараемся для вас делать музыкальное счастье и радовать по полной программе. Вот и в июле месяце намечается нечто грандиозное. Большая дискотека авторадио на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». 4 июля главный танцпол страны ждет всех. Главные звезды, главные хиты. Егор Крид, Анастасия, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие другие. Подробности на Авторадио.ру. Категория 12+. С вами Ирина Лагутина.
1: Осталось никаких сомнений.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу: Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71 50 50.
8: Акция действует до конца мая.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Стас Михайлов.
1: 4 июля. Большая дискотека Авторадио. Приходите все. ВТБ-арена. Будет грандиозное шоу.

0: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио.
4: 16+.
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
6: Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
8: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
3: Авторадио.

будет как прежде и даже еще лучше. Обязательно. Лето же на дворе. Хочется чего-то такого эдакого, классного, интересного. В общем, помогаем вам. Есть идея, как можно провести время всей семьей так, чтобы понравилось всем, все и каждому. Рассказываю. Совсем скоро состоится премьера семейного приключенческого фильма «Летом всякое бывает. Побег из Колбора». Это будет нереальное кино по мотивам истории, которое может произойти в реальном мире. И не сомневайтесь, дети точно будут в восторге, как и их родители, довольны. Главная премьера ждет всех 14 июня в кинотеатре «Октябрь». Ну а старт проката состоится 25 июня во всех кинотеатрах страны. Приходите всей семьей, будет точно классно. А пока, как всегда, хиты для вас на Авторадио. С вами Ирина Лагутина.

счастливых зрителей. Поют Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Татьяна Курдукова.

0: Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: В субботу в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером до плюс 22 градусов. Ночью плюс 11. Ветер северо-восточный до 2 метров в секунду.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского 22Б. Телефон

0: 22-331.
1: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
2: ИП Проничева ЕН. Обранный ИП 314-352-502-20-00-70.
3: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А, телефон 73 73 33. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352-526-38-30.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и машиностроительная, 40.

Ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
2: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров – Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 12+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полдень, столица.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В северной столице проходит заключительный день МЭФ. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Сегодня последний день Петербургского международного экономического форума. За время его работы участники обсуждали экономику, технологии, развитие бизнеса, международные проекты и будущее регионов. Главная тема форума в этом году – прагматичный диалог как путь к стабильному будущему. Центральным событием стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. В своем выступлении президент говорил о состоянии российской экономики, внутреннем рынке, технологическом развитии и изменениях в мировой финансовой системе. Сегодня программа продолжается, но день уже проходит в более спокойном ритме. Подробнее о том, что происходит на площадке в четвертый день КМЭФ, расскажет мой коллега Антон Кабанов.
4: Сегодня на площадке значительно меньше людей, но деловая активность все равно продолжается. И сегодня двери открылись для самой талантливой молодежи в нашей стране. Сегодня они будут встречаться со спикерами, участвовать в пленарных сессиях. Ну и мы, соответственно, к ним также присоединимся. Что можно сказать по итогам? Итоговые цифры форума будут озвучены позднее, когда он официально завершится. Что касается наших личных рекордов, то за прошедшие 4 дня здесь на площадке форума мы с моей коллегой набегали, ну, плюс-минус 50 километров.
2: Ну а что видели наши коллеги, пока проходили эти километры по площадке форума, мы показываем в наших социальных сетях. Смотрите материалы с МЭФ во ВКонтакте, телеграм-канале Авторадио и в мессенджере Макс. Добавлю, генеральным медиапартнером МЭФ-2026 выступает «Газпром Медиахолдинг».
3: Про образование.
2: Для российских учителей могут запустить программу по работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом известием на полях МЭФ рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, такую программу министерство обсуждает вместе с Минпросвещения. Она должна помочь педагогам увереннее использовать современные нейросети в работе. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в Минпросвещении также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках углубленного на информатике.
3: Про инициативы.
2: В России предложили ввести материнскую зарплату для женщин, которые воспитывают детей. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким, передает агентство ТАСС. По ее словам, размер такой выплаты должен быть не ниже одного МРОТ. Сейчас это 27 093 рубля. Депутат отметила, что уход за ребенком связан не только с бытовыми заботами, но и с его развитием и воспитанием. По ее мнению, господдержка в таком формате могла бы подчеркнуть значимость материнского труда.
3: Про Авторадио.
2: Совсем скоро на стадионе ВТБ-арена состоится грандиозный музыкальный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». 4 июля для 30 тысяч зрителей главные звезды исполнят свои главные хиты. На сцену выйдут Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Успейте занять свое место на главном танцполе этого лета. Билеты в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Так сильно хочется рассказать вам о самом невероятном событии, о том, как Авторадио в очередной раз сделало своего слушателя счастливым и исполнило его мечту в рамках суперигры «Много денег» в 13-м счастливом сезоне в нашем втором суперфинале. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга выиграл 1 миллион рублей на Авторадио вот так вот просто и с улыбкой. Теперь он станет миллионером. И вы так тоже можете осуществить любимую свою заветную мечту. Пожалуйста, просто заходите на наш сайт, устанавливайте фирменный гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и делитесь тем, что же вы хотите выиграть. Для Авторадио нет ничего невозможного. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Это очень просто. Я, Ирина Лагутина, желаю всем удачи. Ну а мы, как всегда, двигаемся с вами дальше. Продолжаем слушать любимую музыку, только хиты. Проводим выходной в компании Первого автомобильного. Всем желаю отличного настроения.

0: счастливых зрителей. Поют Анна Асти. Дискотека «Авария». Мари Краймбрери. Григорий Лепс. Анна Немченко. Многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт «Авторадио.ру». Успей купить билет. 12+. Авторадио. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр 54 54 54.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Суточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая.
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
13: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
14: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
15: «Офис-маркет». Территория комиссионной и новой мебели. Комплект «Стол плюс тумба» от 5500 рублей. Вологда, Белозерское шоссе 9, второй этаж. Акция действует до конца года.
16: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Хабиб.
1: Привет, любимые слушатели Авторадио, на связи Хабиб. Я с нетерпением жду встречи с вами на музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио», где я исполнил самые лучшие песни для вас. Встречаемся 4 июля на ВТБ-арене. Ваш Хабиб.

0: это все?
1: Нормально.
2: Что?
1: Эшпы.
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: столько
4: богатстве?
5: Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
8: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
9: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
8: Спрашивайте в магазинах вашего города.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
11: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО «Альфа-банк».
16: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
7: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
17: Авторадио и Муз-ТВ представляют премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио. 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется. Ровно в 17 часов. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри на Муз-ТВ. Слушай на Авторадио.
18: 16+.
19: Авторадио.

выше только наша любовь. Авторадио для вас, для наших слушателей. Мы всегда стараемся делать так, чтобы вам было ну просто очень хорошо. Удивлять, вдохновлять, наполнять исключительно радостью и позитивными эмоциями. Можем, умеем, практикуем. Приходите к нам на большую дискотеку Авторадио 4 июля. ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Сами во всем убедитесь. Будут танцы, музыка и звезды, главные хиты. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие. Подробности на Авторадио.ру, категория 12+. У микрофона Ирина Лагутина. Здравствуйте.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
3: Стоматология Dent Service окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Dent Service. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 73 73 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352 526 38 30.
4: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в

0: В квартиру.
1: Правда, родная, скоро.
2: Тру-ля-ля и тру-ля-ля. Мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
1: Мечты сбываются. С Вологда стройзаказчик 21-20-21.
3: Застройщик ООО ВСС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спорт-Авто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спорт-Авто». Телефон 537-237.
5: В честь открытия нового автосалона официальный дилер «Автоэкспресс» объявляет грандиозную распродажу автомобилей «Черри» и «Теннет». Продаем весь модельный ряд по себестоимости. Узнайте свою выгоду по адресу Вологда, железнодорожная, 50В, корпус 1. Телефон 71-50-50.
6: Акция действует до конца мая.

0: Агентство стратегических инициатив и Росконгресс при поддержке ВЭБа представляют программу «Знай наших».
1: Иногда бизнес начинается не с идеи заработать, а с желания помочь. Ирина Амосова, сооснователь компании EstiLab, создавала свою косметику, чтобы решить личную проблему. Справиться с акне, которое мучило ее много лет. Она объединила знания специалистов из Франции, Японии, Кореи и сделала то, чего до этого не было в России – научно выверенный уход за кожей. Сегодня ее бренды Icon Skin и Decode знают и любят тысячи девушек. А сама компания стала победителем третьего сезона конкурса «Знай наших», который проводит агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» при поддержке ВБРФ. Задача конкурса – помочь талантливым производителям стать по-настоящему заметными с помощью самых разных инструментов – наружной рекламы, продвижения на маркетплейсах, поддержки при выходе на экспорт. Для Ирины Амосовой точкой роста стал Петербургский международный экономический форум.
2: Для нас это было абсолютно нереальным открытием, насколько там много заинтересованных не западных стран, других там континентов приезжали люди, с каким интересом они относились к продукту и сколько деловых уже заключенных контрактов после него. Вот эта вот работа с подготовкой к ПМФ, где тебе показывают уровень международный, который ты можешь достичь, а потом уже подготовка непосредственно к встрече с главным человеком страны, оно переворачивает представление о государственной поддержке.
1: Еще одним открытием для Ирины Амосовой стало внутреннее сообщество конкурса. Живые, неравнодушные люди, готовые всегда подставить плечо. Не по расчету, не за деньги. Просто потому, что здесь так принято.
2: Комьюнити наших предпринимателей – это просто какая-то невероятная сила. И я знаю, что если у меня есть хоть какая-то проблема, я могу кинуть клич, и мне 100% люди помогут кому-то обратиться, пришлют своих сотрудников, людей. И это все бескорыстно, но абсолютно совершенно невероятное сообщество, которое там организовано в рамках этого конкурса.
1: Поддержка предпринимательского сообщества, международные контакты, личные встречи с президентом – все это многое дало Ирине Амосовой и ее компании. Вместе с тем есть и другие результаты конкурса «Знай наших». И они лежат за пределами финансовых показателей.
2: На самом деле такой конкурс, он не совсем про бизнес только. Мы все время думаем, что вот у нас бизнес, это значит, что вы должны вырасти, получить деньги, привлечь каких-то инвесторов. А этот конкурс, ну, вообще про другое. Он про такие вещи, которые не совсем связаны материальными, а больше связаны с вопросами более там духовными, что ли, душевными. Это то, что вы вкладываете в бренд, то, что вы несете миру от России на международный рынок, что вы вложили, чтобы ваш продукт в России тоже воспринимался с гордостью.
1: Четвертый сезон конкурса «Знай наших» идет прямо сейчас, и он по-прежнему ждет тех, кто делает свое дело с душой. Будь то еда, одежда или, как в этой истории, косметика, меняющая жизни. Кстати, в этом году появилась отдельная номинация «Знай технологических» для тех, кто создает решения в сфере кибербезопасности, энергетики будущего, искусственного интеллекта и других направлений. Если вы чувствуете, что вашему бренду есть что сказать стране и миру, сейчас самое время это сделать. Заявки принимаются на сайте знайнаших.оси.рф.
0: «Знай наших» – программа в поддержку малого и среднего бизнеса на Авторадио. Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Час дня в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. 3 человека пострадали при атаке дронов на Санкт-Петербург. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Петербурге 3 человека получили ранения после атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. Состояние пострадавших оценивается как легкое. Сейчас они уже выписаны из больницы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что над регионом уничтожили 144 беспилотника. Он назвал атаку беспрецедентной, но подчеркнул, что разрушений не зафиксировано. Фрагменты дронов упали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Кроме того, возле поселка Большая Ижора возникло возгорание. Его устраняют силы Минобороны.
3: Про происшествие.
2: Возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализовано. По словам губернатора Александра Мора, в результате происшествия никто не пострадал. Глава региона отметил, что держит ситуацию на контроле. Пожар начался сегодня утром на одной из установок систем очистки. Его площадь составила около 100 квадратных метров. Возгоранию присвоили высокий уровень опасности. В правительстве региона сообщили, что причиной стало нарушение технологического процесса. При этом там опровергли данные о том, что пожар мог начаться из-за атаки беспилотников.
3: Про транспорт.
2: В Госдуме предложили жестче урегулировать езду на питбайках. Речь идет о поправках в правила дорожного движения и КОАП. Об этом пишет Газета.ру. Депутаты считают, что сейчас статус такой техники определен недостаточно ясно. Формально питбайки часто относятся к спортинвентарю, однако некоторые модели по скорости и мощности близки к мотоциклам. Предлагается отдельно прописать, где можно ездить на такой технике, кто может садиться за руль и какая ответственность должна быть у взрослых, если они передают питбайк детям. Парламентарии также предложили разрешить использование таких моделей только на специальных трассах и под контролем инструкторов. Для более мощной техники могут ввести требования по регистрации и водительским правам.
3: Про медицину.
2: Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в сентябре. После этого препарат сможет выйти на российский рынок. Об этом РИА Новости рассказала глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Речь идет о препарате Аллергарда. По словам Скворцовой, это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. Она отметила, что препарат показал высокий уровень безопасности и эффективности.
3: Про регионы.
2: Российским регионам напомнили о новых правилах для вывесок и информационных табличек. Они должны быть оформлены на русском языке, пишет «Комсомольская правда». Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что на местах важно заранее организовать эту работу. В качестве положительных примеров он назвал Краснодар, Магнитогорск и Ярославль. Там владельцы магазинов и местные власти уже начали менять вывески, указатели и таблички. Напомню, с 1 марта этого года в России вывески и информационные таблички должны быть только на русском языке. 2/3 затронутых изменениями компаний выбрали русификацию материалов или регистрацию брендов на латинице как товарных знаков. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

хорошо будет рядом с нами уже совсем скоро. Меньше месяца остается до главного события лета. Большая дискотека «Авторадио» на огромном стадионе, где главные звезды споют свои главные хиты. 4 июля ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Там будут все. Егор Крид, Анна Асти, Григорий Лепс, Иванушки, Зиверт, Владимир Пресняков, Мари Краймбрери, дискотека «Авария», «Елка» и многие-многие другие. Там будут танцы, радость, любовь и 30 тысяч счастливых зрителей. Среди них можете оказаться и вы, между прочим. Билеты на Авторадио.ру и Авторадио.диско.ру, категория 12+. А мы же наслаждаемся музыкой и двигаемся с вами дальше. Проводим летний субботний выходной в компании первого автомобильного радио страны. В студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Всем желаю прекрасного настроения и вообще всего самого классного. Отдыхаем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Вне озон на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон карты, размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности озон карта. Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе озон карта клиентских правил.
1: Реклама.
2: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
3: Кругом фотографы-дагитаристы. А требуются трактористы.
4: Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора «Харвестера» и «Форвардера». Учебный центр «Спецкадр». Вологда. Горького, 91. 8-800-222-89-90.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
7: Компания «Альта Профиль» представляет большой ассортимент сайдинга, фасадных панелей и других отделочных материалов из сверхпрочных полимеров. «Альта Профиль» – безупречный стиль вашего дома.
8: Официальный представитель завода «Альта Профиль» по Вологодской области – фирма «Фестен». Вологда, Преображенского, 22Б. Телефон 522-341.
9: Звук вашего уюта. Звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-Банк».

0: Круглосуточно ром.
1: 6+.
2: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай. Устраняет неприятные запахи изо рта. Быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
3: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
2: Спрашивайте в магазинах вашего города.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
7: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
9: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
10: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
9: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила и 5000 потратила.
10: Каких 5000?
9: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадать же деньгам. Росбанкрот.
11: 8-800-350-16-16.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
6: Авторадио.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Митя Фомин.
1: Друзья, всем привет. Меня по-прежнему зовут Митя Фомин. И я приглашаю всех вас 4 июля в ВТБ-арена. Большая дискотека Авторадио, где будет большое количество ваших любимых звезд, которые споют ваши любимые хиты. Я вас жду 4 июля

0: Сливых зрителей поют Зиверт, Владимир Пресняков, Ёлка, Добро, Татьяна Буланова и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+. Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
0: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.

0: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.
1: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда Марии Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Учебный год в России прошел в штатном режиме. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Учебный год в России прошел штатно. Об этом РИА Новости сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Он также добавил, что по поручению Владимира Путина основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня. Расписание экзаменов было синхронизировано с окончанием учебного года, что было удобно как для учителей, так и для учеников. Кроме того, в этом году на ЕГЭ зарегистрировались более 700 тысяч человек, а в сдаче ОГЭ приняли участие около 1 600 000 учеников.
3: Про аэропорты.
2: В аэропорту Сочи сохраняются последствия временных ограничений. С утра на запасных аэродромах остаются 4 рейса, которые летели на курорт. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. С начала суток в Сочи прибыли 16 рейсов и более 2000 пассажиров. На вылет обслужили 15 рейсов и около 2000 человек. Пассажиров 9 рейсов разместили в гостиницах. В аэропорту уточнили, что обстановка в терминале спокойная. Для удобства людей установили 180 дополнительных мест для сидения, поставили кулеры с питьевой водой и раздали коврики. Сегодня в аэропорту Сочи, как и минувшей ночью, вводили временные ограничения из-за беспилотной опасности.
3: Про туризм.
2: Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она пояснила, что такие заключения выдали только после необходимых работ. Территории очищали, засыпали чистым песком и проводили рекультивацию. Сложные работы прошли на 151 объекте в Анапе. В них участвовали специалисты из Роспотребнадзора и Российской академии наук. Это позволило оценить ситуацию и не допустить рисков для здоровья отдыхающих. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено мазутом после крушения 2 танкеров.
3: Про инициативы.
2: В России предлагают вернуть летние трудовые лагеря для подростков. Идею поддержала уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Как пишет «Комсомольская правда», такой формат может быть полезен не только как возможность заработать первые деньги. Подростки получают первый опыт работы, учатся ответственности, а также лучше понимают, как устроена взрослая жизнь. Также в школьную программу предлагают вернуть предмет, посвященный охране природы. С таким предложением выступил первый зампред Комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов. Он напомнил, что раньше детей с ранних лет учили бережно относиться к лесам, воде и земле. По мнению депутата, такие знания важны и сегодня, поскольку экологические вопросы будут актуальны еще долгие годы.
3: Про Авторадио.
2: Главное музыкальное событие лета все ближе. Уже 4 июля на стадионе ВТБ-арена пройдет грандиозный фестиваль «Большая дискотека Авторадио». Для 30 тысяч зрителей главные звезды споют свои главные хиты. На сцену выйдут Анна Асти, Егор Крид, Григорий Лепс, Зиверт, Иванушки, Мари Краймбрери, Владимир Пресняков, Ёлка, дискотека «Авария» и многие другие. Успейте занять свое место, и «Большая дискотека Авторадио» станет одним из самых ярких воспоминаний этого лета. Билеты уже в продаже на сайте Авторадио и во всех кассах города. Категория 12+. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио.

Исключительно на позитиве проводим с вами выходные. Передаем приветы в прямом эфире. Авторадио поздравляет. Делает это с большим удовольствием. Плюс 7-915-459-2020. Наш единый номер для ваших сообщений. Пишите, и я, Ирина Лагутина, обязательно все озвучу. Итак, приступим. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, с днем свадьбы. Пока Петербург завершает экономический форум. И в Москве, и в северной столице сегодня, ну, просто настоящий романтик. Сразу 5 пар отмечают свадьбу, представляете? Егор и Елена, Илья и Виктория, Михаил и Алевтина, Самир и Юлия, Иван и Анна. Молодые, яркие, счастливые. Коллектив «Транслюкс» сердечно поздравляет вас, желает легких дорог к мечтам и бесконечного маршрута под названием «Счастливая жизнь». Вот так вот красиво начинаем с вами час. Но это, конечно же, еще не все. Важный день еще у одного человека, Краснова Виктора Викторовича. Поздравляю с днем рождения от коллективу РЭВО ГИБДД «Раменская». Желает крепкого здоровья, стального спокойствия и огромного человеческого счастья. Авторадио присоединяется, конечно же, к поздравлениям. Виктор Викторович, пусть в жизни будет больше радостных моментов, больше улыбок, и обязательно все цели достигнуты. С днем рождения вас! Ну что же, плюс 7-915-459-2020, единый номер для вас. Отправляйте свои приветы и поздравления. Все зачитаем.

0: начинается.
1: Но ведь по факту действительно все только начинается, продолжается. Авторадио поздравляет. Плюс 7-915-459-2020. Присоединяйтесь. Передаю привет любимому мужу Александру и нашему сыночку Макарику. Мы едем в одной машине в Тихорецк. Всем привет. Отправили. Добрый день, Авторадио. Передайте, пожалуйста, благодарность преподавателям раннего эстетического развития школы Якова Флиера за отчетный концерт наших детей. Отличного отпуска и каникулы. Родители первой, второй, третьей, четвертой группы города Орехово-Зуево. Передали. Далее идем. Здравствуйте, Авторадио. Передайте мои поздравления Ане Чурикиной. Сегодня у нее день рождения. 24 года. Молодая, красивая, самая любимая. Счастья, здоровья, принцы на белом коне и со своим замком сразу. Ты самая лучшая, твоя подруга Вера. Ну что же, Авторадио присоединяется к поздравлениям. Анна, пусть ваш принц еще вам и сундук с драгоценностями вот сразу возьмет и подарит при встрече. Ну, чтобы вообще картинка красивая получилась. Давайте дальше с вами продолжим. Немного музыки добавим и скоро приветы.

талантливых зрителей. Поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова.

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профиль-центре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профиль-центра. Подробности по телефону 54-54-54.
2: Стоматология Дент-сервис окажет вам высокопрофессиональную помощь импортными материалами на современном оборудовании. Лечение, удаление, протезирование и имплантация зубов по доступным ценам с гарантией качества. Стоматология Дент-сервис. Ждем вас по адресу Конева 18А. Телефон 7373. 33. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста. ООО «Вектор» ИНН 352-526-38-30.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Солнце, пляж.
5: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
4: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
5: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
6: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
8: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
9: Муз-ТВ приглашает.
10: 6 июня.
9: Москва.
10: Лайф-арена.
9: Премия «Муз-ТВ-2026. Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение».
11: Категория 16+.

0: Дискотека Авторадио. Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Группа «Агата Кристи».
1: Привет всем слушателям Авторадио. Это Вадим Самойлов из «Агаты Кристи». Все должны прийти на большую дискотеку Авторадио 4 июля на ВТБ-арену. И вы, конечно, там услышите все мои главные хиты.

0: поздравляет.
1: Авторадио продолжает поздравлять. Плюс 7-915-459-2020. Номер для ваших сообщений. Дорогой Авторадио, поздравьте с днем рождения моего сына Завьялова Федора из Нижнего Новгорода. 16 лет. Прекрасный возраст. Лучший в мире сын. Сейчас дает ОГЭ, успехов, побед. Только вперед по дороге счастья. От мамы, таты и бабушки Вали. Федор, Авторадио вас поздравляет. Точно все у вас получится. Лучших достижений и побед. Здравствуйте, любимое Авторадио. Хочу передать большой привет вам, своим деткам, Диме, Анютке и всем, кто меня знает, своим родным сестрам и всех с хорошей погодкой, счастья, любви, здоровья, мирного неба. От Натальи сообщение, город Юрьев-Польский. И еще от Анастасии и Дарьи отправляется большой привет маме и папе, Полине и Виталию. Скажите им, пожалуйста, что я их очень сильно люблю. Сказали. И еще привет Катюше, Степану, Ивановым. Скоро приедем к вам, друзья. Готовьте шашлык, мы рядом. Это сообщение от Алисы. Есть еще время для ваших приветов, поздравлений на Авторадио. Плюс 7-915-459-2020. Пишите.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Ты нашла компанию, которая поможет нам избавиться от кредитов и долгов по выгодной цене.
4: Дорогой, сначала я обошла все компании в городе, потом выписала все цены, затем обзвонила всех знакомых, почитала статьи в интернете, высчитала судебные издержки, начала искать купон в интернете и...
5: Да, а в Росбанкрот ты ходила?
4: Ну не перебивай, конечно ходила. Уже и договор заключила. И 5000 потратила.
5: Каких 5000?
4: Твоих. Росбанкрот делает скидку 5000. 5000 от цены любой другой компании. Представляешь, не пропадешь деньгам. Росбанкрот.
6: 8-800-350-16-16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и ОФЦ.
8: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
10: Да все без...
11: Что?
10: А что?
11: Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Музыка

Если мы любим, то обязательно говорим об этом, делимся своими чувствами, делаем это красиво и на всю страну в прямом эфире Авторадио, само собой. Плюс 7-915-459-2020, номер для ваших сообщений. И вот, пожалуйста, есть у нас поздравление. Любимую супругу, Саморокову Евгению, поздравляет любящий муж Алексей и сын с днем рождения. И пишут следующие они. Дорогая, любимая наша женушка и мамуля, желаем, чтобы все задуманное реализовывалось, чтобы жизненная энергия в тебе не угасала. Будь всегда как солнышко, ясное, теплое и светлое, оберегая нас, своей заботой и вниманием. Как ты это всегда делаешь? Мы стараемся и будем стараться, чтобы ты была счастлива. Любим и ценим тебя. С днем рождения, веселья и радости. И Авторадио, конечно же, присоединяется к поздравлениям Евгения. Вам желаем просто купаться в любви своих близких, что вы и так делаете. Счастья вам, здоровья, обязательно исполнение всех желаний. С днем рождения! Поздравляем!

Чумовое настроение мы вам точно организуем на большой дискотеке Авторадио. Главные звезды споют свои главные хиты. Только танцы, только позитив. Впрочем, как всегда. А Настя, Егор Крид, Иванушки, Григорий Лепс, Мари Краймбрери, Ева Польна, Стас Михайлов, Татьяна Буланова, Агата Кристи и многие другие выйдут на сцену этим вечером. 4 июля на ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Увидимся именно там. Подробности все на Авторадио.ру. Категория 12+. Будет просто невероятно, поэтому присоединяйтесь к нам, пожалуйста. А еще совсем скоро мы продолжим с вами передавать ваши приветы в прямом эфире Авторадио. +7 915 459 20 20. Пишите.

0: Радио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
5: Фирма «Фестон» предлагает строительные леса и вышки. Огромный выбор каркасного крепежа и метизной продукции. Болты, гайки, гвозди, саморезы и многое другое со склада в Вологде. Качество, проверенное временем. Фирма «Фестон». Вологда. Преображенского, 22Б. Телефон 522-331.
6: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Вилли». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилли» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника. Закажите день рождения. Здесь круто!
7: ИП Проничева ЕН. Оберный П. 314-352-502-20-00-70.
8: Мам, пап, а правда, что мы скоро переедем в новую квартиру?
9: Правда, родная, скоро.
8: Тру-ля-ля и тру-ля-ля, мы счастливая семья. Будет комната своя у сестры и у меня.
9: Мечты сбываются. С Вологдостройзаказчик. 21-20-21.
10: Застройщик ООО ВСС. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Код города 8817-2.
11: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь

музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.

Люби, танцуй, слушай Авторадио, передавай свои приветы в прямом эфире. Заключительная порция ваших сообщений на сегодня. Ну что же, поехали. Любимый муж Виталий поздравляет любимую жену Анастасию К с днем рождения. Авторадио присоединяется. Здоровья, радости, нежности вам желает. Привет, Авторадио. Передайте привет моей семье. Папе Сереже, маме Тане, бабушке Марине, братику Саше и молодому человеку Жене. Мы, как обычно, трудимся на любимой даче. Я вас очень люблю. Спасибо вам за все. От мистера Колобка сообщение. Едем на дачу, передаем привет школе номер 29 в Подольске Инне Александровне и класс 4А. И еще. Курлеева Дмитрия, с днем рождения. Счастья, успехов. Очень тебя любим. Жена Ирина, дочка Даша и друзья, конечно же. Также всем хорошего дня и хорошего настроения. Андрею отдельный привет летит от Рената. Привет. Пусть этот плов будет вкусным. А пусть. И еще. Авторадио привет. Едем с женой домой. Хочу ее поздравить с тем, что она самая лучшая жена во вселенной. Наталья, люблю тебя. Это Денис Крючкова. И еще привет всем сотрудникам склада и самовывоза Лимана Про Адыгея. Слушаем вас на всю катушку и правильно. И напоследок, привет и благодарность очень вежливому и аккуратному таксисту на серой Ладе Гранде Александру из Череповца. Все! Как всегда, быстро пролетел наш с вами час. Привет и поздравления. Продолжим уже завтра в 14:00 по московскому времени. А пока только хиты впереди на Авторадио. Делайте громче ваши приемники. По-прежнему с вами Ирина Лагутина.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: В Москве 15:00.
0: Новости.
4: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная тема к этому часу. Госдума обеспечит поручение Путина после ПМЭФ. Подробности далее.
5: Про главное.
4: Госдума обсудит поручение Владимира Путина, которое он дал на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил председатель палаты Вячеслав Володин, передает «Российская газета». Одно из решений касается стажировок для молодых специалистов. Такой механизм должен помочь им получить первый опыт работы. Законопроект уже внесен в Госдуму. Отдельно депутаты займутся вопросами для бизнеса. В частности, речь идет о пороге выручки для компаний на упрощенной системе налогообложения. Сейчас он составляет 20 миллионов рублей. Также Госдуме предстоит проработать льготные условия для малых и средних предприятий в производственной сфере.
5: Про форумы.
4: А между тем, Петербургский экономический форум завершает свою работу. В этом году он собрал представителей 142 стран. Общее число участников превысило 24,5 тысячи человек. В рамках форума заключили больше 1000 соглашений. Их общая сумма превысила 6 триллионов 642 миллиарда рублей. Одной из заметных тем ПМЭФ стал искусственный интеллект. На площадке говорили о том, как такие технологии уже меняют бизнес, медиа, образование и творческие индустрии. Отдельно участники обсуждали влияние нейросетей на музыку. Сегодня искусственный интеллект может помогать авторам в работе над треками, а в некоторых случаях полностью создавать композиции. О том, как такие инструменты влияют на музыкальную сферу, на Авторадио рассказал генеральный директор ГПМ Радио Вадим Терещук.
6: Надо брать то, что прогресс предоставляет, и использовать это в наших целях и задачах. Музыка полностью созданная в ИИ, я считаю, не найдет она массового слушателя. Она может использоваться в качестве фоновой музыки где-то там на заправках, в ресторанах. Но вот так, чтобы люди массово включали композицию, которая полностью, я подчеркиваю, сгенерирована искусственным интеллектом, нет. Другая сторона, что сейчас, безусловно, любой музыкант, профессиональный музыкант, использует так или иначе нейронные сети для своего творчества. Для того, чтобы упростить там рутинную работу, перевести, скажем так, мотив, который намурлыкан или там сыгран на миди-клавиатуре, чтобы его перевести в ноты, в аранжировки.
4: Ранее Вадим Терещук также отмечал, что искусственный интеллект все чаще используют в СМИ, в том числе на радио. Такие инструменты помогают с рутинными задачами, но при этом не заменяют человека и живой контакт с аудиторией. А за всеми событиями Петербургского международного экономического форума следите на сайте и в социальных сетях Авторадио. «Газпром Медиахолдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ.
5: Про вузы.
4: В России будут ежегодно публиковать рейтинг инженерных вузов. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин, передает «Парламентская газета». Миноборнауки и Минпромторг должны будут учитывать вклад каждого вуза в достижение технологического лидерства, а также участие университетов в профильных нацпроектах. Кроме того, ведомством поручено до 20 марта следующего года разработать критерии для определения главных вузов по ключевым отраслям экономики. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: вдох. Медлячок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково. И пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел. Выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто понравиться.
1: Всех выпускных в эфире главного автомобильного радио страны. Олеся Соболева у микрофона. И прямо сейчас эту песню «Басты», которой, между прочим, 10 лет уже, поменяем на деньги. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. Шагаем по стране уверенно, делаем вас богаче и счастливее. А вы, пожалуйста, прибавляйте громкость своего приемника. Да прямо сейчас.
2: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да еще как сбываются, мы это демонстрировали на неделе, кстати. В четверг у нас был второй суперфинал, в котором мы нашли имя, да даже не имя, а целого человека из Санкт-Петербурга, Евгений Крицкий. Второй наш победитель, чью мечту мы исполним в этом сезоне. Кстати, Евгений мечтал о миллионе рублей. Сделано. Слушая авторадио, можно и не такое осуществить. В общем, это я к чему? А к тому, что в счастливом сезоне разыгрываем 5 ваших заветных желаний, 5 миллионов рублей по частям, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Если вдруг вы еще не с нами, я это не понимаю. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, указывайте мечту на нашем сайте, и все точно исполнится, как у нашего слушателя, внимательного Евгения из Санкт-Петербурга. Он пока не знает, на что потратит миллион, но это нас и не касается. Наше дело исполнять мечты. Поздравляем всей командой авторадио и продолжаем в том же духе. У нас еще 3 мечты в запасе. Ну и в банке сейчас очень красивая сумма, 7000 рублей, которую, кстати, мы легко сделаем вашей, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш. 14 тысяч рублей. А кто же за них поборется, узнаем у нашей авторадио-рулетки. Итак, номер выбран 1240, последние цифры, префикс 982. Зовут нашего игрока Илья. Живет он в Свердловской области и очень хочет автодом, чтобы можно было жить круглый год в нем. И чтобы он был категории «Б». Это, конечно, ребус для меня, для человека, который ничего не понимает в автодомах. Поэтому будем за консультацией прямо сейчас звонить Илье в Свердловскую область. Так, номер набран по правилам гимна авторадио вместо гудков. Посторонних мелодий не нужно, голосовых помощников тоже. И скучных гудков в том числе. Эх, а так хотелось, Илья, узнать, что же это за категория «Б» и что должно быть в этом вашем новеньком автодоме, чтобы жить в нем круглый год. И почему именно в нем, а не в доме на берегу моря, такую мечту мы тоже можем исполнить, а не в квартире на 28 этаже, да в центре столицы, и это можем. Ну, в общем-то, я могу сейчас мечтать за вас, Илья, но ваше желание остается в игре, ваш номер тоже. Позвоним в следующий раз, надеюсь, вы не так заняты будете, как сейчас. Скучные гудки не дают вообще ничего, даже денег, а ведь могли бы. В общем-то, проверяйте свой мобильный, чтобы гимн авторадио там звучал, когда мы вам будем звонить. 7000 рублей по-прежнему в банке. Мы запускаем нашу авторадио-рулетку. Мы каждого из вас ждем в нашем счастливом сезоне, потому что хотим исполнять ваши мечты. Еще 3 суперфинала у нас впереди, а под Новый год ожидается еще один. 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Так что играйте, мечтайте и выигрывайте, и пусть вам повезет вместе с Авторадио.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем за...

0: Успей купить билет. 12+. Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
7: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
8: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: 24 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Калибри и Мавик.
1: Друзья, всем привет! Мы, дуэт «Калибри» и «Мавик», с нетерпением ждем встречи с вами на новом музыкальном фестивале «Большая дискотека Авторадио». Запоминайте, 4 июля, ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Именно там мы споем все наши хиты.

0: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок. 16+.
1: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является ответной действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.

0: с бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
3: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
4: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с Web Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. Web Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
5: Не даете мне отсрочку по кредиту? Я обращусь в Росбанкрот. Предприниматели. Люди с твердыми принципами. И они твердо выбирают Росбанкрот.
6: 8 800 350 16 16.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Авторадио.

Согласитесь, звучит романтично. Только двое, ты и я. И все это в эфире Авторадио. Делайте громче любимую радиостанцию. Наслаждайтесь первой субботой этого лета. И вообще у нас на этот сезон глобальные масштабные планы. В самый разгар 4 июля мы встречаемся на большой дискотеке Авторадио. Да не просто постоять, поговорить, пофоткаться. Будем с вами танцевать. На стадионе на ВТБ-арена главные звезды споют свои главные хиты. Зиверт, Иванушки, Григорий Лепс, Татьяна Буланова, дискотека «Авария», Ева Польна, группа «Добро», Татьяна Куртукова, Хабиб, Денис Клявер и многие другие. Я сейчас не преувеличиваю. Там такой лайнап. Нужно это все увидеть своими глазами. Подробности и билеты на сайте Авторадио.ру, категория 12+. Там будут все. Да на главном танцполе этого лета. Там будете вы. Там будем мы. И мы с вами очень здорово потанцуем. Ради этого собираем стадион. Авторадио, делайте громче. Готовьте свои коронные движения. Самые яркие наряды, чтобы блистать на большой дискотеке Авторадио. И я тоже примкну к вам. Олеся Соболева у микрофона.

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
3: ИП Широков ДА. ИНН 352-512-969-546.
4: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской, 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Ленинградской области после атаки дронов пострадали 4 человека. Подробности далее.
3: Про главное.
2: 4 человека пострадали в Ленобласти после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко, передает Москва-24. По данным губернатора, все пострадавшие обратились к медикам. Троим, в том числе ребенку, помощь оказали на месте. Еще одного человека госпитализировали. Фрагменты беспилотников обнаружили в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Всего, по данным властей, над Ленинградской областью сбили 144 дрона. Возле поселка Большая Ижора после падения обломков возникло возгорание. Из охранной зоны эвакуировали более 600 человек. Часть жителей разместили в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. В пунктах временного размещения людям предоставили воду и еду. Там также дежурят медики. Власти региона заявили, что ситуация находится под контролем.
3: Про мошенников.
2: Аферисты начали использовать приглашение в видеоконференции для обмана россиян. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на прокуратуру Москвы. Преступники присылают человеку письмо со ссылкой на онлайн-встречу. После этого они представляются правоохранителями и убеждают жертву передать деньги через курьера. В прокуратуре привели один из таких случаев. 88-летний москвич поверил, что от его имени якобы перевели деньги на финансирование преступной деятельности. После этого пенсионера убедили снять накопления и передать их неизвестному. Общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. Правоохранители напоминают, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по ссылкам от незнакомцев и перезванивать по неизвестным номерам.
3: Про инициативы.
2: Минцифры рассматривает возможность ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил на полях ПМЭФ. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас ведомство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках, пишет «Комсомольская правда». Шадаев добавил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути более жестких ограничений. В качестве одного из примеров Минцифры рассматривает опыт игровой онлайн-платформы Roblox. Других деталей Шадаев не привел. Пока речь идет именно об изучении возможных механизмов возрастной проверки на цифровых платформах.
3: Про спорт.
2: Сургут в четвертый раз примет мировой турнир по бильярду. Соревнования пройдут с 7 по 12 июня в дисциплине «Свободная пирамида». Об этом сообщили в администрации города. Накануне в Сургуте завершился чемпионат России, который проходил с 1 по 5 июня. Он стал отборочным этапом. Победители вышли на турнир мирового уровня. В российских соревнованиях участвовали около 100 спортсменов из 30 региональных федераций. На чемпионат мира приглашены еще около 100 бильярдистов из Франции, Германии, Индии, Кении, Испании, Сербии, Словакии и других государств. С 2022 года чемпионат России и чемпионат мира по бильярду проходят при поддержке «Газпром Трансгаз Сургут». Организаторы отмечают, что такие турниры помогают развивать интерес к бильярдному спорту и привлекать к нему новых участников. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 73 рубля 47 копеек. Курс европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

вам как радиоведущая скажу, тишина – это не наш метод. Мы о счастье кричим на всю страну, на весь мир. Спасибо Авторадио за это. Олеся Соболева у микрофона, и мне есть что вам сказать. Мне есть куда вас пригласить, конечно же, на большую дискотеку Авторадио. Меньше месяца остается до этого супер-мега-масштабного события. Мы к нему вовсю готовимся, и мы всей командой. И вы, надеюсь, лучшие места заняли. Если нет, бегом на сайт Авторадио.ру, там и подробности, и билеты, категория 12+. И, конечно же, главные звезды исполнят свои главные хиты на стадионе, на ВТБ-арене, на одной сцене. Владимир Пресняков, Анна Асти, Егор Крид, Мари Краймбрери, Стас Михайлов, группа Ума Турман, Ёлка, Агата Кристи, Юлиана Караулова, Галибри Мавик и многие-многие-многие другие. Так что займите лучшее место, с которого все видно. Ну и вас, и артистов, потому что это будет фееричное шоу. Это нельзя пропустить. Главный танцпол лета готовится, и мы свои коронные движения вспоминаем и будем так отжигать на большой дискотеке Авторадио. Ну а почему бы и нет? Мы же хотим кричать о счастье на весь мир. И мы с вами счастливы. Делайте громче. Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
13: Солнце, пляж.
14: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
15: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
14: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.
16: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
17: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.

ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.

0: Дискотека «Авторадио». Москва. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Главные звезды. Главные хиты. Главный танцпол этого лета. Участник. Денис Клявер.
1: Привет, друзья. 4 июля на ВТБ-арена состоится фестиваль «Большая дискотека Авторадио», где я, Денис Клявер, спою свои главные хиты. Обязательно приходите, там и увидимся.
2: Это звезды.

0: бесплатной доставкой. Вкусвилл. АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. 0+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69%. Подробнее на tbank.ru.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Чудесных мест в России много. Их каждый должен посетить. Поможет в этом нам дорога. Наш самый верный проводник.
7: Комфортабельные туристские поезда по живописным уголкам России. Жемчужина Кавказа. Байкальский экспресс по Золотому кольцу в Карелию. Подробности на rjd.ru в разделе «Путешествуй с РЖД».
8: Федеральная пассажирская компания.
9: Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым.
10: А здесь главное, так что Петра сыграю я.
9: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Павла Прилучного и Кристину Асмус. «Холоп 3» в кино с 11 июня. 12+.
11: Авторадио.

Давайте добавим света эфира авторадио. Делайте громче. Олеся Соболева у микрофона. Мы продолжаем наполнять это лето супер-мега-масштабными событиями. И сегодня наша мультиформатная студия авторадио находится на главной музыкальной премии 2026 года Муз-ТВ 2026 «Движение». Естественно, мы не смогли остаться в стороне. Мы в самом эпицентре событий. Брагин, Гордеева и Захар вместе. Мурзилки Лайв работают в студии. С 17.00 мы начинаем по московскому времени. Присоединяйтесь, смотрите прямую трансляцию на Муз-ТВ, слушайте в прямом эфире на Авторадио и наслаждайтесь премией, наслаждайтесь артистами. В гости к нашим мурзилкам придут разные звезды. А кто это будет, обязательно с вами услышим через 20 минут. Мы начинаем. Прибавляйте громкость приемников, настраивайте на авторадио все свои гаджеты. Умная колонка вам в помощь, на сайт авторадио.ру. Конечно же, приемник в вашей машине и мобильное приложение в вашем смартфоне. Нельзя пропустить музыкальную премию Муз-ТВ 2026 «Движение». Мы на низком старте. Все очень красиво там. Это коллеги с места событий передают. Вы скоро все увидите и услышите.

0: представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.
2: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
3: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
2: Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
4: Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой «Визус Абсолют». Вологда, Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».

0: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсбергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 5 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Пожар на Тюменском НПЗ полностью потушен. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Возгорание на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе ликвидировано. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Пожар начался сегодня утром на одной из установок системы очистки. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров. Ему присвоили высокий уровень опасности, но позже пламя удалось локализовать, а затем полностью потушить. По предварительным данным, причиной стало нарушение технологического процесса. В правительстве Тюменской области отдельно опровергли сообщение о том, что пожар мог быть связан с так и беспилотников. Пострадавших нет.
3: Про лекарства.
2: В России хотят точнее отслеживать ситуацию с лекарствами. Аналитический центр при правительстве и Сеченовский университет договорились вместе анализировать фармацевтический рынок. Соглашение подписали на полях Петербургского международного экономического форума. Специалисты будут оценивать, какие препараты нужны пациентам, как меняются цены и есть ли риск нехватки отдельных лекарств. Для этого планируют использовать данные о производстве, поставках, импорте и спросе. Отдельно стороны займутся программами льготного лекарственного обеспечения, в том числе препаратами для лечения социально значимых и редких заболеваний.
3: Про туризм.
2: Россия обсуждает полную отмену виз еще с 4 странами. Речь идет о Малайзии, Индонезии, Бахрейне и Кувейте. Об этом в интервью РИА Новости рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Отдельные переговоры идут с Индией и Вьетнамом. С ними Россия обсуждает отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией.
3: Про искусственный интеллект.
2: Искусственный интеллект все активнее меняет рабочее и личное общение. Нейросети уже берут на себя часть профессиональных задач, а иногда подменяют и обычный человеческий контакт. На этом фоне особенно заметна ценность площадок, где люди могут встретиться лично. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума Авторадио рассказал писатель Александр Цыпкин.
4: Знаете, в эпоху искусственного интеллекта, когда люди стремительно начинают избавляться от людей, и с точки зрения профессиональных контактов, сотрудников увольняют по всему миру, заменяют их искусственным интеллектом, люди начинают общаться с AI-агентами. Хуже всего, иногда и личное общение заменяют общением с нейронкой. Мне кажется, места, где люди общаются с людьми, они становятся такими ценными, а здесь ты хочешь, не хочешь, а все-таки из телефона вылезешь. И в ряде случаев это общение просто приятное, человеческое, в какое-то рождаются какие-то проекты интересные, новые, потом ты узнаешь что-то еще. Так что с этой точки зрения форум полезен любому человеку, который на него попал. А дальше уже ставятся какие-то свои задачи.
2: Сегодня Петербургский международный экономический форум завершает свою работу. В этом году он собрал более 24 тысяч участников, а свои делегации направили представители 142 стран. На площадке форума обсуждали развитие экономики, новые технологии, международное сотрудничество и будущее медиа. Генеральным медиапартнером ПМЭФ выступает «Газпром Медиа Холдинг». Официальный курс доллара по данным ЦБ на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: 26 июня. Москва. Лайф Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция.
1: Ну что ж, добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуй, большая любимая страна.
3: Привет! Привет всем любителям популярной музыки!
1: Да, вы не ослышались, это традиционно мы, ведущие шоу «Мурзилки Лайф» на радио Брагин, Гордеева, Захар. Правда, в неурочное для нас время. Сегодня в субботу выходим в эфир. Такое случается редко, но, как говорится, метко. Сегодня просто действительно особый случай, скажем так.
2: Да, сегодня 6 июня на ультрасовременной площадке «Лайф-Арена» состоится премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Именно так телеканал Муз-ТВ назвал свою 21-ю музыкальную премию, которая является одной из самых престижных в России. Наша радиостанция, само собой, не могла остаться в стране. Мы никогда не остаемся в стране уже последний год от этой премии.
1: Как
2: и вместе
1: можно?
2: С Муз-ТВ делаем прекрасное шоу, дополнительное в плюс к тому, что происходит на сцене. Именно поэтому в Лайф-арене здесь находится выездная студия Авторадио, в которой мы ждем самых ярких звезд шоу-бизнеса России.
3: Но церемония на самом деле обещает стать поистине особенной во всех ее проявлениях, в каждом уникальном номере, в каждом хите и даже в каждом исполнении. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение» начнет писать новую историю, будет подводить музыкальные итоги прошедшего года и обещает удивить инновационными технологиями, новаторскими режиссерскими решениями и высочайшим уровнем спецэффектов благодаря мультифункциональной площадке, которая позволяет реализовывать самые технологичные идеи.
1: Итак, свои эксклюзивные номера сегодня вам подарят Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Люся Чеботина,
2: Филипп Киркоров, Лолита, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Клава Кока,
3: Артик и Асти, Мот, Владимир Пресняков, Мари Краймбери, Золото, Айс Гергерт, а группа Бонд с Кнопкой, Ева Власова, Леша Свика и многие-многие другие.
1: Ну, конечно же, не обойдется без сюрпризов. Итак, сегодня, внимание, специальный гость, группа Кино, друзья,
2: реально.
1: Так что ждем с нетерпением. Ну а ведущими церемонии станут Ваня Дмитриенко, Регина Тодоренко, Лера Кудренко, Лера Кудрявцева, конечно, Николай Басков, Владимир Маркони, Дмитрий Масленников и Марина Кравец.
2: Телеканал Муз-ТВ дал своей главной награде название «Движение». Объясняет это философию постоянного скрупулезного развития, и, ну, соответственно, при этом оставаясь верными музыкальному наследию.
1: Что, надеюсь, сегодня мы воочию убедимся в этом, но у наших слушателей будет уникальная возможность услышать все происходящее на сцене, и не только, конечно же, мы сидим здесь около красной дорожки, и, конечно же, все подробности эксклюзивно на Авторадио.
3: Ну, действительно, наше местоположение очень и очень удобно, и таким образом у нас с вами будет возможность узнать настроение артистов, узнать их творческие планы и, самое главное, какие-то прогнозы, может быть, узнать вообще, что творится и на сцене, и в нашем шоу-бизнесе.
2: Ну и, конечно же, уже после получения заветных тарелочек Муз-ТВ, мы будем приветствовать здесь триумфаторов, лучших артистов нашей страны.
1: Ждем с нетерпением начала церемонии. Только-только стартовала красная дорожка. И вот совсем скоро в нашей студии уже появятся первые герои сегодняшнего музыкального праздника. Вернемся через пару минут.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на

0: Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Ну что ж, друзья, добрый вечер и какое потрясающее начало. У нас в студии сам король Филипп Киркоров!
2: Привет, привет, привет, коллеги. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, очень. Авторадио, радиослушатели. Ну что, сегодня грандиозное музыкальное событие. Премия Муз-ТВ в нашей Москве. Все коллеги собрались, артисты знаменитые, популярные. Все будут сегодня, надеюсь, радоваться за успехи друг друга, радоваться за себя, ждать своих выступлений звездных. Я знаю, тут все готовят специальные какие-то очень серьезные номера.
3: Я в на мой взгляд, всегда это особенная история.
2: Что это особенная история.
3: Невероятный подход именно к тому, чтобы сделать церемонию максимально яркой, удивительной, завораживающей.
2: На уровне, самом высоком европейском мировом уровне сделать церемонию. Так, собственно говоря, и происходило все эти годы.
1: Что меня поражает, Филипп, то, что ты, извини, один из первых приезжаешь на премию, а мог бы себе позволить, говорится, чуть попозже выйти, чтобы все обратили
3: А кто
1: внимание.
3: Контролировать ситуацию будет?
2: Дело в том, что, да, действительно, кто будет все держать под контролем? Надо задать планку, надо задать настроение премии, дорожки. Поэтому, когда мне предложили открыть эту дорожку, и вообще, я подумал, что ну почему нет, у меня это хорошо получается, это уже добрая традиция, на новой волне я всегда открываю гала-концерты, какие-то специальные вечера. Это миссия почетная, но очень сложная, потому что открывать вообще это, ну, тяжело, непросто.
3: Атмосфера еще не сложилась.
2: Еще атмосфера, да. Но тем интереснее сразу задать тон, сразу почувствовать зал. И я понимаю, что от моего выступления, от моего появления зависит дальше церемония или концерт. И вот это меня очень подстегивает и дает мне кураж для того, чтобы я сделал и делал что-то эдакое. Вот.
3: Послушай, а когда ты первым появился на красной дорожке, какова была реакция публики? Ведь наверняка тоже многие удивились. Как Киркоров первый? Да. Что такое? Что такое?
2: А это уже не первый раз, а потом же это же не секрет, что всегда престижно открывать и закрывать.
3: Самыми-самыми.
2: То есть ты и закрывать все мероприятия. Дорожку или концерт?
1: Возможный концерт.
2: Тут концерт очень сегодня большой. Я надеюсь досидеть, конечно, до финала. В всяком случае, у меня здесь моя подопечная Марго. Она номинирована в двух номинациях. Я буду за нее болеть. Вот. Так что, да не только она. Сегодня здесь и Зиверт, и Полина Гагарина, и Сережа Лазарев, Ваня Дмитриенко.
4: Все друзья.
2: Все замечательные мои коллеги, которых я очень люблю и уважаю.
3: Но ты не забыл, что ты сам номинирован?
2: Да. Да, номинирован.
1: Я буду сидеть.
3: Сидеть, болеть, переживать.
2: Номинирован, да. Но вот посмотрим.
4: Первую свою награду на премии Муз-ТВ ты получил на первой премии в 2003 году. Скажи, пожалуйста, остались ли еще номинации, которых у тебя не было?
2: Лучший Dream Team, да? Собственно, группа у меня есть. Dream Team, команда мечты. Вот, с которой уже много лет мы что-то делаем на конкурсе Евровидения. Но на самом деле я не считал ни своих количества премий, своих тарелок ни за что, потому что у меня такое четкое есть убеждение, что если я посчитаю количество или там эти номинации, то все это закончится. А мне очень не хочется, чтобы этот дождь от наград, из наград он заканчивался.
1: Ну да, опять лучший исполнитель, лучшее танцевальное видео в этом году. А ты не думал, чтобы, ну, уступить, скажем так, пальму первенства? Потому что там, где есть Киркоров в лучших исполнителях, понимаешь, ну как бы...
2: Чего же уступать-то? Я никому не мешаю, всем, наоборот, всегда всю жизнь помогал. Я еще играющий игрок, командный игрок. И я еще слишком молод, 59 лет – это не повод для того, чтобы себя снимать с дистанции и уходить в тень. Я еще поиграю. Отлично. И много кого научу еще играть.
1: Хорошо.
4: Филипп, скажи, пожалуйста, мы вот уже говорили про то, что в 2003 году была первая премия, ты там получил первый приз. Вот как трансформировалась сама премия с точки зрения и техники, и организации, и количества артистов? Можешь провести какую-то параллель, да, динамику, какую-то эволюцию?
2: Ну, время диктовало своих музыкантов, свою музыку, свои направления, вообще свой стиль. Сейчас вон совсем стриминги во главе всего. А когда премия начиналась, было немножко другой алгоритм.
1: Алгоритм.
2: Был другой алгоритм популярности музыки, песен и артистов. А сегодня другой алгоритм. То есть все зависит от того, в какое время мы живем и в какие годы мы обратимся. 2003 – это одна история, 2026 – это другая история. И герои сегодняшнего дня, они совершенно иные, и вряд ли они могли бы появиться в 2003 году. Как, например, та же самая музыка 2003 года вряд ли могла бы сегодня стать актуальной. Хотя классика есть классика. Классик сидит перед вами. Все, я побежал, спасибо большое.
1: Удачи и ждем, конечно же, «Тарелка» здесь в студии. Ну, дай бог, что она будет.
2: Посмотрим.
1: Спасибо.
3: Спасибо. Великий Кора. Спасибо.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Реклама. Техцентр МКР. Полный цикл обслуживания вашего автомобиля. Кузовной ремонт и покраска, техническое обслуживание, ремонт подвески и тормозов. Также подберем запчасти. Вологда, окружное шоссе 69. Телефон 700-704. Техцентр МКР. Доверьтесь профессионалам.
5: ИП «Широков ДА», ИНН 352-512-969-546.

видишь этот взгляд. Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: 20:26. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Ну что, друзья, красная дорожка продолжается, и прямо оттуда, прямо вот с этой красоты люди приходят в другую красоту, и в нашу студию Авторадио Анна Немченко! Между прочим,
2: привет!
1: Пришла не одна, со всей семьей, как они обычно
2: конечно.
1: Это и делают. Ну, в принципе, они же могут заменить охранник.
3: Дима, Миша.
2: Привет. Привет, поздравляем вас с премией Муз-ТВ, с тем, что она началась. Событие в любом случае яркое, вне зависимости от того, как будут дальше разворачиваться события.
3: Ну и для вас все-таки в новинку, да, потому что премии не так давно появились в жизни, правда, Ань?
4: Да, на самом деле это наша первая музыкальная премия. Я очень волнуюсь и переживаю. Но когда я зашла и увидела своих родных, близких мне людей, я прям так
3: кого ты имеешь в виду, нас или
1: фан-группу?
4: Конечно.
1: Ну мы и есть фан-группа. Слушай, но премия премии, но мы все равно должны поздравить тебя. Совсем недавно у тебя был день рождения.
3: Да.
1: Поздравляем!
3: С днем рождения.
1: Слушай, и
2: эх,
1: у
2: вот
1: себя...
2: подарочек бы сегодня к дню рождения, да?
3: Да, тарелочку такую золотую,
1: да,
3: за прорыв года.
1: Подарочек хочу спросить по поводу видео, которое ты выложила у себя в пабликах. Друзья, кто не видел, зайдите, допустим, в ВК Анна Немченко, и там выложен видеоролик совершенно сумасшедший. Кто делал и что вообще подарили-то домашние? Кто делал?
2: Про какой
1: видео?
2: Ролик ты говоришь?
1: Видеоролик, где...
4: Для Муз-ТВ который?
1: Нет, который в честь дня рождения твоего выложил у тебя на ВК.
4: Это Дима сделал
1: вот,
4: мне сюрприз.
1: Муж сделал
4: да.
1: сюрприз, молодец.
5: Да, это я.
2: Может быть, вы расскажете, что было в этом видео?
3: Или это секрет?
5: Слушайте, ну, на самом деле, видео, я просто поздравил Аню, рассказал о том, ей же, как я ее сильно люблю, поблагодарил за то, что она мне родила деток, за то, как она меня мотивирует, вот, и таким образом поздравил с днем рождения.
3: Прекрасно. Ну и по поводу подарка главного, который мы ожидаем, это прорыв года. Да, такая номинация очень важная, она такая, как стартап для любого
2: артиста. В ней такой
3: артиста.
2: Нерв, в ней такое вот движение, действительно, то, как называется сегодня премия, это действительно одна из самых динамичных, одна из самых ярких и интересных номинаций. А, расскажи о своих ощущениях, когда ты поняла, что ты в шорт-листе.
4: Я была безумно счастлива. Вот вы знаете, почему для меня именно эта номинация так важна? Потому что она дается только один раз. И это такое яркое начало, и я очень мечтаю ее получить.
1: А скажи, кто у тебя в конкурентах? Ты в курсе? Кто
4: да.
1: еще так же прорывается?
4: Мы были на гала-ужине, да, мы в курсе.
1: Ну и как ты думаешь, у кого какие шансы?
4: Я думаю, что все достойны.
5: Давайте так, прорыв года Анна Немченко.
1: В принципе, я предлагаю на это поставить точку.
2: Ну, вы знаете, мы абсолютно честно можем сказать, что вот анализируя даже наши эфиры и наши живые концерты в нашей студии, это действительно и в нашем эфире было прорывом. Когда первый раз Аня у нас появилась, когда ваша компания появилась у нас в студии, и вот та абсолютно новый посыл, новые эмоции, свежие, честные, да невозможные.
3: Искренние, да, чего
2: абсолютно,
3: очень не хватает.
2: Да, это действительно тоже стало определенным прорывом. Уж простите, мы, конечно, не те люди, которые на премии Муз-ТВ определяют, кто здесь лучше, но мы очень много знаем в этой индустрии, и в нашей студии побывали практически все артисты, которые есть в Российской Федерации. И то, что для нас вы стали прорывом, это уже однозначно. Спасибо вам за это огромное,
4: спасибо.
2: Поэтому самые искренние аплодисменты и пожелания, то, чтобы сегодня вот все сложилось так, чтобы у вас не было никаких сожалений. Я не буду говорить, что пусть вы сегодня получите тарелку, хотя я искренне этого желаю, но мало ли как сложится, да, сегодня история. Самое главное, чтобы никаких расстройств и чтобы прорыв продолжался.
3: И чтобы танцпол был везде. В том числе и, конечно же, через месяц, 4 июля на большой дискотеке Авторадио, да. где 30 тысяч человек будут танцевать под ваши хиты. Я прям жду это с нетерпением. Как это будет? Потрясающе.
2: Репетируйте?
4: Конечно.
5: Конечно, мы тоже очень ждем. Приходите, пожалуйста, 4 июля.
3: Спасибо.
1: Стадион ВТБ-арена, большая спасибо. Дискотека Авторадио.
3: Анна Немченко и ее тим, бригада мечты. Желаем удачи и ждем здесь.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио.

0: только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте!
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
7: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 13+.
9: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель антиполицай устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
10: Ах, маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. Антиполицай. Общение без смущения.
9: Спрашивайте в магазинах вашего города.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Авторадио и Муз-ТВ представляют. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
13: Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ. Слушай в прямом эфире на Авторадио.
12: 6 июня. Трансляция долгожданного музыкального события года на первом автомобильном радио начнется.
13: Ровно в 17 часов.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
12: Смотри на Муз-ТВ.
13: Слушай на Авторадио.
12: 16+.
1: Авторадио.
12: Премия Муз-ТВ 2026.
13: Движение.
12: Открытая студия Авторадио.
13: Прямая трансляция.

0: 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Вот, слушай, это даже очень выгодный ракурс. Боже мой. Такая линия бедра, давайте. Вот это все, плечо, боже мой.
2: Слушай, вот так вот невольно у нас как-то из-за кадра началась уже беседа с неповторимой, несравненной, обаятельной, номером один, можно сказать.
1: Талантливейшей.
2: Юлия Зиверт, привет, Юля.
3: Привет.
2: Здесь на премии мы
3: привет. Кто нас слушает, и вам, вы знаете, я вас сильно люблю. Очень.
2: Главное, кто нас смотрит, потому что Юля не может сесть.
1: Ну, при этом с ней не то, что все в порядке.
3: Не очень-то и хотелось.
4: А, Юля, у тебя сегодня огромное количество номинаций. Лучшая коллаборация, лучшее танцевальное видео, лучший сольный концерт, где-то в ретро лучшая исполнительница и лучшее видео. Такой неплохой улов. Может быть, мой итог сегодняшнего дня. Хотя ты написала в своих пабликах для своих поклонников, что наконец-то я вернулась на премии.
2: Отходила куда-то?
4: Да, ты куда-то отходила, была пауза.
2: Нам кажется, нет.
4: Ну, понятно, что неделю ты не ела, как ты говоришь, но в остальное время.
3: Я 3 или 4 года не ходила на премии ни на какие. Ну, 3 точно.
1: Это принципиальная твоя позиция какая-то была?
3: Не знаю, такая была волна в начале. И вот первые эти ощущения, когда казалось... Да не волна, волна кайфа от популярности. Наверное, так. Вот это первое, когда ты приходишь на премии, там, значит, вначале лучший старт, лучшая там, не знаю, потом лучшая певица, там. И потом уже как-то...
4: Насыщение определенное наступило.
5: Привычка?
3: Наверное, отчасти. Хотелось вернуться с чем-то таким, в чем я как будто снова победила сама над собой. Вот такое ощущение хотелось. И вот в этом году я создала шоу, поэтому пошла в этом году на премию, потому что очень хочу получить заветные всевозможные премии как в этом году за шоу. Угу. Для меня это очень важно, да.
2: Слушай, ну даже шоу хорошо. Мы видели просто тебя на другой премии, не будем называть сейчас, да. Но даже к такому простому выходу на сцену ты привезла балет. Там были музыканты. Это был невероятный номер, который открывал премию, спасибо, который был один из самых ярких. Но даже к такому вот одному выступлению, одному номеру, как
1: мы
2: помним,
1: всегда... бывает простой номер у Зиверт?
2: Ну вот, Юль, это всегда так у тебя происходит? То есть все по максимуму, да. Нельзя сделать что-то проходное?
3: Я, наверное, такой,
2: да?
3: Человек, все или ничего. Зачем тогда? Если ты этим живешь, если ты этим дышишь, то ты хочешь делать все на максимум, насколько возможно. И это вопрос, кстати, не про то, что переплюнуть кого-то. Для меня это каждый раз вопрос переплюнуть себя саму. Вот, и...
2: Так же можно согнаться, нет?
3: Я это вижу только... Так можно разориться. Вот все вопрос.
2: Это да.
4: Слушай, еще один момент, да, который и ты отмечала, и который мы считаем, что необходимо сказать, что ты выпустила особенную для себя песню, итальянскую версию «Credos Viva».
3: Да.
4: Почему она особенная и почему именно... Понятно, Вива сама итальянка.
1: Ну, Вива, мы знакомы,
4: конечно. Но тебе пришлось учить итальянский или почему особенная?
3: Все, мы с Вива дружим уже 5 лет. Мы с Вива уже 5 лет дружим. Ну, мы прям лучшие друзья. Мы проводим реально почти 24/7 вместе и во всем друг друга поддерживаем. У нее сейчас развивается ее сольный проект. И благодаря песне «Credo» она переехала в Россию когда-то из Италии. То есть она услышала на шоу меня и просто стала фанатеть от моей музыки. И я увидела ее в интернете и сказала: «Приезжай в Россию, поехали со мной на гастроли». Да. И она мне просто сразу через 5 минут мне скинула фотографию с паспортом в зубах и с чемоданом. Она сказала: «Класс. Я еду». Вот, и с тех пор мы вот не разлей вода, и нам очень важно было спустя время сделать именно эту песню на итальянском. Она очень красиво написала аранжировку в стиле 30-х годов, такой свинг, твист. Ой, и я когда это услышала, я сразу сказала: «Так, можно я на фит? Я очень хочу». Вот, а ну, на итальянском как-то я не могу сказать, что я особо учила, потому что мы же взаимодействуем все время, я постоянно слушаю речь, я что-то знаю, мы путешествуем вместе, и мне очень легко дается этот язык. Мне кажется, это в прошлой жизни я была итальянкой точно.
1: А
3: но, по крайней мере,
1: учитывая,
3: как я люблю пасту и пиццу, 100%.
1: Ничего, через несколько дней можно и пасту, и пиццу поесть.
2: Да, можно будет все позволить.
3: Я прям жду, считаю минуты.
4: Юля все время отводит где-то в прошлой жизни, музыка 30-х годов и шоу, которое тоже номинировано, где-то в ретро. Все это, собственно говоря, приходит. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что выпустила новое шоу. Чем оно вообще, почему его надо смотреть? Рассказ.
2: Это мы сейчас на час.
3: Слушай, вот правда, один ответ. Просто надо посмотреть.
4: Это просто
3: надо посмотреть. Мы будем повторять его в Петербурге 3 октября на Газпром-арене. Всех ждем. Я не знаю, уникальное шоу, наверное, в первую очередь, потому что я являюсь режиссером и артисткой в этом шоу. Всегда, каждый раз, когда это говорю, думаю, блин, стою и хвастаюсь. Чуть мне аж неприятно от себя самой.
1: Нет, наверное,
3: важно это сказать, потому что мне кажется, что никто, даже из самых каких-то именитых, крутых режиссеров, никогда бы не почувствовал каждую мою песню, каждый мой там звучок, каждое слово. Так как я это вижу через свою призму, да, как это ощущается в моем внутреннем мире. Мне было очень важно это передать своему зрителю. И я считаю, это получилось просто шикарно, правда.
2: Отлично. Давай договоримся, Юль. Ну, во-первых, ждем тебя с тарелками здесь, с сервизом, надеюсь.
3: Надеемся.
2: А во-вторых, 4 июля на стадионе ВТБ-арена, пожалуйста, в кроссовках, потому что у нас будет дискотека.
4: И там ты можешь поесть,
2: конечно. И, конечно же, твои самые горячие танцевальные хиты. Мы тебя ждем с нетерпением.
3: Спасибо, мы будем.
2: Конечно.
1: До встречи.
2: Зажжем.
1: До встречи. Ну и сегодня до встречи.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха.

0: Ростов на стил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
2: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
3: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Друзья, внимание! Выездной студии Авторадио на премию Муз-ТВ народный артист Российской Федерации Григорий Лепс.
2: Спасибо. Григорий Ильич,
1: здравствуйте. Здравствуйте. Это тот самый артист, который в 2018 году на премию Муз-ТВ, забрав, соответственно, награду в номинации «Исполнитель года», официально заявил, что это его последняя тарелочка, и все свои награды он уже получил. Григорий Викторович, не успела перепроверить статистику. Вы сдержали обещание?
3: Конечно. Я их всегда сдерживаю.
1: То есть вы действительно считаете, что хватит, да, я свое забрал, остальное молодым. Другим молодым, понятно.
2: То есть сегодня почетный участник концерта, можно так сказать, и болельщик получается.
3: Болельщик.
2: За коллег. За кого конкретно переживаем?
1: Если переживаем.
3: За кого не переживаю вообще.
2: Вообще?
1: Зачем мне лишние нервы тратить?
2: Да. Тогда, Григорий Лепс, в каком статусе здесь на премии Муз-ТВ?
3: В статусе гостя я буду исполнять
1: участник
3: одно произведение,
1: концерта.
3: Участник, да.
2: Так.
4: Но вы знаете, хочется все равно познать.

0: Поздравить вас с большой премьерой, поскольку вот в конце мая, 22 числа, у вас вышел новый альбом, который называется «Мировдом».
1: «Мировдом», да.
0: А, да, 18 песен, и уже в первую же неделю миллион прослушиваний.
1: А, я не знаю, много это или мало, но...
0: Ну, за неделю это очень прилично. Да, скажите, о чем поет Лепс в 26-м году?
1: «О мире в дом».
0: Все 18 песен.
1: О любви. Все песни о любви практически, в той или иной степени. Есть несколько агрессивных произведений, есть несколько любовных, как я их называю, есть песня просто о мире, ну и так далее. Я в крайней степени недоволен этим альбомом, если честно говоря.
2: Почему?
1: Я бы его перепел бы почти весь.
3: Ну, именно к себе претензии?
1: Есть, да, именно к себе претензии. Есть некоторые вещи, которые я переделал бы в корне.
2: А вот вы не участвуете в процессе мастеринга, когда делаете?
1: Участвую, но это не помогает. На тот момент не помогло.
2: Что-то изменилось потом в восприятии?
1: Просто очень болело горло. Буквально кусками писали. Ну, справились как бы, насколько это было возможно, но...
3: Слушайте, но при всем при этом, это только первая часть альбома. Вторая часть на подходе.
1: Вторая часть альбома на подходе, но там... будут практически все дуэты, которые не выходили на
3: носителях.
1: На CD, да. Они были в цифре, они уже известны. Мы их немножечко причешем по аранжировке, чтобы они не были такими одинаковыми. И там будет 4 или 5 новых произведений. Вот как они зайдут, не знаю. Посмотрим.
3: Вышел клип на песню «Счастливая судьба». А. Сколько же там самоиронии, сколько же там смешного. Но как можно... Лед на голову народу-артисту.
2: А после этого горло болит.
3: Григорий Алексеевич, наверное, даже просто больно было, как на вас этот лед сыпался, девушка в ресторане.
1: Нет, все было хорошо.
3: Но клип всем рекомендую посмотреть. Еще расскажу «Счастливая судьба». И, ну уж, пардон, скажу так, смешной Лепс в этом.
1: Обхохочешься,
3: да.
2: Ну, и не можем не обратить внимания на афишу. Внимание, еще раз, афиша артиста, который умеет все правильно планировать. 16 июля 2027 год. Следующий год. Концерт Григория Лепса, да, притом юбилейный, 65. Концерт в честь дня рождения. Сколько лет этой традиции уже отмечать день рождения на сцене?
1: Ну, больше 10 точно.
2: То есть вообще праздновать больше не хочется в других точно. Условиях, только на сцене?
1: Да, и в этом году тоже на сцене, только в Санкт-Петербурге.
0: Но ведь есть еще одно событие, которое вы сами для себя установили. В честь своего 65-летия вы обещали пройти 65 километров.
3: И установить личный рекорд по ходьбе.
1: Раз обещал, пройду.
0: Вы начали тренироваться или вот сейчас красная дорожка?
1: Время тренируюсь.
0: Все время тренируюсь.
2: Так.
3: Я, кстати, напомню, что в 24-м году Григорий Лепс установил тогда рекорд. Сколько? 62 километра за...
1: 8 часов 51 минуту чистого времени.
3: А сколько потом вы лежали после этого?
1: Дня три.
2: С больными ногами.
3: То есть все, ноги... Многие сказали, что Григорий Викторович, куда же вы зачем?
1: Я не готовился особо сильно. Тут надо подготовить.
2: Слушайте, Григорий Викторович, а можно вас как-то поддержать? Где эта дистанция будет?
3: Где это будет проходить дальше?
1: Может быть, не знаю. Точно не на Воробьевых горах, как было в тот раз. Там очень сложно ходить, очень много машин, очень много людей.
3: Позволю себе процитировать вас. Про меня пишут гадости и, как правило, пишут правильно. Я человек не сдержанный, распущенный. Временами говорю какие-то несуразные вещи. Посылаю кого-то, за что потом каюсь. Нет идеальных людей, но, видимо, придется им стать, потому что я народный артист. Григорий Викторович, к юбилею станете идеальным.
1: Попробуй. Я хотел бы, конечно, быть лучшей версией себя в 65 лет. Это сложновато, но сделать можно.
3: Почему-то мне хочется улыбнуться. Но хочется еще поаплодировать и сказать, что мы, кстати, сегодня, конечно же, на сцене премии Муз-ТВ увидим какой-то огненный номер Григория Лепса, Леша
1: ну,
3: Свик.
1: Ну, не такой уж он и огненный.
3: Подождите, не мешайте рекламу. Рекламу, что будет вообще просто огонь.
1: Огненный. Поджигай. Я растифай.
2: Ну, во всяком случае, зажигательный и неожиданный, потому что с Лешей Свиком, ну, прямо скажем, для нас это было удивление, когда мы увидели эту афишу,
3: этот заголовок. Ну, значит, сегодня только есть возможность пересмотреть. Ну и, конечно же, встречаемся на большой дискотеке Авторадио. Мы будем вас ждать.
1: Спасибо.
3: Вы центральный, одно из центральных имен на афише. Спасибо огромное.
1: Если есть в афише, значит, мы договорились.
2: Значит, договорились, да. Спасибо огромное.
1: Спасибо.
3: Григорий Лепс.
2: Ждем на концерте.
1: Ура.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 18 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: Петербургский международный экономический форум завершил свою работу. В этом году он прошел с 3 по 6 июня и собрал более 24,5 тысяч участников из 142 стран. По данным организаторов, на площадке форума заключили 1084 соглашения. Их общая сумма превысила 6 триллионов 600 миллиардов рублей. Одним из центральных событий стало пленарное заседание с участием Владимира Путина. В своем выступлении президент говорил о развитии российской экономики, рынке труда, росте доходов, демографии, а также технологическом развитии. Среди других тем форума также были международное сотрудничество, искусственный интеллект и культура. А главная тема ПМЭФ в этом году – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. Генеральным медиапартнером ПМЭФ-2026 выступает «Газпром Медиа Холдинг».
3: Про происшествие.
2: Сегодня утром Ленинградская область подверглась атаке беспилотников. По данным властей, над регионом сбили 144 дрона. Обломки зафиксировали в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах. Возле поселка Большая Ижора после падения обломков начался пожар. Сейчас его последствия уже ликвидированы. Об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко. Из-за происшествия временно эвакуировали более 600 человек. Часть жителей разместили в пунктах временного размещения, остальные уехали к родственникам. Также известно о 4 пострадавших. Троим, в том числе ребенку, помощь оказали на месте. Еще одного человека госпитализировали. Сейчас близлежащую территорию проверяют специалисты. На подъездах к населенным пунктам дежурит полиция и Росгвардия.
3: Про регион.
2: Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха. Об этом РИА Новости рассказала глава ведомства Анна Попова. Она пояснила, что такие заключения выдали только после необходимых работ. Территории очищали, засыпали чистым песком, а также проводили рекультивацию. По словам Поповой, сложные работы прошли на 151 объекте в Анапе. В них участвовали специалисты Роспотребнадзора и Российской академии наук. Это позволило оценить ситуацию и не допустить рисков для здоровья отдыхающих.
3: Про образование.
2: Для российских учителей могут запустить программу по работе с инструментами искусственного интеллекта. Об этом известием на полях ПМЭФ рассказал глава Минцифры Максуд Шадаев. По его словам, такую программу Минцифра обсуждает вместе с Минпросвещением. Она должна помочь педагогам увереннее использовать современные нейросети в работе. При этом менять порядок аттестации учителей не планируется. Ранее в Минпросвещении также сообщали, что с 1 сентября школьники начнут изучать профиль искусственный интеллект в рамках углубленной информатики.
3: Про инициативы.
2: В Госдуме предложили строже регулировать езду на питбайках. Речь идет о поправках в правила дорожного движения и КОАП. Об этом пишет Газета.ру. Депутаты считают, что статус такой техники сейчас прописан недостаточно ясно. Питбайки часто относят к спортинвентарю, хотя некоторые модели по скорости и мощности близки к мотоциклам. Авторы инициативы предлагают определить, где можно ездить на питбайках, кто может садиться за руль и какая ответственность должна быть у взрослых, если они передают такую технику детям. Официальный курс доллара по данным ЦБ на выходные и понедельник 73 рубля 47 копеек, евро 85 рублей 56 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио и Муз-ТВ представляют 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция.
4: Еще раз всем добрый субботний вечер, друзья.
5: Всем прекрасного музыкального настроения.
4: Ну и популярной музыки крупным оптом.
6: Мы ведем прямую трансляцию с одного из главных событий года, премии Муз-ТВ 2026 «Движение». Действительно, движение уже происходит. Ну, во всяком случае, это мы наблюдаем на красной дорожке, которая традиционно является отдельно перформансом для всех артистов. Специально, чтобы попозировать перед камерами. Да. Многие устраивают из этого шоу, надевают самые лучшие наряды, чтобы поразить публику. Ждем с нетерпением звезд в нашей студии.
5: Кстати, мальчик, вы сегодня тоже шикарно выглядите. Эти смокинги и вот этот блестящий пиджак, Михаил, да, вам к лицу.
4: Спасибо.
5: Ходите на работу так каждый день.
4: А вот каждый день не можем. А то
5: старайтесь.
4: Вот привыкнешь к такой красоте и перестанешь нас замечать вот в такие особенные дни, как сегодня. И сюрприз для тебя не будет.
6: Нет, сюрпризы точно будут сегодня по-любому. Главные сюрпризы, как обещает организация, организаторы премии. Это мгновенные перевоплощения, вертолет и даже Голливуд 60-х. Как вы думаете, коллеги, что бы это значило?
5: Я знаю, что за Голливуд 60-х будет отвечать, по-моему, Люся Чеботина.
6: Это да, это правда.
4: Так. Ну, или Филипп Киркоров.
5: Вертолет Агата Кристи, нет?
6: Вполне возможно.
5: Но я по прямым ассоциациям просто иду, понимаешь? Но, вероятно, кто-то захочет побить сегодня рекорд по количеству нарядов. Возможно, Люся Чеботина, или Зиверт, или Анна Асти.
6: Да, или Филипп Киркоров.
4: Николай Басков.
6: Вполне возможно. Но, друзья мои, я знаю точно, что Голливуд 60-х будет, а кто точно устроит этот мюзикл, узнаем совсем скоро. Это выездная студия Авторадио. С вами Брагин, Гордеев и Захар. Скоро вернемся. То отбежать надо ненадолго.
5: А.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.

0: 2026. Движение. Открытая студия «Авторадио». Прямая трансляция.
1: Что же это за ангел к нам спустился-то с небес, точнее, с красной дорожки? Давайте встречайтесь.
2: Реально, певица, автор песен и композитор Ева Власова сегодня с крыльями. Сегодня с крыльями. Ангел, ты наш ангел, замечательный, дорогой. Ева, мы стали видеться все чаще, и нам это очень нравится. А еще это нам дает возможность задавать тебе интимные вопросы.
3: Так, насколько?
2: Насколько. Как начался сегодня день певицы, которая прибыла на престижную премию Муз-ТВ в статусе номинантки на звание лучшей исполнительницы страны?
3: Да, наверное, лучше спросить, как он у меня закончился перед тем, как начался. Потому что мы до ночи собирали наряд. Все, что связано...
2: И тут она уснула.
3: Все, что связано с крыльями за моей спиной, это очень долгая ручная работа. И она требовала каждый раз новой корректировки. И, соответственно, мы до ночи вместе со стилистами, с девчонками, со всеми, с друзьями, с подружками, в общем, каждую ниточку обрабатывали так, чтобы
2: вот
3: все смотрелось.
2: Вот этими вот ручками.
3: Ну, вот этими в том числе, да.
1: А это просто для того, чтобы пройти по дорожке? Или это для номера уже?
3: Нет,
1: есть
3: это не для...
1: смысл
3: это,
1: в этом,
3: ну, конечно, и в этом всегда есть... В чем-то всегда есть смысл. Для меня, так как Муз-ТВ, премия Муз-ТВ «Движение», значит, для меня было важно, во-первых, впечатлить своего слушателя, который всегда меня, если я оказываюсь на какой-то красной дорожке, он всегда меня ждет и знает, что я как-то по-особенному буду готовиться к ней. Ну и, конечно же, у меня есть свои смыслы, потому что движение – это жизнь. В моем случае движение последние годы мои творческие проходили только через ортопедический корсет, который, собственно, на мне сегодня внедрен, уже как часть стилизации этого образа, потому что без него я не могла выйти на сцену в связи с моими проблемами со здоровьем, со спиной. Вот. Но, слава богу, сейчас все нормально, но я считаю, что ты должен двигаться, и артист должен двигаться, несмотря ни на что. Если есть какие-то препятствия в твоей жизни, то нужно с ними бороться и, вопреки всему, двигаться дальше.
1: Я смотрю на тебя. Такое ощущение, что не волнуешься ни капли. Просто спокойствие, само спокойствие. Как
3: я
1: это так?
3: Не волнуюсь, на самом деле, потому что я к сегодняшней премии отношусь как уже как к награде. Я номинирована в двух номинациях. Одна из номинаций «Лучшая исполнительница» – это для меня уже награда. Быть, чего волноваться? Все будет, как будет, мы ничего не сможем изменить. Угу. Каждая номинантка в каждой номинации, каждый номинант достоин этой тарелки. Поэтому я только могу порадоваться за всех, кто сегодня получает удовольствие от этого праздника, потому что праздник будет потрясающий. Муз-ТВ сделали невероятное шоу. Я просто боюсь представить, что то, что я видела, это такой небольшой отрывочек на репетиции, а что там еще будет, так это вообще уму не предсказуемо.
1: А что может случиться, если все-таки ты получишь тарелочку, как лучшая исполнительница?
3: Честно, мой внутренний...
1: Голос?
3: Мой внутренний голос и мой внутренний, знаете, вот этот синдром самозванца, он все время мне говорит, что... Это будешь не ты. Нет. Ты еще недостаточно поработала, ты еще недостаточно хороша. Я постоянно в себе копаюсь, поэтому я даже не продумываю сценарии, в которых я выхожу победителем. Я выхожу победителем, и такая: ой, спасибо за эту тарелку, какое счастье, награда.
4: С другой стороны, всегда будет неожиданно в случае получения.
3: Ну, конечно, да, конечно, всегда будет неожиданно, но в любом случае я такой человек, который все время себе копается, и все время мне кажется, что я бы вот другому бы дала сама. Я, например, честно скажу, я захожу по ссылке, когда куда-то голосовать, я за себя не голосую. То есть я вот захожу и в номинации, в которой есть другие номинанты, я смотрю, кто мне нравится в этой номинации.
2: Поэтому
3: я даю
2: белые крылья, понимаешь?
3: Да, возможно.
1: Ну, твой образ.
3: Возможно.
1: Мы как-то слышали, ты весьма расточительная. Каждый раз это в единственном экземпляре на один раз.
3: Да, ну я стараюсь каждому мероприятию, каждому концерту, каждому важному событию шить новый наряд. Да. Ну, могу себе позволить, слава богу.
1: Собственными руками.
3: Ну, не собственными руками,
1: но
3: конечно.
1: В том числе.
3: Но в том числе, да. У меня есть идеи. Мне просто кажется, что образ – это тоже часть концертной программы, которая должна быть интересна. То есть у меня, допустим, зритель мой знает, что он не может предугадать, порой даже думает, угадывает, а в каком цвете Ева будет сегодня? В красном, в белом. И даже в чатах я смотрю, что люди пытаются угадать. И иногда, кстати, в точку попадают. А иногда я даже придумываю такие цвета, которые, ну, точно никто не догадается. Мне, наоборот, приятно, прикольно, что ты каждый раз в новом наряде.
1: Ну, даешь.
4: А, слушай, но ведь помимо, что называется, волнений или не волнений в твоем случае, когда будет твоя номинация и выступление, допустим, победителей или номинантов, будет же огромный концерт, где будет большое количество коллег разных номинаций. Ты за кем будешь особенно смотреть? Ну, помимо Алсу, понятное дело, твоей подруги. Но... Может быть, что-то подсмотреть удастся?
3: Ну, мне удастся посмотреть. Я очень хочу увидеть премьеру Сергея Лазарева и Полины Гагариной. Ну, у меня очень много друзей, на самом деле, сегодня. Еще хочется отметить, что премия Муз-ТВ делает очень... классная вещь, она приглашает новые, яркие, интересные лица, и здесь я встречаю своих коллег, которые, может быть, только начинают свой путь, но делают очень классную музыку, и так круто, что Муз-ТВ замечает новых
1: можешь
3: артистов.
1: Можешь кого-то назвать, нет?
3: А Садовская, вот, например, угу. Леша Сулима, вот все, кто пришел сегодня, Зиверт с семьей, там очень-очень крутые артисты, очень музыкальные, в том числе я знаю людей очень давно, и у них классная авторская музыка, ну, например, тоже «Золото», «Бонд с кнопкой». Да.
2: Ну, все они сегодня здесь,
3: да,
2: здесь
3: да,
2: заявлены
3: да,
2: еще и номинации, очень круто заявлены.
3: Это очень круто, да, что Муз-ТВ замечает новые тенденции, потому что сегодня в интернете очень много классных, самобытных, интересных музыкантов, которых хочется делиться со всем миром.
2: Но в концертной программе вечера заявлен ваш номер с Владимиром Пресняковым.
3: Да.
2: Как? Когда вы спели? Когда вы спелись?
3: Да я сама не поняла, как это все произошло. Но так вот, так как все в моей жизни так и происходит. Ну, честно говоря, это задумка была телеканала Муз-ТВ. Да, и мне очень понравилась эта задумка, потому что, во-первых, я очень люблю и уважаю творчество Владимира Преснякова. Одно время я просто заслушивала его песни. Я слушаю музыку только исключительно в автомобиле, пока куда-то еду. И вот у меня было время, когда я слушала исключительно Владимира Преснякова. Поэтому, когда мне сказали, слушай, хотим такой красивый номер сделать, я сказала, конечно же, конечно же. Это счастье спеть с таким большим артистом, музыкантом, человеком, потому что он потрясающий человек. И, как мне показалось, песня, которую нам предложили исполнить, она тоже очень глубокая, очень большая песня.
2: «Сага о любви на фоне бескрайних песков и космического неба».
1: Это такое название?
2: В стиле кинофильма «Дюна». Нет, это описание номера, описание, который
3: но
2: сегодня...
3: Но пока нельзя будет говорить, какая песня, да? Мы
2: секрет.
3: Не будем в секрете оставим.
1: Послушаем, да.
3: Да, но для нас это большая история, большая песня, это большое... испытание, потому что, как мне кажется, по моему мнению, дотрагиваться до таких песен нужно очень
2: трепетно,
3: аккуратно, да, и желательно с любовью и с чистыми руками, и с чистым сердцем.
2: Но это про тебя.
3: Я очень надеюсь, что у нас получилось это сделать, потому что я прониклась и сделала все, чтобы эта песня прозвучала очень красиво и трогательно.
2: Удачи сегодня на сцене во всех смыслах. И в плане презентации нового какого-то пока еще секретного номера, ну и, конечно же, в плане получения новых эмоций и возможных наград.
1: Ждем.
3: Спасибо большое. Ева, я знаю, что вы за меня болеете. Спасибо, друзья.
1: Ева Власова!
0: Удачи! Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
5: Я мечтаю о новом автомобиле.
6: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
7: А я огромный бассейн на даче.
8: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
9: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтах.
10: работе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

0: Порядки и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
3: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91, 8-800-222-89-90.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия», 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Северный лес, он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса. Все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174. Плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг» – лес с характером.
8: ООО «Северлесторг», ИНН 352-53-00-144.
9: Солнце, пляж.
10: И у нас цены отдыхают. В Доброцене месяц жарких цен.
9: Продукты, товары для дома и сада по выгодным низким ценам. Товары для пикника и пляжа.
10: Доброцен. Все для вашего счастливого лета.

эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии «Муз-ТВ-2026». Движение.

0: 2026. Движение. Открытая студия «Авторадио». Прямая трансляция.
1: Друзья, нас вновь в гости. Встречаем бурными
2: Здравствуйте.
1: Ребят, нам надо делать вид, что мы давно не виделись, и поэтому хотим впервые вас поздравить с десятилетием группы. Или признаемся, что мы уже отмечали это в нашей студии.
3: Можете делать, не делать вид, что мы видимся большое количество времени, можете не поздравлять нас с десятилетием.
1: Нет, все-таки еще раз обозначим для всей страны, для всех тех, кто смотрит прямую трансляцию из нашей студии, выездной студии на премии Муз-ТВ. Действительно, коллектив с большим опытом, с десятилетним.
3: С десятилетним.
1: Статусные.
3: Спасибо.
1: Серьезные.
3: Спасибо. Ваши поздравления.
1: На наши глаза.
3: Ваши поздравления — это то, ради чего мы эти 10 лет шли.
1: Мы знали.
4: Да.
1: Мы знали.
4: Ну и, конечно же, мы помним, что в честь десятилетия вы выпустили прекрасную, я бы сказал, как красная дорожка, пластинку, которую мы до сих пор еще не видели. И вы знаете, почем она сейчас продается на Авито?
3: Нет, конечно, не знаем.
4: 50 тысяч.
3: Ну, это нормально, нормально.
1: То есть, да. Если могли бы удивиться хотя бы для приличия.
5: Мы считаем, что наша музыка стоит дороже.
6: Да, но там дело в том, что соседний лот — это пластинка Элтона Джона за 1150.
3: Ну, к нему вопросики. А чего он их много, напечатал-то?
1: Хорошо. Хэттерс сейчас вошли в самую крутую категорию артистов, которые уверенно, стабильно и быстро собирают стадионы по всей стране.
3: А, я понял, да. Это да,
1: стадионы,
3: это правда.
1: Артисты — это особая каста, это особая история, это особая категория. Скажите, а вот фаза сноса крыши от того, что такое количество людей приходит на вас, смотрит на вас и восторгается вами, она прошла, проходит или ее не было?
3: Ну, это, знаете, проходит песни на третий, когда первый раз выходишь на такую огромную аудиторию, потому что к третьей песне ты понимаешь, что, ну, дальше тысячи ты уже не видишь. Просто надо не забывать иногда поднимать голову, чтобы... Ребята! Наверное, там кто-то далеко есть.
1: Есть, они есть. Вот. А огоньки, когда вот эти все...
3: Это слезы. Это слезы. Пробивает на мурашки, подкашиваются колени.
6: Иногда даже специально выключают электричество в зале, не на сцене, чтобы были огоньки и чтобы были мурашки.
3: Да, нет, сейчас уже вы отстали от жизни. Есть же современный мир. Гостям раздают браслеты, которые управляются светорежиссером.
6: Это все олдскул.
4: То есть, подожди,
3: олдскул — это тема.
1: Ты давно не был на концерте, Захар.
3: Приходите, у нас вот в Москве будут целых два дня подряд,
1: да?
3: В ноябре.
1: Как раз.
3: 27-28.
4: Там и огоньки, и все дела.
3: Да, знаете, почему помню?
4: Арена.
3: Дата неудобная, чтобы их запоминать. Но у меня у дочери 26-го день рождения. И вот я запомнил 27-28.
4: Ну а сегодня на Муз-ТВ будут объявлены итоги голосования в номинации «Лучшая группа».
3: И ну а что тут голосовать? Все же понятно. Мы ж тут уже с вами сидим.
4: То есть все?
3: А сюда кое-кого, ну знаете...
6: Кое-кого
3: не позовут.
4: Ну извините, там в кое-кого у вас по соседству очень неплохие коллективы.
3: Ну и ничего страшного.
1: Вот мне нравится такой настрой.
4: То есть это причуд.
3: Так, а скажите, вот, ну а что это изменит? Приятно станет, это правда. Но что, меньше людей придет на концерт? Нет, не думаю.
1: Абсолютно с тобой согласна.
3: Но приятно, конечно, будет.
1: Но момент вот этой артистической карьеры и вот этого роста и лишнее подтверждение, в том числе от индустрии, наверное, это приятно как минимум.
3: Ну если я правильно понял правила игры, то индустрия нас уже
1: если
3: отметила.
1: Если что, мы не знаем этих.
3: Индустрия правил. Уже отметила тем, что нас номинировала. Угу. А голосуют люди же. Угу.
6: И
3: поэтому
6: вы прошли по дорожке красной.
5: Ну, вообще, да, уже жизнь удалась.
3: Вот так вот.
1: Хорошо, какие предчувствия все равно? Вот какие-то настроения сегодня? Кто с какими мыслями проснулся?
4: Кошка пробегала какая-нибудь сегодня там?
3: Мы
4: папа с ведром?
3: В эту лобу... как по радио можно сказать? В лобуду. В эту лобуду мы не верим. Вы знаете, мы сейчас не о примере.
5: Но через левое плечо.
3: Вот-вот-вот. Дело в том, что мы сейчас о премии-то особо не думаем. У нас сегодня номер.
1: Да, с Кирпоровым. Я обалдела.
6: Слушай, мы знаем, что группа предстанет в несвойственном для себя звучании, по крайней мере.
3: Не-не-не-не, наоборот, звучание-то как раз-таки будет свойственное. А вот песня как будто бы очень неожиданная.
1: Но песня в секрете держится до сих пор, и я так понимаю, что
3: вам
1: сейчас...
3: я, конечно, скажу сейчас, вне эфира.
6: Вне эфира. А давай представим, что вне эфира.
3: А, чистые пруды.
4: Чистые пруды такого?
3: Ну да.
1: Ничего себе.
4: А как вы дошли до этого?
3: Вот представьте, вот сидят сейчас перед вами басист, да, скрипач
4: и
3: аккордеонист.
6: Ага. И что же,
3: и кто в этой стране может спеть песню, где и звучит
6: аккордеон.
3: Мы даже, то есть конечно, там долго не думали, в общем-то. Да.
4: Шок номер один мы поняли. Шок номер один по поводу «Чистых прудов». Шок номер два – Киркоров.
3: Киркоров.
5: А вы говорите, премия, премия.
3: Киркоров!
1: А вы знаете, что он про вас сказал?
3: Что? Что?
1: Цитирую. «Я поклонник группы The Hatters, да, но кажется... никогда не думал, что мы сольемся в творческом экстазе».
3: Мне кажется, его врасплох поймали.
1: Нет. А когда врасплох застают, люди говорят правду.
3: Да?
1: Да, все.
3: Да, подождите, он мэтр. Он может аккуратненько обойти ситуацию, обогнуть.
1: Вы не верите Филиппу?
5: Да.
3: Я не верю вам сейчас.
1: Нет, Филипп сказал. Я цитирую. Филипп сказал, что у него... Как мне можно не верить?
3: Тоже глупость сказала какую-то.
4: В общем, друзья, мы ждем экстаза на сцене Муз-ТВ.
3: Пожалуйста, это мы все сделаем.
4: Огромное спасибо и ждем тарелки! The Hatters! Хорошая группа! The Hatters, спасибо!
3: Спасибо! Спасибо!
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на

0: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Чувствуешь неловкость и неуверенность? Забудь! Карамель «Антиполицай» устраняет неприятные запахи изо рта, быстро действует и дарит уверенность в любой ситуации.
2: Маленькая карамель – большой шаг смелости. Будь уверен в себе. «Антиполицай» – общение без смущения.
1: Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Колеса затанцуют. Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фит-сервис» и скидка 15% на ремонт. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ. Движение.
5: Категория 16+.
6: Главная комедия страны. Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров Павла Прилучного и Кристину Асмус. Приглашаем в заморское путешествие с Петром Первым. Остросюжетная комедия «Холоп 3». Кино с 11 июня. 12+.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Авторадио.
10: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на

0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Друзья, это премия Муз-ТВ, это выездная студия Авторадио, и в данный момент мы приветствуем певицу, поступки которой никого не оставляют равнодушными, премьеры песен, которые становятся сенсацией, а клипы обычно претендуют на скандал.
2: На хороший.
1: Лолита! В нашей студии! Ло, привет!
3: Привет, ребят, сколько привет, нового привет, я себе привет. Узнала, ну, учитывая, что последний правда. Год у меня ничего не зашло, поэтому никаких скандалов
1: нам
3: не было.
1: Зашло.
2: Так как мы тебя знаем давно и полностью следим от и до, поэтому мы имеем право так говорить. Мы знаем, мы чувствуем, мы видим.
4: И мы помним все скандалы.
1: Хочешь спросить просто, ну доколе? Доколе? Понимаешь, мне кажется, в твоей копилке уже есть все, что можно было забрать на всех премиях. И, казалось бы, всеобщее признание, да? И претендовать больше не на что, можно просто почивать на лаврах. А тут, смотри, номинация «Лучшая исполнительница», номинация «Лучшее видео». Ну, дай ты молодежи шанс.
3: А я ничего не получу, 100%.
1: Почему?
3: Ну, во-первых, объективно. У меня в этом году ни одного хита не было, ни одного взрыва в чартах не было. Поэтому я даже не знаю, каким образом я попала в номинации. Но думаю, чисто за уважение. За возраст. Поэтому нет. Девчонки сильнее, объективно. По видео сильнее, исполнительницы сильнее. Поэтому вообще это прикольно быть в номинации. Для меня это было неожиданностью. То есть мне в моем возрасте меня устраивает просто быть в номинации. Да. Рядом,
2: ну,
3: слушай, с молодежью.
2: Да, действительно, шорт-лист, да еще и с молодежью, к которой ты сама с трепетом относишься. Действительно, ты же к молодежи относишься невероятно.
3: С любовью, правда. Но девчонки того стоят, и мальчишки того стоят. Абсолютно.
1: Но ты пока лучшая исполнительница, а не лучший исполнитель. Так что,
3: я объективно говорю, честно, мне не за что давать в этом году, поэтому я счастлива, что вот у меня будет номер.
1: И претендовать больше не на что, можно просто почивать на лаврах. А тут смотри, номинация «Лучшая исполнительница», номинация «Лучшее видео». Ну дай ты молодежи шанс.
3: А я ничего не получу, 100%.
1: Почему?
3: Ну, во-первых, объективно. У меня в этом году ни одного хита не было, ни одного взрыва в чартах не было. Поэтому я даже не знаю, каким образом я попала в номинации. Но думаю, чисто за уважение.
1: Спасибо.
3: За возраст. Поэтому нет. Девчонки сильнее, объективно. По видео сильнее, исполнительницы сильнее. Поэтому вообще это прикольно быть в номинации. Для меня это было неожиданностью. То есть мне в моем возрасте меня устраивает просто быть
1: попасть
3: в номинацию, да, рядом,
2: ну, слушай,
3: с молодежью.
2: Да, действительно, шорт-лист, да еще и с молодежью, к которой ты сама с трепетом относишься. Действительно, ты же к молодежи относишься невероятно.
3: С любовью, правда. Но девчонки того стоят, и мальчишки того стоят. Абсолютно точно.
1: Ну, ты пока лучшая исполнительница, а не лучший исполнитель. Так что,
3: я объективно говорю, честно, мне не за что давать в этом году, поэтому я счастлива, что вот у меня будет номер, и я в номинации.
1: Слушай, ну, исполнительница, это же шире, понимаешь, ты же можешь исполнять свои собственные старые песни, но исполнять так, что, извините, никто не сможет повторить.
3: А да? Мы все паразитируем на старых.
2: Это сейчас такой тренд, немножечко паразитировать на старом.
3: Очень хорошо, потому что вот первые «Руки вверх» доказали, что родители должны приводить детей, потом дети своих детей. Вот я к этому стремлюсь.
4: По поводу паразитирования. Твое видео на песню «90-е», оно претендует на звание «Лучшее». Скажи, пожалуйста, 90-е – это больше для тебя что? Ностальгия, какие-то проблемные времена или, наоборот, улыбка, лихость? Что?
3: Ой, это абсолютная нищета. Никакие лихие они для меня не были, потому что брать с дуэта «Академия» было нечего, поэтому мы не сильно столкнулись. Вот когда с нас уже было что брать, лихие 90-е заканчивались, да. Поэтому это просто нищета, коммуналка, ночевки в подвалах, сбор бутылок, издача их в эти тароприемники. Ну, нельзя еще говорить какие-то вещи, когда ты подбираешь,
1: так,
3: обжигаешь.
1: Неужели на... так было прямо?
3: Да, да, да, это
4: не
3: было.
4: Не надо подробно, те, кто знают, поймут.
1: Ты об этом рассказываешь, но все равно все же абсолютно тоже. Да, у нас так же было.
3: Да,
1: ты понимаешь, что
3: да.
1: 90-е, поэтому, я считаю,
3: ты был молод, и поэтому 90-е для тебя это как бы, ну, просто может быть ностальгия по молодости. Но если бы сейчас вот мне бы в моем возрасте переживать 90-е, было бы очень тяжело. А когда ты молод, ты не задумываешься о тех, на самом деле, о тех тяготах, которые есть. Думаешь, это временно, это
4: да,
3: временно.
4: Да, все пройдет.
3: Поэтому это пройдет.
1: Говорю,
3: сейчас тяжелее.
1: То, что это лучшее видео, потому что 90-е это сейчас в тренде, он есть. Я считаю, что это так. Но знаем, что у тебя появилась новая видеоработа. Она, конечно, в этом году уже, понятно, не претендует. Я уверен, что она обязательно получит в следующем году. Потому что сделан, во-первых, песня сделана с известным хитмейкером Мавиком. Песня называется «Журналистка». Вот скажи, кто тебя уговорил? Любишь ты вот пускаться в эксперименты? Это Мавик предложил?
3: Это Саня, все-таки? Да. Саня, это исключительно предложил. Саня. Да. У него была дилемма, записать с Лепсом или со мной. А я ему говорю: Сань, там женский текст.
1: Вообще, ты не заметил, да?
4: Ну попробуй сходи к Лепсу, предложь.
3: Да. Поэтому нет, оказывается, он что-то другое хотел. Но я почему-то подумала, что это же журналистку он хотел к Лепсу предложить.
2: Это был бы нонсенс.
3: И мы пустились, да, с ним в такой лихой пляс. Вообще, Саня удивительный музыкант. Правда. Я влюблена во всю его команду, в его семью. Это для меня вот абсолютное человеческое открытие. Я ему в глаза это говорила, поэтому могу громко повторить на авторадио.
1: Ну, клип-то офигенный.
3: Очень правда, классный. Ну, вы себе знали, какой, стильный. У него, какой он трек записал после. Вот после нашего дуэта он записал уже свою сольную. Бомба будет. А в нашем есть одна фишка. Когда мне Саня сказал, давай запишем,
1: которая, да?
3: Мы записали, да, да, да, песню. Да, да, да, говорю, Сань, а как мы будем снимать? Никто же не поверит.
1: В нашу любовь.
3: В любовь-то, да. Я говорю, для тебя слишком взрослая. Ну, подбирая слова. Я на самом деле сказал, ну, это будет как бабушка и внук.
4: Давай. История знает примеры.
3: Да. Но мы решили, я говорю, Саня, давай сделаем в конце «Я буду твоя мама». И вот тогда уже замечательный режиссер придумал Эллу вот эту штуку, что он, я везу его, я как мама вытараниваю ему все мозги и везу его на свадьбу. Отдаю сына.
1: Да, ну, руки, да. Ну, в чем кайф, то, что это в последний момент раскрывается, и да. Это, конечно, такой дополнительный эффект придает клипу. Сумасшедшая
3: Поэтому
1: работа.
3: Мы так друг друга и называем. Он мне звонит и говорит, ну тебе как маме, да. скажу, да. Сын, осторожно.
1: Мы желаем тебе удачи, тем не менее. Хоть ты и отрекаешься сейчас от лучшей исполнительницы от всего, но тем не менее
3: ждем тебя.
1: Ждем тебя с тарелкой. Мы тоже объективно.
3: Спасибо большое.
4: Пойдем тебя
2: мы
4: тебя просто.
2: Без тарелки. Всегда.
3: Спасибо, ребята. Вам
2: рады,
3: хорошего эфира,
2: мои
3: коллеги.
4: Спасибо.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Радиоканал Авторадио Вологда. Без возрастных ограничений. Погода.
5: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Ребята, привет! Это я, Катя. Мама заказала мне день рождения шоу «Виля». Классные артисты, сказочные приключения и шоу. Много развлечений и игрушек. Мама говорит, что шоу «Вилем» организовать день рождения легко. Можно сделать красивые селфи. И не надо прибираться дома после праздника.

0: Итак, пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
1: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: 26. Движение. Открытая студия «Авторадио». Прямая трансляция.
1: Друзья, события разворачиваются очень стремительно. Встречайте один из самых нескромных и наглых участников премии Муз-ТВ – Сергей Лазарев!
2: Я так, не согласна с
3: А почему ты я такой наглый?
1: Внимание!
3: Где?
1: Сергей представлен в номинациях «Лучший в сети», «Лучший исполнитель», «Лучшее лирическое видео», «Лучшее танцевальное видео», «Лучший сольный концерт» и просто «Лучшее видео». Не многовато для одного?
3: Семь номинаций. Значит, да, там еще лучший альбом.
1: Лучший альбом.
3: Да, семь номинаций. У меня в этом году, мне приятно, потому что я неплохо поработал.
1: Давайте мы еще прорыв года дадим тогда.
3: Нет, куда же прорываться-то уже некуда. Да, я счастлив, что у меня большое количество номинаций. Это подтверждает то, что работал не зря. И причем есть и танцевальные видео, и есть и лирическое видео. То есть это разные песни. И они обе отмечены, что приятно. Вот, ну и помимо всего прочего, альбом и шоу. Гастроли продолжаются.
1: Об этом, конечно, сейчас еще упомянем.
2: Что должен делать артист, чтобы быть лучшим исполнителем года?
3: Не переставать работать и удивлять свою публику, и не только свою, потому что на самом деле работать надо не только для фанатской аудитории, для своей, которая с тобой долго, но и стараться расширять аудиторию, не останавливаться на достигнутом.
4: То есть отбирать ее у кого-то?
3: Конечно.
1: Не, а за счет чего? Ты говоришь, удивлять чем?
3: Удивлять?
1: Вот ты сидишь такой, представляешь, ну, Лазарев сидит и думает,
3: надо
1: чем удивить?
3: Порой экспериментами, порой какими-то коллаборациями. Вот как у нас, например, сейчас коллаборация, мы записали дуэт с Полиной Гагариной, вчера буквально вышла песня, сегодня уже премьера на премии Муз-ТВ. Впервые мы исполним и готовили специальный номер. Так что, ну, есть это некое такое, это обмен, в том числе аудиториями.
4: Слушай, ну вот когда ты говоришь о том, что надо удивлять, ваша фотосессия ведь с Полиной Гагариной,
3: да,
4: она породила какую-то определенную волну слухов.
1: И это
4: правильно. Относится в том числе к удивлять.
3: Конечно, конечно, удивлять.
4: Эпатировать.
3: Ну, здесь у каждого у вас своя грань, куда заходить. Кто-то эпатирует другим. А мы все-таки в творчестве, в музыке, и плюс фотосессия, которая была сделана, она была в рамках этого релиза.
4: В рамках этого релиза.
3: И плюс еще видеоклипы, которые следовали далее.
1: То так есть, что... я так понимаю, в следующем году лучшая коллаборация, да, нас
3: ну, я надеюсь, ну, по крайней мере, надеюсь на номинацию, потому что в этом году было достаточно много классных дуэтов, которые вот выходят. И я думаю, что в следующем году на премии Муз-ТВ будет за эту номинацию особая борьба.
1: Сереж, я вообще удивляюсь, как ты в такой прекрасной форме, такой прям живчик, огурчик, такой энергичный, да, продолжается тур-шоумен и какой-то безумный график, я посмотрел, Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Чита, затем
2: как там Дальний Восток?
1: Калининград, потом Сочи, Геленджик, Анапа.
3: Да. У нас позади уже почти 70 концертов шоумен, и вот мы сейчас после премии Муз-ТВ, собственно, практически сразу уезжаем на гастроли по Дальнему Востоку. У нас Хабаровск, да, вот перечисленные города. Нас там тоже ждут, мы счастливы.
1: Ну а лето-то? Когда же отдыхать? А дети тебя ждут?
3: Да, вот там вот если посмотреть, есть две недели после Дальнего Востока, когда я буду вернусь в Москву. И я
4: и
3: себе
4: буду
3: позволю,
4: папой.
3: Позволю быть чуть-чуть папой, да. И мы с детишками немножко отдохнем.
1: Ну а дальше я скажу, куда показывают компасы Лазарева. Да, 10 октября, 11 октября, Санкт-Петербург. 22-е, 23-е, 24-е, 25-е. 4 дня подряд Москва. Давайте
2: поаплодируем. Выходит уже вообще.
3: Ох, да. Ну и осталось только вот Лужники. Сейчас думаем на 45 сделать Лужники. Потому что, ну, это
1: на
3: будет
1: 45,
3: правда...
1: Это что, 45?
3: 45 лет мне.
1: Тебе 45?
3: Мне 45 будет в 28 году, поэтому мы планируем...
1: 28?
3: Ну, такие концерты огромные нужно планировать заранее. И как раз продумать, потому что это совершенно другая история. Стадионный концерт на там 60-70 тысяч зрителей. Это совершенно другой уровень.
2: И другого еще не было.
3: И другого уровня шоу. У меня такого не было. Мне очень важно в моих нынешних шоу делать театрализованное представление.
2: Да.
3: И мне важно, чтобы зритель сидел поближе. Все-таки стадионный концерт — это другая специфика. И поэтому шоу будет другое. Но вот это будет через два года.
1: Ягодка опять традиционно.
4: 45. И ждем, соответственно, премию Муз-ТВ 29-го года по итогам.
3: В общем, вы понимаете, что все распланировано. Так что все, в планах.
1: Сергей Лазарев.
3: Спасибо огромное. Спасибо большое.
1: Все номинации. Уверен, что тарелки сегодня будут.
3: Дай бог.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Реклама.
5: только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19 часов.
0: Авторадио. Номер один.

0: представляют. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция.
1: Друзья, говорит Авторадио, показывает Муз-ТВ. В данный момент мы находимся в самом эпицентре одного из главных музыкальных событий года.
2: Слушай, я тормоз не взял, солнцезащитные очки. Просто от количества звезд, нарядов глаза слепит, реально.
3: От моего нового платья?
1: Нет слов.
2: Это да.
3: Вот. А могли бы найти, поискать.
1: Нет слов.
3: Все-таки профессиональный ведущий.
1: Ты в нем прекрасно, особенно в движении. Именно так премия Муз-ТВ 2026 «Движение» называется. Сегодняшний музыкальный праздник, который определит лучших артистов года. Церемония обещает запомниться беспрецедентным количеством масштабных декораций и уникального реквизита, который будет использован в выступлениях артистов. Тематика «Движения» будет присутствовать на протяжении всего шоу. Кто-то из исполнителей прилетит на сцену на вертолете. Кто-то приплывает на китайской джонке. Для кого-то на сцене установят настоящий вагон метро.
2: Вот это очень правильно и гуманно. Потому что сейчас в направлении лайф-арены такие пробки.
1: Это да.
2: Просто невозможно. Лучше на электричке.
3: Ну и немного спойлеров. Группа Arctic и Asti представит концептуальный номер в стиле «Брутальный шик».
1: Wow.
3: А появление солистки на сцене станет одним из самых запоминающихся моментов церемонии.
1: Да, Севиль может. Одна из самых ярких, кстати, красивых солисток на нашей сцене. Да.
3: Даже на дорожке какая прошла. О,
1: поистине огненную постановку подарят участники неожиданного дуэта Григорий Лепс и Леша Свик. Еще раз напомню, артисты устроят настоящий пожар в своем номере.
2: Я, кстати, видел бригаду пожарных бэк-вокалистов. Должно быть зажигательно. Владимир Пресняков и Ева Власова на фоне бескрайних песков космического неба, созданных благодаря графике, преподнесут сагу о любви в стиле кинофильма «Дюна».
3: Золото подарит зрителям театра теней, а Клава Кока закатит на сцене громкую клубную вечеринку.
1: Да, ну и каждый год премия Муз-ТВ традиционно дарит зрителям особый трогательный момент, наполненный искренними и неподдельными эмоциями. Напомню, сюрприз — это группа «Кино». Это, друзья, впереди, так что слушайте Авторадио, смотрите Муз-ТВ, мы продолжаем.
0: В прямом эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии «Муз-ТВ-2026». Движение.

0: Академия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
1: Это праздничный, это премиальный эфир, дорогие друзья. Это выездная студия радиостанции Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026 движения мы продолжаем встречать гостей. И каких гостей? Прекрасных, замечательных, любимых. Группа «Моя Мишель». Татьяна здесь у нас.
2: Привет, привет, привет, привет. Правда, от группы здесь только я, но красотка. Все-таки. Но,
3: да.
2: Но лучшая ее часть.
1: Самая главная, лучшая ее часть.
3: Естественно.
1: Очень рада встретиться на премии. И как ты трогательно написала в своих аккаунтах, если дашь возможность, я прокомментирую. Обращаясь к своим преданным поклонникам. Дорогие мои, у нас потрясающие новости. В этом году мы, группа «Моя Мишель», представлены на премии Муз-ТВ сразу в 4 номинациях. Это невероятный шаг вперед. И все благодаря вам, нашей удивительной аудитории.
3: Ты как на партийное собрание сейчас читаешь.
2: Да, как будто она меня отчитывает.
1: Нет, нет, наоборот. Не знаю, меня, например, наоборот, это очень тронули, потому что я знаю Танину искренность, я понимаю, что это было абсолютно от души. Но у меня сразу вопрос. Почему невероятное событие? Почему невероятный шаг? По-моему, совершенно закономерно. Разве вы, трудяги, талантливейшие люди, перфекционисты, разве вы не достойны звания лучшей группы?
2: Ну вот сегодня мы об этом и узнаем. Но знаете, моя группа для меня лучшая группа в мире, а там уже как Бог велит.
3: Так.
2: И премия Муз-ТВ.
1: Давай перечислим все номинации, которых вы сегодня представили.
2: Значит, это лучшая песня. Для меня это, конечно, очень важно, как для автора.
1: Иногда.
2: Это песня иногда, иногда. Да. Затем это лучшее видео, тоже на клип «Иногда». Лучший альбом года. Боже, на это я даже не претендую, но это, конечно, очень лестно, спасибо.
1: Альбом «Ангелы и не очень».
2: Альбом «Ангелы и не очень», да. И что у нас еще осталось? И группа года.
3: Лучшая,
2: да,
3: лучшая группа.
1: Слушай, ну альбом правда чудесный, «Ангелы и не очень». Насколько
2: спасибо.
1: Трудно, муторно и много надо работать, чтобы получались такие воздушные, хрустальные и псевдонаивные песни.
3: Просто Сергей Приказчиков рассказывал, что говорит, я не могу никак альбом закончить, понимаешь, потому что все время доделываю. Это
1: невозможно, да.
3: Когда-то это закончить.
2: Для этого нужно ставить себе дедлайн, потом не спать последнюю неделю, ночевать в студии последнюю ночь, и тогда можно выпустить альбом, да. Так,
3: и жертвовать всем, да?
2: Так можно писать альбомы, ну, и переписывать, и писать бесконечно. Только дедлайны помогают в этом смысле как-то собраться, вот. И, конечно, большой труд многих людей.
3: В мае вышла твоя новая песня «На малиновой луне».
2: Mm-hmm.
3: Знаешь, что ее называют?
2: Знаешь ее? Знаю. Уже выучила.
3: «Ответом сиреневой луне» Агутина.
2: А, да, там, в общем-то, когда мы ее выпустили, были такие комментарии, что как бы Леонид Агутин в курсе, на что я отвечала, что заявление в МФЦ я написала, оставила. Вот, что все в порядке, не переживайте. Ну, мне кажется, что есть песня «Черная луна», есть песня «Голубая луна», есть песня «Сиреневая луна», есть «Желтая луна», теперь есть еще «Малиновая луна». Вот, надеюсь, она тоже останется на века.
1: Невероятные наряды, абсолютно выбивающиеся из большинства современных трендов. Это твое требование к себе быть непохожей? Или это твое нормальное состояние быть непохожей?
2: Ну, у меня нет такого запроса на то, чтобы быть непохожей. Честно говоря, впервые такое слышу, что я прям не похожа. А скорее, это мое внутреннее ощущение. Мне сейчас очень нравится ретро-стиль, и уже, наверное, это происходит пару лет. И я встретилась...
1: Ну, клип, кстати, видно.
2: Да, я встретилась со своими, наконец-таки, любимыми союзниками, моими стилистами, которые полностью меня поддерживают и облегчивают мне в плане поиска вещей, потому что раньше этим занималась сама.
3: Давай поговорим про песню «Иногда». Лучшая песня, клип на лучшую песню, две номинации. Расскажи о ее создании, как она появилась.
1: Песня, которая может
2: вообще
1: стать лучшей песней года.
2: Вообще,
3: да.
2: Это омаж на большую, великую песню «Замок из дождя». Я, наверное, впитала с молоком матери, если можно так сказать. Это те песни, на которых мы росли, которые мы любили, и они, безусловно, оставляют в нас отпечаток очень большой. Мне хотелось отдать какое-то дань уважения этому артисту и автору этой песни, вот, и поэтому вот эти ностальгические нотки, которые мы слышим, это прежде всего отсылка к замку.
3: Вова Пресняков, спасибо тебе.
1: Да. Ну и дождь, который в клипе.
2: Ну, и немножко Алсу получается, да, потому что иногда. Угу. Да, но мы тут недавно сняли с ней ролик, тоже посмеялись, что вообще не похожа песня, но поскольку слово есть, все с ней ассоциируют. Вот. Как создавалась эта песня, как и песня «Ветер меняет направление», в предыдущий альбом была написана последней, можно сказать, в последний вагон залетела. Буквально в последние 3 дня я ее написала, и мне она не нравилась. И выпускать я ее не хотела. Вот. Мне казалось, что я недостаточно хороша, ну, как это бывает у артистов, они себя накручивают. Вот, но Паша меня уговорил, и в итоге мы ее включили в альбом, и вот она стала, по сути, главным хитом.
3: Паша, спасибо тебе! Привет! Если бы тебя не было, да? Давайте поблагодарим нашу гостью.
4: Таня. И удачи тебе!
2: Спасибо!
3: Удачи! Ждем с нетерпением.
2: Делаем ставочки. Получу сегодня тарелочку?
3: Делаем.
4: Для нас, да.
1: Делаем ставки.
2: Все, хорошо.
1: Спасибо. Моя Мишель!
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.

0: Реклама. Катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм. Восстановление зрения стало доступно с клиникой Visus Absolut. Вологда Мария Ульяновой, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
2: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Северный лес. Он как северный характер. Крепкий, надежный, проверенный. «Северлесторг» производит сухой пиломатериал с 2013 года. Брусок, доска, имитация бруса – все для вашей стройки. Телефон плюс 7-911-504-0174, плюс 7-911-045-0143. «Северлесторг» – лес с характером.
4: ООО «Северлесторг», ИНН 352-53-00-144.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.

0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Друзья, ну что, выездная студия Авторадио здесь, на премии Муз-ТВ, продолжает работать, продолжает принимать на своих друзей. И на этот раз к нам пришла очаровательная Мария Крамбрери!
2: Здрасте!
1: Номинации: лучшие сети, лучшее лирическое видео, лучший сольный концерт, лучшая исполнительница, лучший альбом.
3: Ну,
1: мало того, друзья, ведь Мария уже является обладательницей премии лучшей исполнительницы по итогам
2: прошлого года.
1: Прошлой премии. Каково тебе жить в этом статусе?
4: Мне кажется, что статус — это не то, что я замечаю всегда, потому что мне кажется, что успех — это достаточно временное событие. И потрясающе, что он у нас отражается в виде наград, но мне кажется, что награды не так сильно важны, как моя благодарность людям, которые за нас голосуют, и моя благодарность моей команде, и моя благодарность людям, которые нас номинируют от телеканалов. Поэтому спасибо большое за то, что в эти номинации попадаем. Невероятно приятно стоять рядом с безумно талантливыми людьми.
3: А мы сегодня очень рады присутствовать на этом празднике, где встречаемся с нашими друзьями.
4: А я смотрю, вообще
3: друзьями.
4: Сегодня нарядная, посмотрите.
3: Да, мы вообще...
4: Камни, пайетки, стразы, все собрали.
3: Мы иногда тоже пытаемся быть шоу-бизнесом, понимаешь, это нормально.
4: Вы и есть шоу-бизнес.
3: Для нас всегда праздник, когда ты, коллеги, приходят к нам в студию, делают премьеры, как это было недавно, ты приходила с песней «Давай не ждать». Какие отзывы сейчас по песне? Потому что, мне кажется,
4: вот
3: она
4: сегодня
3: шикарная.
4: Мы с ней и будем выступать, и на самом деле на премии мы сегодня впервые будем презентовать номер на эту песню. Я безумно надеюсь, что вам понравится.
3: То есть ты на каждую премию делаешь свой номер?
4: Конечно.
3: Ты не можешь просто выйти с микрофоном и спеть?
4: Может быть, такое будет. На самом деле, так планировалось сделать на Муз-ТВ как раз-таки сегодня. Но мы поняли, что конкретно с этой песней это не получается так классно, как мне хотелось бы.
3: И поэтому будет все-таки шоу.
4: Мне
3: будет кажется,
4: номер.
3: Когда Мари, это всегда шоу, это всегда номер. Так.
1: Но я, кстати, напомню, что презентация «Давай не ждать» была еще в нашей старой студии. Мы переехали.
4: Поздравляю,
1: и ждем тебя уже в нашей новой студии в районе Останкино.
4: С сервизом, да?
3: Надеемся.
1: 4 июля на стадионе ВТБ-арена, знакомом тебе, где ты будешь в числе самых ярких звезд. Расскажи, что за номер ты готовишь?
4: На самом деле, это еще подождите. Там до 4 июля есть время. Сегодняшнюю премию отработаем, и на следующие даты будем готовиться.
3: Ну, я уверен, что это, как всегда, будет ярко, громко и, конечно,
4: самое
3: же,
4: самое главное, что это под открытым небом.
3: Да.
4: А, соответственно, это уже невероятно красиво.
3: Это ВТБ-арена, это стадион, это 30 тысяч зрителей, это самые главные артисты страны. Мари, мы желаем тебе успеха. И
4: спасибо большое.
3: Ждем с тарелкой. Как ты уже сказала, да, с сервизом. Будем надеяться, что так оно и будет. Тарелки Муз-ТВ будут в твоих руках.
4: Спасибо вам большое.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио.

0: Вы хотите отдохнуть. Вы очень хотите отдохнуть.
1: Вы так хотите отдохнуть? Так отдохните с WB Travel. Скидка до 7% на туры, отели и авиабилеты. Настройте отдых под себя. WB Travel. Период с 25.05 по 25.06.2026 года. ОРВБ.
2: Альфа-Банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-Банк».
3: Авторадио. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия «Авторадио». Прямая трансляция.
4: Друзья, итак, еще раз всем привет, всем добрый вечер. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». И сегодня в движе здесь мы, Брагин, Гордеев и Захар, выездная студия «Авторадио».
5: Я уже, например, устал двигаться, я посижу, можно?
6: Ну ладно, Захар, посмотри, в какой ты форме.
5: Гордеев мне сказал, что у меня так двигалось, что аж рубашка вылезла.
6: Да это нормально.
7: Это мы уже исправили, мы друг за другом следим и следим за всем, что происходит сегодня здесь на этой премии. Самые яркие звезды, самые известные и любимые вами песни, ну и, конечно же, огромная интрига. Кто сегодня станет лучшим. Номинаций много, знакомые артисты и совершенно новые, только что появляющиеся, выходящие на сцену исполнители. Это чрезвычайно интересно, поэтому слушайте Авторадио, смотрите Муз-ТВ. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение».
4: Ждем очередного гостя.
3: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение» на Авторадио.

0: 2026. Движение. Открытая студия «Авторадио». Прямая трансляция.
1: Добро пожаловать, говорим мы сегодня всем гостям, которые приходят в нашу выездную студию здесь на премиум УСТВ. Ну а здесь еще с особым восторгом произносим это. Добро пожаловать, группа Артика Асти, Сибири!
2: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Неописуемая какая-то красота, за которой даже дотронуться.
3: Страшно.
1: Но хочется.
3: Ну, хочется,
1: страшно,
3: но...
1: страшно хочется дотронуться, да?
3: Я понимаю, тогда я буду еще более блестящим сегодня.
1: Сибири, ты на этой церемонии появляешься в статусе триумфатора, не побоюсь этого слова, прошлогодней премии Муз-ТВ. Я напомню, что Артик Асти были признаны лучшей группой года по версии прошлой премии. Плюс ваша коллаборация с Нилеттой Джиганом в Худи стала лучшей коллаборацией опять-таки. Прежние награды, они обязывают?
2: Я думаю, что да. И да, и нет, потому что творчество не терпит каких-то ограничений и доказательных баз. Но, тем не менее, награда – это один из факторов, который вдохновляет на создание и масштабирование музыки.
1: Мне то еще... есть, если ты уже лидер, то ты не можешь отстать, ты не можешь сделать что-то плохо, по идее.
2: Да, и я благодарна Артику, потому что под его чутким продюсированием и руководством происходит очень много прекрасных вещей. И, например, там, я с ним постоянно советуюсь там, по поводу частоты релизов, там, вот такие всякие вопросы для меня, которые были открытыми. Он мне все время объясняет, почему мы придерживаемся определенных тактик, почему вот так вот мы ведем себя, а не вот так, ну, как-то иначе. И, конечно, я у него очень многому учусь, доверяю 100%. И вот вы перечисляли награды прошлогодние, а для меня еще в сердце навсегда останется выступление с Львом Валерьяновичем.
3: Да, Лещенко. Да.
2: Вот я говорю, у меня и ком в горле, и вот как-то мурашки.
1: Я помню, в прошлом году мы вместе этот момент переживали. И в этом году вы вновь претенденты на звание лучшей группы. Говорят, так вообще-то не бывает, что вроде прям подряд, но с другой стороны... Дима Билан, группа «Звери» шесть раз подряд становились лучшие группы, и этот факт в истории вписан, а значит, все возможно. Виль, на прошлой премии Муз-ТВ ты была обеспеченной, легкомысленной девчонкой, незамужней, а теперь ты жена. Что изменилось в твоей профессиональной жизни в связи с новым личным статусом? Может быть, это как-то повлияло на графики, я не знаю, на отношение к работе, на количество этой работы?
2: У нас с самого начала отношений с Тони, с Антоном, были договоренности, что работа – это та сфера, в которую мы не влезаем. То есть его работа – это его святое место, моя работа – мое святое место. Я могу сказать в целом, что брак, вот этот штамп в паспорте, кольцо на пальце, смена фамилии, я взяла фамилию мужа. Для меня это
1: Гайворонская.
2: Да, для меня это жест еще более ответственности, причем со стороны мужчины. И раньше я думала, да ничего это не меняет. Меняет, дорогие девушки, меняет, пускай только в лучшую сторону. Поэтому я, наверное, скажу, что... Я вдохновила Антона, у него там скоро выйдет большой альбом, посвященный песням о любви, и это то, чего так сейчас вот не хватает, чего-то супер доброго, светлого, и, в общем, ждите, друзья.
3: А кольцо можно посмотреть? Или?
2: Я его не надеваю, потому что у меня весь микрофон в стразах, и Антон устал его шлифовать, но все в царапинках.
3: Еще одна ваша номинация, лучшее танцевальное видео, модный поп, да, весь клип держится на тебе, это правда, в кадре только ты. Кто предложил такую, казалось бы, простую концепцию, но в результате получился шикарный результат.
2: На самом деле, я не могу назвать это видеоклипом. Это, скорее всего, было муд-видео, потому что мы вообще планировали и фотосессию, и как-то мы приятное с полезным объединили, и получилось заснять еще и видеоряд. Поэтому
3: то есть это случайность?
2: Случайности не случайные. Но, скажем так, что это было просто вот муд-видео, и вот оно вот так вот получилось.
3: Подумали, а что?
2: Набрало обороты.
3: Да? Правда, зачем?
1: И сейчас номинация. Просто невероятно.
2: Да, я удивлюсь. Приятно, если вот просто все, что с легкостью делается, я вспоминаю песню «Худи», мне кажется, мы вообще минимум затрат в плане времени, усилий каких-то, все настолько... Так, Джигану, спасибо. Я имею в виду, что так легко, никогда я ни одну песню не записывала, так быстро мы никогда не снимали ни одно видео. Причем там тоже было муд-видео, не скажу, что это прям клип. Но вот, что
3: ну,
2: значит...
3: Да, сейчас времена такие, времена
2: муд-видео. Что значит песня, да.
1: Посмотрим по итогам сегодняшней премии в том числе. Мы будем ждать его появления на сцене, потому что обещали, что он будет одним из самых запоминающихся моментов церемонии. Предполагаю, ты прилетишь на сцену Муз-ТВ сегодня.
3: Ты на вертолете?
2: А кто-то будет на вертолете. Надеюсь, что...
3: Ну, обещаю.
2: Не знаю. Но наш номер будет на высоте, это правда.
3: Ага, в прямом смысле. Будем ждать.
1: Артик Асти, Сивиль, спасибо огромное. Удачи. Удачи прямо от всей души. Желаем удачи.
2: Спасибо большое.
1: Ну и, конечно же, ждем еще раз к нам в гости, только уже надеемся.
2: Приятно из года в год с вами встречаться. Спасибо вам за ваш труд. Надеюсь, что мы будем видеться чаще.
3: Приходи в нашу новую студию.
2: Да, спасибо вам.
3: Спасибо, Сивиль. Артик Асти.
2: Спасибо.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: листы, трек-листы концертные, они укомплектованы уже настолько, что тебе не хватает двух часов, чтобы, например, вернее, слишком много музыкального материала, и ты хочешь что-то новое все в него привнести. И вот новый музыкальный материал для зрителя всегда сложно воспринимается. То есть ты должен какое-то пушечное ядро придумать, чтобы пробить вот этот стереотип успеха прежних песен.
1: Митя,
0: вот
1: так ждем твоих пушечных ядер.
2: Спасибо. Нет, а я понял, что ты вот так вот завуалированно анонсировал свой стадионный концерт.
0: Ой, спасибо, дорогой, твои слова-то покупаешь. Спасибо огромное. У меня, кстати, вышел новый трек, он называется «Полчаса», и я очень надеюсь на поддержку авторадио. Это совершенно замечательная новая песня.
1: Ждем тебя с премьерами.
2: Спасибо тебе, Митя Фомин.
3: В прямом эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии «Муз-ТВ-2026». Движение.

0: Реклама. Фит-сервис «Масло меняйте». 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк – возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Авторадио. Номер 1.

0: 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция.
1: Итак, друзья, самые главные звезды.
2: Самые главные песни.
3: Самые главные ведущие.
1: Да, это мы на одной из самых главных музыкальных премий года Муз-ТВ 2026. Движение. Тут реально сегодня настоящая движуха, и на красной дорожке в нашей студии круговорот гостей продолжается. Еще немного подробностей про сегодняшнюю премию.
2: Филипп Киркоров, который уже побывал в нашей студии, поприветствовал всю нашу огромную аудиторию. И те, кто слушает, вернее, смотрит Муз-ТВ, и те, кто слушает и смотрит в том числе нас. Что происходит? Филипп Киркоров, как всегда, эпатирует на сцене, как всегда удивляет и как всегда ставит себе сверхзадачи. Он просто мгновенно перевоплощается в своем номере, предстает в совершенно новой для себя роли, ну, потому что любитель творческих экспериментов, и поэтому артист с большим удовольствием соглашается на такие необычные форматы постановки, не отказываясь при этом от своего классического образа.
3: Что будет и король и шут.
1: Забавно. Ну, если будет две ипостаси, да. Приключения с перевоплощениями продолжатся и в номере, кстати, Люси Чеботиной, где на сцене живет эпоха голливудских фильмов 60-х. Сногсшибательная красота, роскошь и грация. Как могло быть иначе? Не удивлюсь, если, кстати, Люся появится в образе Мэрилин Монро, чей юбилей мы недавно отмечали.
2: Настоящая драма на сцене в номере «Лолиты». Певицы рассказывают, что постановка будет выдержана в красно-черно-белой эстетике, превратит зал в улицу ночного города в духе нуара и стилистики культового фильма «Город грехов».
3: Ну, ждем с нетерпением и других сюрпризов. Совсем скоро в нашей студии появятся новые герои сегодняшнего музыкального праздника. Вернемся через пару минут.
0: Авторадио и Муз-ТВ представляют. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.

0: 11:26.
1: Движение.
0: Открытая студия Авторадио.
1: Прямая трансляция.
2: Друзья мои, праздник продолжается, музыкальный праздник, где собираются не только артисты, но, конечно же, известные продюсеры, друзья. Давайте
3: приветствуем. Самые известные
2: в нашей
3: продюсеры.
2: Студии, да, продюсера в первую очередь, телеведущую, а также бизнес-вумен Яна Рудковская.
3: Привет, спасибо, привет. Спасибо, дорогие друзья. Ну что, мы не виделись буквально долго, но я помню нашу первую встречу, только что зашла с восторгом. Вспоминала, потому что я сегодня в платье Александр Маквин 2010 года.
4: И? А это особенный год?
3: А это был особенный год, потому что благодаря Мурзилкам, именно их креативу, появился номер после Ванкувера Олимпиады на показательных выступлениях
4: Евгения Плющенко.
3: Евгения Плющенко, которому вы нашли эту фонограмму.
2: Ну, давай тогда напомним, что тогда произошла ситуация неприятная с фонограммой, то, что уже не забрали ее, да?
3: Да, да, уже, уже не была фонограмма, которая не прошла авторский надзор Олимпийского комитета, да. Международного МОКа.
2: И мы с Яной, с Женей на корточках.
4: В своей студии, а у нас была студия опять.
3: Да,
4: Олимпийских игр.
3: 16 лет назад мы с вами искали этот трек «Жизнью Малады», «Я болен». И он тогда, Женя, должен был выиграть, но стал серебряным призером в недружеском нашем Ванкувере в Канаде. И я помню, как мы сидели на корточках, слушали. И, кстати, потом, когда он выступил под этот трек, он в конце упал и калачиком свернулся. И весь зал встал. И Татьяна Анатольевна Тарасова, она комментировала по Первому каналу, и она сказала: какая музыка, какой перформанс. Весь зал встал, и я, пожалуй, со своими больными ногами встану, потому что перед нами выступает настоящий олимпийский чемпион.
2: Давайте поаплодируем еще этому факту.
4: Какая прекрасная
5: я
4: история
5: очень
4: нас
5: помню,
4: объединяет.
5: Кстати, тот олимпийский турнир, да, и совершенно непонятное решение судей, но все это уже дела давно.
3: Знаешь, это в субъективном спорте людям свойственно заслуживать это.
5: Слово субъективно в данном случае.
4: А в музыкальной индустрии могут быть объективными те люди, которые решают, кто получит премию конкретно в этом сезоне, кто нет?
3: Ну нет, все музыкальные премии абсолютно субъективны. Это так же, как конкурс Евровидения. Я была там несколько раз членом жюри от России. И, допустим, мы сидим с именитыми продюсерами, артистами. Мне нравится одна страна, один перформанс. Например, Филиппу Киркорову нравится другой, Виктору Дробышу нравится третий, Игорю Матвиенко нравится четвертый, то есть это вообще...
5: Ну так это же нормально!
3: Это нормально, но бывает так, что когда мы все ставим баллы, и у нас у одного 10-12, там у другого 8, и мы все равно понимаем, что есть один безусловный лидер, то, конечно, например, есть в каком-то... абсолютно понятном году абсолютный лидер, да, то есть каждый год есть там суперхиты, и мы понимаем, что этот человек в любом случае возьмет либо клип года, либо песню года, либо станет исполнителем года.
2: Дима Билан, допустим, много лет подряд.
3: Вот Дима Билан рекордсмен премии.
2: Рекордсмен.
3: И я думаю, что там, знаете, это помните, нас не догонит.
5: Там отрыв сумасшедший, двукратный.
3: Там двукратный отрыв, по-моему, с группой «Звери», если память не изменяет. Я думаю, когда мне сегодня спросили, там что-то опять вам светит, например, Филиппу Киркорову нравится другой, Виктору Дробышу нравится третий, Игорю Матвиенко нравится четвертый, то есть это вообще...
5: Ну так это же нормально!
3: Это нормально, но бывает так, что когда мы все ставим баллы, и у нас у одного 10-12, там у другого 8, и мы все равно понимаем, что есть один безусловный лидер, то, конечно, например, есть в каком-то абсолютно понятном году абсолютный лидер, да, то есть каждый год есть там суперхиты, и мы понимаем, что этот человек в любом случае возьмет либо клип года, либо песню года, либо станет исполнителем года.
2: Дима Билан, допустим, много лет подряд.
3: Вот Дима Билан рекордсмен премии.
2: Рекордсмен.
3: И я думаю, что там, знаете, это помните, нас не догонит.
5: Там отрыв сумасшедший, двукратный.
3: Там двукратный отрыв, по-моему, с группой «Звери», если память не изменяет. Я думаю, когда мне сегодня спросили, там что-то опять вам светит, я говорю: слушайте, ну мы как бы работаем. Чего? Мне кажется, что каждый год Дима дает очень сильный запас вот такого, дает всем как бы гандикап. Ребята, ну догоните наконец. Ну вот я говорю, там уже не совсем молодой, да, не начинающий артист.
5: Давай, не говори таких слов.
3: Нет, ну почему? И я понимаю, что все равно в прошлом году он исполнитель года, в этом году он снова... борется за исполнителя года, поэтому для меня, как для человека, который, ну, наблюдает за индустрией, таких, как он, ну, очень мало. И даже те, которые появляются, насколько они, смогут ли они такой марафон бежать длиною в 21 год?
2: Уже 21.
3: Ну, я с работаю, сотрудничаю с Димой с 2005 года.
2: Я, знаешь, Ян, по этому поводу хочу сказать, приводя в пример другую премию, не будем сейчас называть, но номер, который мы видели буквально месяц назад, честно говоря, был фантастическим. Да, сейчас.
3: Это вы про какой из них?
4: На зеленой траве.
2: На зеленой траве.
5: Где руки выходят.
2: Где такое ощущение, что Дима лежит на поле, на зеленом поле, а вокруг, да, начинают вылезать из травы руки.
4: Но и все это было, в вертикали.
2: И это было что-то невероятное. Мы не понимали, как это происходит, как это показано,
3: тут
2: как продемонстрировано.
4: Тут плюсы постановщику.
3: Надо приходить на шоу Димы Билана 31 июля. Мы вас приглашаем. Это будет что-то невероятное. И вы просто поймете, что Kanye West покажется вам легким испугом по сравнению с тем, что...
4: Особенно после того, как Kanye West начал петь российские песни.
3: Да, не-не-не, «Седая ночь» это было сильно, но мне кажется, это что сильно. Когда ты поешь собственные треки, это гораздо...
2: Ну, у Димы есть такая же песня.
3: Просто у Димы хитов 10 больше, чем у Kanye West. Так,
4: Ян, давайте. Еще один вопрос, который касается в целом церемонии. Вот такие церемонии, они двигают индустрию, или они все-таки вгоняют артистов в какую-то состязательную историю, которая, возможно, кому-то мешает? Потому что кто-то закрывается, комплексует, кто-то сильно переживает от того, что не выигрывает, кто-то слишком начинает снобить от того, что много выигрывает. Так вот, в целом для индустрии конкурсы, которые определяют лучшего и всех остальных, они нужны?
3: Конечно, безусловно. Должна же быть какая-то мечта. Идти к этой мечте. Даже любая тарелка, это значимая награда для любого артиста. Вон, знаете, как это? Лепс отказался, сказал, больше меня не награждают. Успокоился. А Филипп Киркоров отказался, а потом думает, ну а чего это я не вернуться снова? Вот, как Иосиф Давыдович Кобзон целовал сколько раз он сцену, и потом возвращался.
5: Да, все, больше не буду.
3: Вот, да, и поэтому мне кажется, что здесь этот азарт, это желание доказать. Мне очень приятно, что я даже метров наших вижу, как Леню Агутина в номинациях, там, Филиппа Киркорова в номинациях. Проще было бы вообще никого не видеть, только молодежь. А ведь тогда, получается, молодежь догоняет, ведь метры не уходят. Они же могли бы уйти.
5: Но надо уже... за кем дотянуться всегда.
3: Понятно, поэтому как здорово, что у нас есть Филипп Киркоров, Леня Агутин.
2: И Дима Билан.
3: И в том числе, я могу уже сказать, что Дима Билан в этой прекрасной компании будет себя роскошно чувствовать.
2: Да.
5: Спасибо тебе большое.
4: И еще можно буквально, это прямо даже не вопрос, это вот такая история. Как опытный продюсер, как человек, который участвовал во многих жюри, да, и так далее. Давай не будем сейчас проходиться по тем номинациям, которые касаются в том числе и твоих артистов. Давай, например, возьмем очень важную номинацию «Лучшая группа». Твоя ставка по поводу того, кто в этой номинации в этом году победит.
3: Ну, наверное, «Комната культуры».
4: Еще раз напомню, «Комната культуры», «Ленинград», «Моя Мишель», «Артик и Асти», «Бонд с кнопкой», «The Hatters», «Руки вверх» и «Три дня дождя».
3: Так, стоп. Тогда «Артик и Асти».
2: «Артик и Асти».
3: «Артик и Асти».
2: Опять?
5: В очередной раз.
3: А я вам скажу, почему. Женя, это прошлый год, сори. Женя, это прошлый год.
2: Да. Они
3: Женя,
2: прорывом были.
3: Значит, самолеты, поезда, это прошлый год. Нет, «Артик и Асти».
4: Запомнили, это была Яна Рудковская.
3: Ну, вообще, на самом деле, я не ошибаюсь.
4: Вот, проверим сегодня.
3: Посмотрим сегодня.
5: Еще спасибо раз говорю тебе спасибо.
2: Спасибо. Яна Рудковская.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Премия Муз-ТВ 2026. Движение на

0: 2026. Движение. Открытая студия «Авторадио». Прямая трансляция.
1: Друзья мои, премия Муз-ТВ – это, конечно же, не только концерт, не только песни, но и встреча с добрыми друзьями. Один из которых появился в нашей студии – продюсер Виктор Дробы!
2: Здравствуйте!
3: Привет. И сразу в студии как-то стало веселее, как-то теплее, позитивнее. Хотя в целом здесь сегодня достаточно позитивный настрой, по крайней мере, пока не начали раздавать тарелки.
1: Я смотрю, Виктор, уже церемония началась, и ты не можешь оторваться, да, от того, что происходит, это понятно. Вот с какой точки зрения тебе интересно действительно все происходящее?
2: Я не могу оторваться от ведущей, которая разобрала люстру и теперь не знает, что делать.
3: Там, почему? Нет, я ношу ее на себе, вечер закончится, и опять дома
2: и
3: появится люстра.
2: И засвечусь.
1: Что тебе больше, прежде всего, интересно в происходящем событии, в музыкальном событии 2026 Муз-ТВ?
2: Ну, мне нравится состав участников, мне нравится, что Хэттерс будут петь с Киркоровым.
1: Так, а почему тебе это нравится?
2: Эклектика. Угу. Мне нравится, что некоторые молодые талантливые ребята появились. Мне очень не нравится, что некоторые молодые не появились. Но в целом все очень даже хорошо. Солнечный день, хорошее настроение. Авторадио здесь, значит, поддержка у них будет хорошая.
1: Ждешь ли ты какие-то...
2: Значит, страна узнает, что Муз-ТВ премия была.
1: Музыкальных открытий от сегодняшнего события? Каких-то для себя лично?
2: Да я вообще на самом деле пришел увидеть друзей. Вас, артистов. Посмотреть, поговорить. Мне же скоро будет 60 лет. Я делаю большой концерт здесь же, в этом зале. Поэтому я хожу сейчас и со всеми обсуждаю номера, которые будут на моем концерте.
1: Ведь напомню, когда у тебя?
2: 18 октября в Лайф-арене. 18 друзей Дробыша.
1: С кем ты пришел сегодня сюда?
4: С семьей.
2: Не поверите, с сыном.
1: С сыном?
3: Всему да. Же не поверим.
1: А он фанат какой-то исполнительницы, группы?
2: Да, да. Кого? И вы знаете, да, My Chemical Romance, но они не будут выступать здесь.
3: Это
2: еще
3: он
2: любит Металлику и Оззи Осборна, но Оззи Осборн умер, а Металлика заняты сегодня. Они на РУ-ТВ. Поэтому мы сегодня остались без своих любимчиков.
1: Я пришел с сыном. Айвон, заходи.
4: Вить, скажи, пожалуйста, с точки зрения музыкального продюсирования, как профессионал с профессионалом, сейчас будем разговаривать, новые какие тенденции сейчас появились в шоу-бизнесе? Потому что мы так понимаем, что нейросеть, она становится неотъемлемой частью всего музыкального бизнеса.
2: Все новое, все прогрессивное должно присутствовать. Им нельзя злоупотреблять. По большому счету, вот это Суна, о котором так много говорят, это Yamaha PSR в 80-х годах. По большому счету, никакого больше волшебства уже быть не может. Поэтому все те, кто не умели играть, они как будто бы стали вдруг уметь играть, но потом все это вскроется.
1: И как будто начали уметь петь.
2: Да, и вы знаете, но все равно народ так реагирует прикольно, что чем больше появляется всего этого
3: фигни,
2: да, то народ начинает говорить: ага, понятно, хочу Розенбаума под гитару послушать. А также всех остальных. А также всех, кто могут. А могут-то по факту не так и много.
1: Так много, да.
2: Не так много, понимаете? Поэтому Бог хранит пианиста, гитариста, барабанщика, да, да. И авторадио тоже. Потому что вы как раз одной из немногих радиостанций, которые показывают тех артистов, которые как раз сами что-то играют.
1: Угу. Это правда.
2: Плохенько, хорошо, но играют.
1: Плохенько.
3: А
1: хорошо.
3: Еще мы следим за интересными новостями. Вить, я думаю, тебе тоже будет это интересно. Удмуртский фольклорный ансамбль «Бурановские бабушки» принял участие в культурной программе Петербургского международного экономического форума. Коллектив исполнил песню «Юность моя, группа Добро», а после вышел на импровизированную площадку вместе с роботом-балериной Матильдой. Вот это я считаю коллаборацией, вот это я считаю 21 век.
2: Вот вы мне это зря говорите, потому что я-то поработал, знаете, с оригинальной группой «Бурановские бабушки». Я думаю, там уже
3: это не
2: все те бабушки, они чуть-чуть моложе нас с вами, поэтому не верьте всему этому. Но про робота ничего плохого сказать не могу.
4: Может быть, это
2: такой бренд, который может перетекать из поколения в поколение. Может, это и правильно.
1: Ты сказал по поводу тех артистов, которые действительно... Вот послушай бы Розенбаума, там вживую и так далее. Я знаю прекрасно артиста, с которым ты дружишь, которого ты поддерживаешь, Николай Носков.
2: Да.
1: Да, артист, который продолжает концертировать, у которого в ближайшее время, кстати, будет концерт. Давай всех пригласим.
2: 1 июля в Зеленом театре. Николай Носков.
1: лучшими песнями, конечно.
2: И вы знаете, это как раз тот случай, когда не просто туда надо идти, а надо идти прямо сейчас и сидеть там ждать 1 июля. Потому что как раз тот случай, когда... Ну, мы никто не знаем, сколько кто может еще прожить, а пропеть тем более. Поэтому, вот мне кажется, для Николая Ивановича каждый этот концерт – это событие. Это тяжело, это через силу, но это необходимо, это жизнь, это его жизнь. Поэтому, мне кажется, все люди должны приходить, поддерживать, снимать, говорить об этом.
1: С удовольствием придем на концерт.
2: Ну, а мы сейчас... вас приглашаем.
4: Спасибо огромное, что пришел. Виктор Дробыш здесь, да. На Авторадио, на премии Муз-ТВ.
1: Продолжаем следить за премией Муз-ТВ. Идем дальше.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио.

Авторадио и Муз-ТВ представляют. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Наш новый вызов – не один избалованный ребенок, а целая семья.
3: Милош Бикович перевоспитывает семью мажоров. Кристину Асмус и Павла Прилучного. «Холоп 3». Смотрите в кино с 11 июня. 12+.
4: Музыка.

0: Авторадио. Авторадио и Муз-ТВ представляют. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция.
1: Итак, друзья, это выездная студия Авторадио. Здесь Брагин, Гордеев и Захар. И мы находимся, еще раз напомню, в Лайф-арене, где в данный момент проходит премия Муз-ТВ 2026 «Движение».
2: А это значит, что вся музыкальная индустрия страны Россия сегодня сосредоточена здесь, в нашей студии, а значит, и в эфире радиостанции Авторадио. И мы рады сообщать вам о всем том, что сегодня здесь происходит на премии Муз-ТВ. И, пожалуй, сейчас начинается самое интересное. Если до того мы принимали гостей с красной дорожки, с небольшой такой ярмарки тщеславия, можно сказать, то сейчас уже...
3: Ну что, ждем начала концерта. И потом уже ждем движения после того, как номинанты получают свои заветные призы. Движение будет, естественно, в нашу студию.
1: Итак, все внимание на эфир. Начинается настоящая премия.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.

Чего она может найти? Его не может найти.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это то,

0: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений.

0: пропускать.
1: Уважаемые дамы и господа, внимание! Вратарь футбольного клуба ПСЖ и сборной России, двукратный победитель Лиги чемпионов Матвей Сафонов и его главный трофей – его супруга, блогер Марина Кондратюк.
0: Встречаем!
1: Вот они, шикарные какие! И сейчас все тайное станет явным.
2: Привет, Москва!
3: Привет, Муз-ТВ!
2: Прошу прощения, но перед тем, как объявить эту номинацию, я хочу попросить вас поздравить нашу соотечественницу Миру Андрееву, которая буквально час назад выиграла турнир «Большого шлема» в Париже, Ролан-Гаррос. Браво, Мира!
4: Ну а сейчас мы объявим победителя премии «Прорыв года». Матвей, я уже знаю победителя, и прежде чем я назову его имя, я хочу тебе сказать, что бы в этой жизни ни случилось, когда устанешь, приходи, приходи, бон с кнопкой!
0: Бон с кнопкой, браво, поздравляем!
1: Ждем вас на сцене! Вперед за заветной тарелочкой,
0: которая сегодня для вас стала явью.
1: Тарелочка стала явью. Все логично.
0: Такое ощущение, что мячик уже поймал Матвей на тарелочку и подарил ее,
5: ребята.
0: Очень
5: тяжелая тарелка. Большое спасибо. У меня еще песни есть, послушайте, пожалуйста. Вот. Значит, это группа «Бон с кнопкой». Софа, Дамир Равилевич, Николай Олегович, Екатерина Алексеевна, Илья, директор группы, Туся и еще огромная команда «До», точнее, за нашими спинами. Вот, большое спасибо, до свидания.
0: Всего хорошего, извините, что отвлекли.
1: Они были немногословны, я бы сказал.
0: Ну, понятно, пошли писать новые песни. Потому что, посмотри, какая команда большая, каждому по тарелке нужно. Пока будут одной любоваться. Поздравляем. Мы продолжаем наше движение. Дим, а чем ты обычно занимаешься, когда не ведешь премию Муз-ТВ?
1: Ну, это большая часть года моего, честно говоря. Я снимаю видео, езжу в экспедиции и, конечно же, устраиваю свидание для своей будущей жены, Клавы.
0: Да. Кстати, давайте поаплодируем все этому факту грядущему. Очень приятно.
1: Спасибо, спасибо, спасибо.
0: Все этого с нетерпением и теплотой ждем. Ну, здорово, я тебя поздравляю.
1: А чем ты любишь заниматься, расскажи мне?
0: Да я люблю просто побыть с семьей, я люблю послушать хорошую музыку, просто отдохнуть как-то.
1: Опа, так. Вот ты и попалась. Ну-ка. А кто твой любимый исполнитель?
0: Майкл Джексон.
1: Так, а из российских?
0: Филипп.
1: Так, мы, честно говоря, так кашу не сварим. А из молодых?
0: А, ты серьезно спрашиваешь?
1: Да.
0: Акмаль хороший.

0: Так, а если эта девушка, ее имя начинается на А?
1: Анна Асти. Анна Асти, безусловно, мне нравится.
0: Ты любишь Анну Асти?
1: Ну, конечно.
0: А слушай.
1: Кто не любит Анну Асти? Поаплодируйте, кто любит? Хочу услышать ее песню прямо здесь, прямо сейчас.
0: Мы все премии Муз-ТВ решили устроить тебе подарок.
1: Спасибо.
0: Потому что сейчас выступает Анна Асти, ее трек ЦА.
1: Преданный бывший.
0: Преданный бывший. Преданный бывший, друзья.
1: Анна Асти.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
3: Какой бы сильной ни была женщина, она ждет мужчину сильнее себя.

0: Что надо взять, поговорить?
1: Я вас люблю.
2: Это взаимно. Анна Асти!
3: Ваши аплодисменты, друзья!
2: Браво! Дим, как ты думаешь, вот что сложнее? Переосмыслить уже существующее или придумать что-то новое?
3: 100% переосмыслить.
2: Почему?
3: Ну, потому что скажешь, что не оригинал.
2: Ну-ка, серьезно?
3: Давай
2: такое
3: так.
2: Может быть?
3: Ты, допустим, снимаешь, либо пишешь что-то новое. Выкладываешь, и все говорят, что? Красавчик! А если ты позаимствовал что-то старое, 100% найдется один человек, который скажет, а вот в 2017 году это уже было и лучше.
2: Самое интересное, что он скажет тебе это не в лицо, а напишет в комментарии, скорее всего, под вымышленным аккаунтом, где будет не его фамилия, которая у него указана в паспорте. Да? Очень много смелых ребят и девчат в интернете, и каждый имеет свое мнение. Но, в принципе, каждая кавер-версия — это тоже мнение артиста на уже существующую композицию, правильно? То есть каждое мнение имеет место. Каждая кавер-версия может существовать.
3: Мариночка, ты так замечательно подвела к нашей следующей номинации. Лучшая кавер-версия! Внимание на экран!
4: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». В номинации «Лучшая кавер-версия» представлены Полина Гагарина «Один в поле воин». Дима Билан и Мари Краймбрери. Проститься. Проститься. Нету сил, закрываю. Я глаза закрываю. Клава Кока. Еще люблю.
5: Ну, кто тебе сказал, что я вернусь назад? Жить не смогу и побегу за тобой, обгоняя рассветы.
4: Три дня дождя и Децл, а.к.а. Лётрюк. Письмо. Джиган и Алсу. Зима.
6: Когда ты мне приснился, я все придумала сама.
4: Баста и Тормейтс. Я это ты.
7: Я это ты, ты это я. И никого не надо нам.
4: Татьяна Куртукова. Боже, какой пустяк.
8: Боже, какой.
4: Нелюбимая.
9: Нелюбимая, чтоб меня у окна.
4: Номинация «Лучшая кавер-версия». Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
10: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
11: Авторадио. Первое автомобильное радио.
12: В Москве 21 час.
11: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
2: Ну что ж, и сейчас количество красивых людей на этой сцене, Лешка, увеличится, потому что ко мне добавятся...
3: Кто же? Для вручения
2: награды. Две очаровательные девушки и один из самых стильных людей страны.
3: Кто же это? Задам еще раз вопрос. Для вручения награды в номинации «Лучшая кавер-версия» на сцену приглашается российский стилист, ведущий фэшн-шоу «Без кутюр» на канале Муз-ТВ Алексей Сухарев и ведущий шоу «Женский форум» комик Ольга Парфенюк, стендап-комик Варвара Щербакова!
2: Добро пожаловать!
3: Ну, красота! Красота! Я, кстати, судя по всему, в их команде по виду.
2: Алексей Сухарев так не считает. Это тебе. Ты не в их команде.
3: Это вам.
13: Марина, это было вам.
3: Вот,
13: обожаю.
3: Вот.
13: Добрый вечер, Лайф-Арена. Добрый вечер, премия Муз-ТВ.
14: Леша, ну так, привет, Лайф-Арена!
13: Можно еще лучше.
14: Добрый вечер, Москва! О, я рок!
0: У нас был прописан диалог. Давайте, коллеги, как мы репетировали. Как?
8: Давай.
3: Ну-ка.
8: Алексей, ты любишь кавер-песни?
15: Да, Ольга, я очень люблю кавер-песни, особенно петь их в караоке.
8: Какая твоя фишечка в караоке?
15: У меня нет фишечек в караоке, мы это не репетировали, точно, кстати. Но я могу сказать, друзья, и вы, я думаю, со мной согласитесь, что новое, как известно, это хорошо перепетое старое.
8: Варвара,
0: я
8: знаю, что ты на корпоративах как певица иногда тоже выступаешь. Какая твоя фишечка на корпоративах?
0: Да, Ольга, бывает и так. У меня ощущение, что мы в старый КВН играем с одним микрофоном шнуровым.
2: Либо это урок русского языка для начинающих. Такое ощущение.
0: У меня есть моя коронная пародия.
16: Ну, понимаешь, я не могу сказать, какая.
0: Ладно.
3: Действительно коронная.
8: Я говорила, не надо было.
0: Ладно.
15: Так, все, сворачиваем стендап.
0: Нам сказали не трогать микрофон ни в коем случае.
8: Все.
0: У меня в конверте написано, кто получает лучший кавер. Можно сказать, что я большой поклонник этого артиста еще со школьных лет, и мне сейчас очень волнительно. В общем, большая честь вручать эту награду. Это Полина Гагарина!
3: Ай да кавер! Ай да молодец получается! Какая интересная тарелка у Полины Гагариной. Сервиз целый получается минимум.
15: Друзья, второй год подряд я вручаю на этой сцене тарелку Полине Гагариной. Мне кажется, это что-то значит.
17: Ого! Так, низко. Значит, добрый вечер, Муставан! Значит, второе. Меня заставили сделать этот кавер. Но я не пожалела, мало того. Это было большое счастье. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо за эту песню Лере Бервульф, потому что это действительно большая песня. И она хороша и в таком, и, как оказалось, и в таком виде. Поэтому у меня теперь есть вот такой вот сильный кавер. И я очень Лерочке благодарна передаче «Битва поколений» за такую возможность. Вот оно все случилось, да еще и с тарелкой. Так что ура! Спасибо!
3: Браво! Полина Гагарина, поздравляем!
2: Спасибо, друзья. Можете занимать места согласно купленным билетам.
3: Ты думаешь, они покупали билет?
2: Видимо, Полина Гагарина хотела сфоткаться с Олей Парфенюк, но та сказала, что спешит, поэтому... Ну, в другой раз, Полин. И мы продолжаем.
3: Что ж, мы продолжаем премию Муз ТВ движение. Скажите, вы с нами? Русскую музыку, мне кажется, не остановить.
2: Да, в российской музыке движение останавливается только если, ну, у какой-то, например, поющей звезды схватился ботокс. И тогда, ну, да, немножко останавливается, чуть-чуть совсем.
3: Марин, подскажи, пожалуйста, так, а есть ли среди нашей эстрады люди, которых вообще не остановить?
2: Фу! Ты, наверное, про Стаса Костюшкина, который все время ходит без остановки в качалку. Или, например, Анну Асти, которая провоцирует каждого из нас двигаться в сторону караоке и петь во все горло. Или Филиппа Киркорова, который, по сути, ведет себя так, как будто он сам и есть вечный двигатель. Об этих людях ты говоришь?
3: Сколько ты вариантов накидал. Честно говоря, я думал совершенно про другого человека, который 20 лет назад прыг-скок в чарты и никуда оттуда не собирается.
2: Это тот самый, который номер один.
3: Номер один.
2: Ей! Дима Билан с песней «Я твой номер один» на премии Муз-ТВ «Движение».
3: Пойдем смотреть срочно.

0: Любовь к вам бесконечная. Спасибо.
1: Что ж, давайте поаплодируем Дима Билан. Шикарное, прекрасное, невероятное выступление.
2: Ну что ж, дамы и господа, вы наверняка обратили внимание, что мы уже не одни с Димой на этой сцене. С нами настоящие мастодонты, тяжеловесы премии Муз-ТВ.
3: Я бы попросил, я здорово похудел.
2: Но все равно, Коленька, ты наше все, понимаешь? Человек, который поет, можно сказать, не нотами, а слитками. Золотой голос России, Николай Басков.
4: Привет, Муз-ТВ!
1: И та, без которой не обходится ни одно громкое событие, которое знает секреты абсолютно всех звезд и почему-то до сих пор сохраняет психику, Лера Кудрявцева!
5: Добрый вечер, Лайф-Арена!
4: Ну что ж, привет, Лайф-Арена! Мы Муз-ТВ! Как же классно опять вести эту премию! Скажу честно, здесь я себя чувствую уже как дома.
5: Конечно, у тебя дома ванна примерно такого же размера.
4: Зачем ты всем сейчас рассказала, что была у меня
5: ванной? Я все про тебя расскажу, Коля, все, не переживай, еще не вечер. Но мы сейчас не об этом. Я согласна, я всегда рада быть на этой сцене. Коль, но не стоит забывать, что мы здесь не самые главные. И, конечно, прямо сейчас мы наградим человека с масштабом личности. Я думаю, что никто не сравнится.
4: Согласен. Это настоящая легенда отечественной музыки и кинематографа. Его песни пели наши родители, поем мы. И будут петь наши дети и твои внуки.
1: И конечно, твои это выдающийся композитор, который написал более 120 музыкальных сопровождений для фильмов и мультфильмов и больше 300 песен.
2: А в этом году ему исполнилось 100 лет. Представляете, 100 лет. Это 8 Дим Масленников. Видимо, жизнь продлевает действительно не только смех, но и прекрасная музыка.
4: А другую он и не писал. Специальная номинация «За вклад в развитие культуры». Внимание на экран!
6: Его музыка стала частью культурного наследия нашей страны. А созданные им произведения – классикой, любимой миллионами. Он создавал мелодии, которые не просто сопровождали фильмы, а становились их душой, делая каждую картину бессмертной. Уникальный музыкальный язык, выдающийся талант и преданность искусству навсегда вписали его имя в историю отечественной культуры. Специальная номинация «За вклад в развитие культуры». Александр Зацепин.
5: Чтобы отметить высокие достижения Александра Сергеевича, мы позвали самую высокую и самую яркую звезду, которую смогли найти. Мой друг, наш друг, общий друг Филипп Киркоров.
4: Награду получает художественный руководитель театра «Планета» Александра Зацепина Муза Ли.

0: Александр Сергеевич Зацепин обязательно увидит и услышит ваши аплодисменты, потому что в свои 100 лет он прекрасно слышит и прекрасно видит, и даже творит. И мы создали уже 5 мюзиклов. Приходите к нам на мюзиклы. Спасибо.
1: Спасибо огромное. Передавайте ему наши поздравления и благодарности, Александр Сергеевич.
2: Для меня большая честь сегодня вручить великому артисту, композитору современности этот приз. А вы его муза. Передайте ему нашу любовь всего этого огромного зала, этой фантастической премии, уважаемых ведущих, телеканала Муз-ТВ. Уважение за все то, что гениально он сотворил, написал. Его песни пелись, поются и будут еще петься многие годы. Спасибо вам, что вы его так оберегаете и бережете нашего дорогого Александра Сергеевича Зацепина. Браво, маэстро!
3: Браво!
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
3: Ну что, как там настроение в зале? Премия Муз-ТВ? Мы продолжаем творить историю.
1: Абсолютно верно.
5: Ну кто что ж, на сцене если... сейчас появится? Внимание, вопрос.
3: Мы готовы объявить следующего артиста.
1: Давай.
5: Давайте попробуем.
1: Давай, Коля, давай.
3: Вообще без проблем.
1: Да, пожалуйста.
6: Давай.
1: На сцене Мари Краймбрери с песней «Давай не ждать». Давайте не ждать.
5: Давайте не ждать.
1: Мари, мы ждем тебя. Ну, давайте не будем, но ждем.
6: Мари Краймбрери!
7: Давай, я тебе помогу, осторожно.
5: Все, а ссорится, то... ссорится, что?
7: Не, ну чтобы она не развалилась к концу премии.

0: Спасибо огромное вам за такую прекрасную поддержку всегда. И за кадром, и тогда, когда мы на сцене. Я вас люблю. Спасибо огромное!
1: Ваши аплодисменты Марии Краймбрери! Воздушная, прекрасная, невероятно талантливая. Друзья, ну вот мы и в полном составе нашего дуэта. Поприветствуем Диму Масленникова еще разок. И, кстати, давайте все-таки его открыто и искренне от всего сердца поздравим с грядущей свадьбой. Потому что мы ее так упомянули, но так, чтобы... Эй, Дима! Мы тебя поздравляем.
2: Спасибо.
1: А Клаву как поздравляем.
2: Спасибо, приятно.
1: Ну,
2: практически до слез.
1: Ой, я даже не думала, что ты такой сентиментальный человек. Или ты просто вспомнил, сколько сейчас стоит отметить свадьбу?
2: Давай так, Марина, если так. Тебя не звать в качестве ведущего, не так уж и дорого.
1: Ну и не так уж и весело, знаешь?
2: Ну, с этим согласен.
1: А вот скажи, пожалуйста, вы уже с Клавой выбрали песню для своего первого свадебного танца?
2: Честно говоря, нет. С этим есть небольшие проблемы. Я раньше хоть и танцевал, сейчас это делаю очень-очень плохо. Мы в поисках трека, который хотя бы замаскирует этот ужас, который я буду делать.
1: Фух, ну тогда, мне кажется, ты оказался в идеальном месте, потому что здесь и сейчас мы узнаем победителя в номинации «Лучший альбом». Я думаю, что там любой трек исправит вашу ситуацию с твоим танцем.
2: Внимание! Номинация «Лучший альбом»! Внимание на экран!
3: Премия «Муз-ТВ-2026. Движение». В номинации «Лучший альбом» представлены Марии Краймбрери. «Сегодня мой лучший день». Леонид Агутин, НВЛ. Анасти, высшие силы.
4: Прости меня, я беспощадна. Отныне холодный взгляд, штурм даже сердце остынет.
3: Дима Билан, Вектор В.
5: Звучит ответ, что ты на одно.
3: Моя Мишель, ангелы и не очень. Сергей Лазарев, счастливые тоже плачут.
6: Руки на плечи клади, так будет легче уйти.
3: Holiday Boy, для тебя.
7: Грустная, красивая.
3: Винтаж. Не детский мир. Номинация «Лучший альбом». Премия «Муз-ТВ-2026. Движение».
1: Вручать награду в номинации «Лучший альбом» будут вручать очень крутые люди, очень крутые. Они настолько крутые, что у них вместо кресел в нашем зале аж парковочные места, потому что они настоящие машины музыки. Музыкальный продюсер, телеведущий и заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Аксюта.
2: И народная артистка России Анита Цой! У-ху!

0: Хорошо. Хорошо.
1: Всем привет, Москва!
2: Добрый вечер, Муз-ТВ. Добрый вечер, Лайф-Арена.
1: Дорогие друзья, в этом конверте именно тот, кто выпустил альбом. Помните, недавно еще был золотой век альбомов, а сейчас жизнь так быстро меняется, что выпускают больше треки. Они мчатся как сторис. И вот поверьте мне, все те, кто замахнулись сегодня на альбом, настоящие герои. Потому что в них живет целая огромная вселенная, которой они готовы сегодня поделиться с нами. Кропотливейший труд и большая жизненная концепция. Вот что это такое, друзья.
2: Тренд сегодняшнего дня – это виниловые пластинки. Любой альбом, как вы помните, выпускался и выпускается сейчас на виниле. Я коллекционер винила и с удовольствием куплю альбом того номинанта, который победит сегодня в этой номинации.
1: Ну что, волнительно? Громче!
2: Группа, моя Мишель!
1: Ангелы не очень!
3: Таня и команда, мы ждем вас!
4: Вот моя Мишель!
0: Какие радостные объятия! Счастье! Конечно, столько драк металла привалило домой.
1: Слушнее, друзья! Ваши аплодисменты!
5: Боже, у меня даже отвалилась сережка от такой неожиданности. Вау. Учитывая, кто были моими конкурентами, это, конечно, очень лестно и совершенно неожиданно для меня. Спасибо большое. Мне, как автору собственных песен, это очень приятно, и я благодарю всю свою команду, Алекс, Катя, всю свою группу и, конечно же, своего соавтора Пашу Шевчука. Спасибо, дорогие зрители, что голосовали за наш альбом. Вау, спасибо!
6: Поздравляем! Спасибо, друзья!
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
8: Друзья, но, конечно же, как обойтись без коллектива, без которого мы не можем обойтись буквально что ни день, то встреча. Что ни день, то встреча, а то и две.
6: Вот так складываются традиции.
8: Да, традиции. Филатов и Кэрос в нашей студии здесь.
9: Привет.
8: На премии Муз-ТВ 2026.
9: Есть только разница, что сегодня три косаря никто не выиграет.
8: Это да, во-первых, да, никто не осуществит свою мечту, но, кстати,
9: как
8: мечты...
9: Много кто осуществит.
8: Много, просто, да, на сцене кто получит сегодня.
9: Вы думаете, у номинантов нет мечты, они не связаны с посудой?
8: Нет, мечтают, мечтают. Так же, как и вы, собственно, у вас же есть тоже мечта что-нибудь выиграть.
9: У нас есть одна тарелка Муз-ТВ, но нас четверо, нам надо еще три.
10: Так. И будет сервиз.
9: Тогда сервиз будет, да.
6: Хороший, прекрасный план. Скажите, вы уже были сегодня на сцене.
9: Были.
6: Расскажите атмосферу зала, и Муз-ТВ, как всегда, старается каждый год сцену оснастить как-то интересно и что-то придумать для каждого номера, какой-то перформанс, который должен запомниться точно и, ну, в общем-то, и про артистов, и в целом про премию составить впечатление.
8: Вы же открывали прям премию.
9: Да, мы открывали, мы были первые. И хочется отметить, вы же знаете вот эту вот традицию российских концертов, когда ты приходишь и еще два часа ждешь, пока начнется от официального времени старта.
8: Угу.
9: У Муз-ТВ все не так. Чуть-чуть, вот небольшая застежка, минут 10. И начали. По-моему, там еще бутербродами давились, значит, в фойе, все быстро забежали. Но действительно, это было круто. Мы сами делали вместе с ребятами, с Леней Руденко и с грубым продакшн музыкальный всей первой части. И я надеюсь, что всем понравилось. Супер технологичная сцена, все двигается. У нас вот этот язык,
8: Руденко,
9: который...
8: в воздухе висел.
9: Это не Руденко, это грув висел в воздухе, а Руденко вылезал из-под земли.
10: А знаешь, когда ты говоришь, что совсем небольшая задержка, вспомнились слова одного известного...
9: Жены твоей бывшей,
10: одного, да? Одного известного пресс-секретаря, который сказал, встреча начнется с задержкой, но вовремя. Вот здесь, например.
8: Давайте поговорим о номинантах этого года. За кем...
6: Ваше личное музыкальное открытие.
8: Пристально следим.
9: вот вы знаете, вы не первый уже, кто задает
6: вопрос.
9: Понятно,
6: это такой компрометирующий.
9: Наверное, глупо отрицать прорыв вообще планетарного масштаба Вани Дмитриенко. Ну, чувак просто за год дал до стадионного уровня. Я до сих пор не понимаю, как это работает. Ну, типа, когда ты собираешь там понимают, зал на 2000, что там хрена
6: ты думаешь,
9: стадион.
6: Ваня Дмитриенко понимает, как это работает?
9: Я думаю, что Денис Сатаров с Ирой Щербинской точно понимают, а Ване не надо понимать. Ему надо просто с ума не сойти при этом. Потому что в таком юном возрасте дойти до такого уровня, это...
8: Ну, уже 18, да?
9: Ему, ему 15, уже, по-моему, последние 15 лет. Ну, ему 20 там чего-то там, но неважно. В плане того, что чувак, он артист, знаешь, как типа... Как Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс, которых там в какой-то инкубатор диснеевский засунули, они там росли, вот выросли. Здесь у нас такого инкубатора не совсем, ну, может быть, только непоседы какие-то. И, ну, это абсолютно самородная история, классная и так далее. Очень много классных артистов, хорошей музыки. Мне бы хотелось, например, чтобы Зиверт дали за великолепное шоу, которое они сделали, вложив туда.
10: Ретро, да?
9: Да, ну, это супер уровень. Вот вчера смотрели там концерт Бруно Марса. Это очень круто, но это не так. Там шоу гораздо ниже уровня.
8: Бруно Марса ниже уровня?
9: Да.
8: Чем у Зиверт?
9: Да. Ну, вау. Мы все просто думаем, что здесь что-то ничего не происходит. Мы вот как-то обособились все. И
6: у нас всегда было такое мнение, что там
8: что
6: на Западе
8: тянемся,
6: лучше,
8: да,
6: что там круче, что они, конечно же, на уровень выше, и где-то это так.
9: Это все американцами навязано в 90-е.
10: Подожди, ну объясни, а вот критерии крутизны шоу, они в чем заключаются?
6: Да они субъективные.
9: Но тебя мурашит или не мурашит? Вот.
6: Но это же субъективная.
9: Ну, конечно.
6: Тема.
9: Оно субъективно-объективное, потому что это же объективная субъективность.
8: Ты дашь кому-нибудь еще сказать, нет, или ты один будешь сегодня говорить?
9: Они молчат, поэтому говорю я.
10: Потому что мурашит только тебя.
8: Леш, ты скажи хоть свои слова.
11: Можно просыпаться, да?
8: Да. Ты за что отвечаешь в коллективе, еще раз напомни?
11: За дисциплину.
8: Раз. Ну, наверное, все-таки за создание музыки.
11: Ну, это мы с Димой отмечаем, да, отмечаем.
6: Отмечаем. Поздравляем.
9: Спасибо большое.
8: Чья музыка тебе наиболее интересна?
11: Моя. Ну да, Филатов иногда неплохо пишет.
8: Так, ну Филатов уже написал.
6: Филатов продолжает вроде бы?
11: Да, продолжает. А то, так, вы имеете в виду из номинантов
8: помимо
11: в этом году?
8: Дмитриенко.
11: Да, много, на самом деле. Ребята из комнаты культуры продолжают радовать. Ну, у меня просто вкус такой специфический, поэтому как бы вот в отношении, наверное, меня лучше не спрашивать, а опять спросить вот Дашу, например.
10: Я мурашит от другого.
8: Даша.
11: Ну да, там.
8: Кого ты считаешь лучшей исполнительницей этого года? Внимание.
12: Да, тебя сейчас. Слушайте, скажу. Во-первых, я считаю, что у нас очень много сильных девушек-исполнительниц, и каждая хороша по-своему, потому что не надо отрицать еще тот факт, что есть разные тесситуры там, да, есть сопрано, есть альт и так далее. И у каждого еще свой определенный жанр. Поэтому, как показывает практика, все равно как бы они вроде конкурирующие, но все равно у каждого своя...
13: Конкретные имена, Даш.
12: Группа «Золото». Группа «Золото», да, я обожаю группу «Золото».
8: Итак, номинация «Лучшая исполнительница» группа «Золото».
13: Она с ними одна гримерка сегодня, Даша уже там.
9: Подождите, внимание, сейчас похулиганим. Мне звонит продюсер Ваня Дмитриенко. Дэн, ты в эфире, скажи что-нибудь.
14: Да, слушайте, пожалуйста, Ваню Дмитриенко и Филат Бейкер.
9: Спасибо большое, это то, что мы хотели слышать.
10: Нормальный дуэт, Ваня Дмитриенко.
8: Отлично, ну что, ждем будущей коллаборации, в таком случае в следующем году. Коллаборация Филатов, Кэрес и Ваня Дмитриенко.
6: Скажите, вы сегодня все поступались, то есть открыли, вы больше сегодня не выходите на сцену?
8: Выпивать можете?
9: Мы надеемся, что мы выйдем, но шансов мало. Мы там есть в номинации за коллаборацию с диджеем Грувом, «Счастье есть», которая у вас, кстати, тоже...
6: У нас неоднократно звучала.
9: Звучала в эфире Авторадио. Скрестим пальчики, но очень высокая конкуренция вот конкретно в этой номинации.
8: Точно. Но желаем удачи в любом
9: случае. Спасибо большое.
6: Спасибо вам огромное.
8: Спасибо.
9: Увидимся с вами на следующем 5-часовом концерте.
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение на Авторадио. Авторадио. Реклама. Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
15: присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

Авторадио. Премия Муз-ТВ 2026. Движение,

каждого из нас. На свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже.

0: спасибо огромное. Потрясающий трибьют в память артиста, чьи песни стали давно частью нашего культурного кода и живут в сердцах каждого.
1: Игорь Тальков. Его уже давно нет с нами, но его тексты и музыка до сих пор звучат так, будто перенаписаны, будто вчера.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
3: Итак, друзья, мы по-прежнему находимся в движении, так называется. Это премия, 21-я премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь Брагин, Гордеева, Захар, наша выездная студия на самом громком музыкальном событии года.
0: И вы знаете, сейчас наша студия преобразовывается из просто информационной, встречающей гостей, в место, где царят самые честные эмоции, слезы в том числе, безусловно, притом слезы радости, безусловно, гордость, счастье и удовольствие от проделанной работы, потому что к нам приходят победители, победители с тарелками Муз-ТВ.
4: Ну да, до этого у нас была студия «Прелюдия», «Предвкушение».
0: Студия «Прелюдия».
4: А теперь студия «Отмечание победы».
3: Да-да-да. И, конечно же, продолжается концерт потрясающий, где каждый номер – это определенное произведение искусства и музыкального, и творческого, и технологического. Так что следите за премией Муз-ТВ. Мы, соответственно, тоже это делаем и рассказываем обо всем, что здесь происходит, друзья. Наша выездная студия продолжает работу. Всем прекрасного вечера.
4: Ну и не забывайте заходить в официальный канал в Максе, в канал Авторадио, потому что там можно не только услышать, но и увидеть гостей.
2: В прямом эфире. Открытая студия Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026. Движение.
1: Для вручения награды в номинации «Лучшая коллаборация» на сцену приглашаются пара выдающихся актеров. Потому что Алексей Чадов – реальный актер, а Яна Рудковская, как и любая девушка, в душе актриса.
0: Встречайте, Яна Рудковская и Алексей Чадов. –

0: Ян, ну ты сегодня как подарок. Наш общий подарок. Алёха как курьер, получается, доставил тебе.
1: Добрый вечер, Лайф-Арена. Очень рада видеть всех. И вот мы сегодня с Алексеем за кулисами разговаривали о том, что в 2000... Все-таки, я думаю, в 12-м году в Олимпийском мы вручали вместе на премии Муз-ТВ номинацию «Дуэт года». А сейчас у нас с тобой коллаборация года. Ваня Дмитриенко.
2: Аня Пересиль.
3: Браво.

0: Всем здравствуйте. Да, хочется сказать, я от себя постараюсь быстро, очень приятно получать такое внимание и признание в сторону творчества. Для нас это был очень важный шаг, очень серьезная коллаборация. И мы очень счастливы, что вы так сильно ее оценили. Но мне кажется, очень хочется послушать Аню. Вот.
1: Ну, я пока в шоке. Я пока, ну, так собираюсь. Честно говоря, это первая моя премия в Муз-ТВ вообще. Ну, это просто какой-то шок. Я просто очень-очень счастлива. Спасибо вам большое. Для меня вот эта тарелка казалась, что это какая-то вообще картинка. И просто я видела, как звезды типа с ней фоткались, кто получал. И сейчас типа я ее держу в руках. Это просто невероятно круто. Спасибо Ване за это. Спасибо его команде за это. Спасибо вам, слушатели, которые это так оценивают. Это невероятно ценно. Спасибо Муз-ТВ за то, что, ну, вот так случилось, и вы так нас отметили. Спасибо вам огромное. Я просто невероятно счастлива. Спасибо.
0: Еще большое спасибо вон там нашему фан-клубу. Спасибо, девчонки.
2: Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд.
3: Яна Рудковская и Алексей Чадов.

0: Наша следующая специальная номинация называется «Ренессанс года».
1: Ренессанс – это когда ты уже получил все премии, завоевал всех принцесс, спел все дуэты, даже включая те, то, где когда второй голос тебе принадлежит самому.
0: Это когда ты перезапускал себя сотни раз.
1: Когда твой гардероб может стать отдельной экспозицией на выставке современного искусства.
0: Это когда твоя карьера напоминает сериал, у которого 40 сезонов, а рейтинг все выше и выше.
1: Это когда с каждым годом интерес зрителей к тебе все больше и больше. Слушай, ну у меня просто дикие ощущения, что все про меня.
0: Если бы это, Коля, было все про тебя, ты бы сейчас не объявлял эту номинацию. Ты бы ее, конечно же, получал. Но, к сожалению, увы, это не ты.
1: Ну ладно, пойду обижаться.
0: Итак, специальная номинация «Ренессанс».

0: Ренессанс года. Филипп Киркоров.
1: Филипп Киркоров! Для вручения этой особой награды нужны особые люди. Других на сцене премии Муз-ТВ и не бывает.
2: Дорогие друзья, встречайте президент «Газпром Медиа Радио» Юрий Костин и актриса Елизавета Арзамасова.
1: Браво, Филипп Киркоров, дорогие друзья!
2: Ренессанс года!
3: Радиоканал «Авторадио Вологда». Без возрастных ограничений. Погода.
4: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, малооблачно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 20, ночью плюс 11. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Радиоканал «Авторадио».
5: Без возрастных ограничений.
3: Реклама.
0: Муз-ТВ приглашает.
6: 6 июня.
0: Москва.
6: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026.
6: Движение.
0: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ «Движение».
5: Категория 16+.

0: подождите, ребят. Вы поняли игру? А что так жидко-то? Я понять не могу. Вас как будто бы здесь 3 человека. У вас огромная лайф-арена. Значит, я называю факт или Коля. А вы хором говорите Филипп или Николай, или оба. Да?
1: Давай, жги!
0: Поехали. Итак, первый вопрос. Кто из этих артистов может выйти на сцену в таком костюме, чтобы потом неделю еще обсуждали все модные паблики? Филипп!
1: Я стараюсь, но тут понятно, что он побеждает.
0: Идем дальше. Кто может собрать вокруг себя столько новостей за неделю, что их хватит на целый сезон реалити-шоу? Кто?
1: Ребят, давайте не будем продолжать.
0: Филипп.
1: Да нет смысла.
0: Филипп.
1: Я проиграл. В сухую.
0: Нет, еще подожди. Не будем продолжать?
1: Мне неинтересно.
0: Все? Почему это?
1: Потому что это унижение.
0: Ну хорошо, ладно, Филипп победил.
1: Да,
0: давайте
1: все Филиппу.
0: Продолжать премию.
1: Давайте все-таки дорогу давай. Старшим.
0: Коля, вот скажи мне, пожалуйста, ты еще, в принципе, вот у тебя юбилей скоро, 50. Мне так нравится это повторять, эту цифру. Вот. Вот скажи мне, ты еще в своем возрасте, подростковом, не побоюсь этого
1: да.
0: слова, не соскуфился окончательно? Но вот следишь за трендами, за музыкой, за молодыми.
1: Да какой соскуфился, Лера? Да я амбассадор вайба.
0: Коль,
1: ты знаешь,
0: прям...
1: как я трец разрываю?
0: Коль, я прям представила, как ты вчера вечером сидела и учила эти слова.
1: Лер, да я реально в теме. Я даже смотрю эти нейросериалы. О, нейросериалы про драму в семье «Клубничник». Почти переживаю, как за себя.
0: Понимаю. Единственный, кто радуется этим проблемам фруктовым, это певец Джонни. Ты знаешь вообще, что из этих мультиков у его песни «Камин» за месяц было больше 7 миллиардов просмотров?
1: 7 миллиардов?
0: Да, Коля, да, 7 миллиардов просмотров.
1: После этой информации мне даже камин не нужен. Я сгораю просто уже от этого. 7 миллиардов, и что? Он...
0: Ну, в общем, я тебе желаю...
1: Он еще с нами?
0: Просто новую хорошую песню, вот я о чем.
1: А, спасибо.
0: Да. Угу. Да.
1: Следующая песня, которая прозвучит здесь... Тоже новая Лерочка. И она невероятно хороша. Она стоит того, чтобы ее услышали миллиарды людей.
0: На сцене невероятная Лолита с песней «Красная,
1: Красная шапочка».

0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
2: Боже, боже!
3: Эй, приветосы всем! Ковбой Амазонки, привет! Как вы здесь? Вот только теперь премия начинается по-настоящему. До этого были закуски, а сейчас основное блюдо, сейчас польется гуляш. С вами блестящая пара, настоящий чудо-дуэт.
2: Как он сам пишет про себя в своих соцсетях. Модель, VIP, селебрити и легенда. Кто-то скажет нарцисс, а я скажу... Отличная самооценка! Блистательный ведущий! Это видно даже по его прическе. Владимир Маркони!
3: Очень хорошо! Она исполнила мечту любой девчонки-подростка. Она взяла и выскочила замуж за солиста бойс-бенда. Она побывала практически во всех уголках нашей планеты. Конечно, она должна была появиться на премии движения, потому что она и есть движ. Wow. Яркая и талантливая певица и телеведущая Регина Тодоренко. Регина, смотрю на тебя, и просто хочется тебя схватить, догнать и поцеловать.
2: Беги,
3: Тодоренко! Беги, сейчас схвачу!
2: Да я в классе пересмотрел фильмов, ставит меня!
3: Давай, где твой USB? Ну-ка, Тодоренко!
2: Так хватит, где у тебя кнопка?
3: Это все были кнопки G.
2: Вот. Все хорошо?
3: Да, все хорошо.
2: У тебя все хорошо? Ты после премии на какую-то косплей-вечеринку едешь? Или за кулисами ты ел сэндвич с майонезом, обляпался, как мой трехлетний сын, и вышел в чем попало? Где костюм?
3: Извините, пожалуйста. Регина, значит, электронную почту с приложением о том, как круто одеться на объявление номинации «Лучшие в сети»? Мы игнорируем, да?
2: Я читала, просто подумала, что это розыгрыш. Вов, ну прости, у меня дома не нашлось стильного костюма Wi-Fi роутера.
3: Ага. А какой мы могли бы быть парой? А что теперь? Регина, ты понимаешь, как ты сейчас нелепо выглядишь?
2: Я?
3: Просто красотка в элегантном платье, и что люди скажут? Не надо.
2: Простите меня ради всего святого, не вот держите дизлайк, ради бога. Не корите, братцы, да обойдет меня хейт людской.
3: Ладно, все, не нужно унижаться. Мне одному придется сейчас как-то отдуваться за нас. Итак, мой шикарный внешний вид, как я уже сказал, не случайен. Номинация «Лучшая в сети». Секундочку. Внимание на экран.
0: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Номинация «Лучший в сети» вручается артисту, наиболее популярному среди подписчиков в соцсетях Муз-ТВ. В номинации представлены Ольга Бузова, Шаман, Сергей Лазарев, Клава Кока, Мари Краймбрери, Дима Билан, Марго, Джиган. Номинация «Лучший в сети». Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
3: А? Одну секундочку. Пусть люди еще покричат, за кого они. Ребята, кто за кого? Ну, сейчас мы это и узнаем. И для вручения этой награды мы пригласим людей, которым уже некуда ставить свои собственные.
2: Для вручения награды в номинации «Лучшие в сети» на сцену приглашается 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев!
3: Oh! Айдак нам! Два прыжочка! Привет! Здравствуйте!
2: Поздравляем! Поздравляем!
3: Целуйтесь! Целуйтесь! Молодцы!
4: Добрый вечер, Муз-ТВ! Володя, Региша, прекрасно выглядите.
3: Спасибо большое.
4: Немножко
3: не надо врать так
4: в
3: глаза. Спасибо. Так мы поняли, что не разбирается в стиле.
4: Итак, следующие номинанты с огромной аудиторией. И за них переживают, и за ними следят, как болельщики за своих любимых спортсменов.
5: И благодаря болельщикам, которые излучают такую энергию, что хочется просто идти вперед и никогда не сдаваться. И нам очень приятно сегодня объявить победителя данной номинации.
4: Итак, открываем. Мари Краймбрери.
6: Опять нужно на носочки вставать, чтобы до микрофона достать. Добрый вечер! Я вам хочу сказать, что это самая странная номинация для человека, который выкладывает несколько постов в месяц. Но мне безумно приятно, что эти некоторые посты набирают большое количество просмотров благодаря вам. Я вообще считаю искренне, что артист без слушателей, без зрителей не может быть априори артистом. Поэтому спасибо вам большое за то, что вы у нас есть, за то, что вы так кричите, за то, что вы такие прекрасные и пишете нам добрые слова. Плохие мы постараемся не читать благодаря вам. Спасибо огромное! Спасибо большое, Муз-ТВ и мой прекрасный Velvet Music. А еще я сейчас напрошусь для аплодисментов для прекрасных ведущих. Похлопайте им громче!
3: Ай ты, Мари, спасибо тебе! Поздравляем тебя с тарелкой, Муз-ТВ! И, конечно же, Даву. Дава, беги, тоже целуй! Принимай!
2: Обнимай ее. Люби с тарелкой и без, а лучше с двумя.
3: Поздравляем. Теперь можно приглашать гостей, можно свою овощную нарезочку класть на красивый сервированный стол.
2: Володь, остановись. Ну-ка. Да где же у тебя эта чертова кнопка?
3: Напоминаю, это все кнопки G на
2: мне.
3: Да, давай.
2: Подожди, вот так надо покрутить, я не знаю.
3: Стоп, не надо. Не надо, здесь есть несовершеннолетние. Постой.
2: Володь.
3: Слушай, ты понимаешь, что я образец стиля? Я альфа-самец луков. Я хорош. Я разбираюсь в том, как человек должен красиво и нарядно выглядеть.
2: Почему? Почему ты всегда выбираешь такие эклектичные образы? Что ты хочешь доказать этому миру, Володя?
3: Потому что мой стилист ходит с лабрадором. Вот, и в очках, да, но не в этом речь. Итак, я предлагаю прямо сейчас, у нас здесь куча стильных людей в нашем зале.
2: Так.
3: И нам нужно провести детектор, специальное расследование, кто из них круче одет.
2: Давай.
3: Знаешь, я понял, что одному мне это делать будет
2: круче, немножко
3: не с руки.
2: Круче, чем ты все, Володя, в этом зале хорошо одеты.
3: Нормально, нормально, сейчас мы это будем проверять. Так, девочки, привет. Так, вы совершеннолетние? Она тут... Да, а что нужно? Малыш, ничего страшного. Так, мне нужен сейчас человек, который легко перелезет со мной сюда. Вы просто зрительница? Вы зрительница?
7: Да, я зрительница. Я обожаю премию Муз-ТВ.
3: Ваш ответ, черт возьми. Давайте. Так, вылезайте со мной, вылезайте со мной. Девочки, помогите. Так, давайте. На плечо запрыгивай, запрыгивай. Оп, есть, есть. Опа, хорошо. Есть, друзья, человека из зала вытащили. Неподготовленная, ничего не знает. Бросаем на амбразуру. Как вас зовут?
8: Арина.
3: Арина, как же вам хорошо. Вы любите звезд шоу-бизнеса? Да, конечно. В таком случае давайте оценивать луки наших звезд.
2: Вот
3: так,
2: это...
3: начнем мы. Так, ну, с самого сложного, да, с неберучки.
2: За что ты так девочку на амбразуру бросаешь?
3: По 10-бальной шкале от 1 до 10, 1 так себе, 10 роскошно. Дима Билан. Подождите, подождите. От этого, возможно, зависит ваше следующее место работы или судьба в целом. Давайте.
8: Все 10.
3: Целуйтесь. За десяточку, Дим. А, у вас кольцо.
8: Неправда.
3: И муж сейчас смотрит трансляцию.
9: А это что? Ну, давайте честны будем.
3: Ах ты маленькая врушка. Как зовут вашего мужа?
8: У меня нет мужа.
3: Теперь, конечно же, нет. Итак, Сергей Лазарев. Сергей Лазарев! Арина, тут сейчас важный момент. Одну секунду.
2: Да расстегни пиджак, ты и так хорош, Серёга. О, все!
3: Арина, а зачем вы все протоколируете? У нас тут 500 камер.
8: Все 10.
3: Ой! Ой! Что вы сказали, Арина? О, поздравляет! Она говорит, что у тебя 5 из 10. Арина, давайте.
8: 10.
3: Умница! Арина, вам за смелость! Ровно десяточку тоже выдаем. Спасибо, Арине. Арина, дорогая, беги. Беги скорее. Неси эту счастливую мысль и видео по
2: вся
3: всему миру.
2: Вся страна завидует Арине.
3: Так.
2: Ненавидим тебя, Арина, всем сердцем. Правда?
3: Расцеловано красавчиками. Поздравляем тебя, Арина.
2: Володь, ты знаешь,
3: да,
2: я вот уже начинаю привыкать к тебе в таком виде. И даже думаю, что так органично.
3: Ох, Региночка, ты даже не представляешь, что этот лук на самом деле скрывает.
2: Пускай это останется твоей маленькой тайной.
3: Да, и правда, тайна невелика. Итак.
2: Вов, давай сойдем с этого скользкого пути, потому что потом меня будут обвинять, а ты выйдешь сухим из воды.
3: Сухим вряд ли, потому что я имею в виду, что под этими спортивками довольно вспотел, но не будем о мокром. Скажи, дорогая, как человеку, который видел тебя и с микрофоном, и без, зачем сейчас лиричные песни стали делать танцевальными?
2: Это просто, потому что миксы в тренде. Манго-маракуйя, мак-н-чиз, ну или дубайский шоколад. Это все что-то с чем-то.
3: Я понял, Регина, на премии Муз-ТВ ты больше всего ждешь банкет.
2: Нет, да, просто сейчас будет такая вкуснятина. Настоящий микс классной музыки и бешеной энергии.
3: Встречайте, Артик и Асти. И Overpower. Модный поп.

Наша любовь как будто открывает портал и меня замотал. Тебя замотал, ты попал, малыш, да и попал. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Я хочу уют и дом, ты

0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио. Реклама.
1: Здравствуйте, я Алексей Демин, ведущий врач Вологодской глазной клиники «Визус Абсолют». Вместе с нами вы обретете здоровое зрение. Не откладывайте посещение офтальмолога.
2: Записывайтесь на консультацию по телефону 33 36 36.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91, 8-800-222-89-90.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Звук вашего уюта звучит так? Пора это исправлять. В торговом центре «Аксон» тысячи идей и товаров для вашего дома. Керамогранит, двери, обои, мебель, сантехника. Все по выгодным ценам. Создайте уют с торговым центром «Аксон».
8: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.

0: будем испытывать терпение публики. Откроем этот конверт и объявим победителя.
1: Ты спросил.
0: Я с большим удовольствием объявляю этого артиста, потому что режиссер его видео – это член моей семьи практически. Сергей Лазарев!

0: Добрый вечер, друзья. Как радостно. Друзья, я хочу сказать огромное спасибо, во-первых, автору песни «Если бы я мог», Еве Власовой, замечательной Еве. Я не знаю, она должна сегодня быть тоже в зале, потому что она тоже номинируется за свое сольное творчество, за дуэт. Так вот, во-первых, автору песни «Если бы я мог». Второе, конечно же, режиссеру, потому что это тарелочка в номинации «Видео года», друзья. Это очень сложное костюмированное театральное видео. Огромное спасибо костюмерам и, конечно же, режиссеру. Саша Сахарная, спасибо тебе огромное за эту сложнейшую видеоработу. Спасибо моему любимому фан-клубу, всем поклонникам, которые голосуют. Я вас очень люблю, самые громкие. Спасибо, мне безумно приятно. Ура! Спасибо.
1: Браво!
2: Потому что для Сережи нет ничего невозможного. Боже мой, что там? Сереж, что у тебя упало?
1: В коллекцию поздравляем. Вот и еще прибавилось. Друзья,
2: красавчик.
1: Перед тем, как мы продолжим церемонию, предлагаю провести небольшое, но важное расследование.
2: Да, сегодня в этом зале собрались самые талантливые, так, успешные и красивые люди страны.
1: Все верно. А еще люди, которые иногда принимают очень странные решения.
2: Володь, ну не суди по себе.
1: Я не сужу. Я ищу единомышленников. Сейчас мы все выясним. Правила довольно простые. Если узнаете себя, поднимайте руку, кричите, не скрывайте правду. Да, возможно, кого-то это дискредитирует, но это весело.
2: А вот если рядом сидит ваша вторая половинка, правда может вам навредить. Отвечайте... полсилы.
1: Итак, кто хоть раз ставил будильник на 7 утра?
2: Кто? Ну кричите,
1: давайте.
2: Я!
1: Поднимите руки.
2: А просыпался в 9.
1: Так, так.
2: Юра Музыченко, смотри, постоянно так делает.
1: Юра, да? Ложится в это время. Ну хорошо, хорошо. В 7 утра надо идти спать, конечно.
2: Кто говорил себе, сегодня точно лягу спать пораньше? Так, ну немного вас как будто все...
1: А потом внезапно оказалось, что уже 2 часа ночи, и вы смотрите видео о том, как на рынке чинят старый трактор. Есть такие? Я же не один. Нас много, ребята! Нас много, СДВГшники, вперед! Кто хоть раз писал сообщение?
2: А потом перечитывал его 10 раз!
1: Так. А потом удалял и вообще ничего не отправлял. Да, мы такие.
2: Вот.
1: Мы импульсивные, но как немного стесняющиеся люди.
2: Как много романтиков у нас в зале.
1: Кто заходил в магазин за одной вещью?
2: Смелее. А выходил с пакетом, который невозможно объяснить.
1: Вперед, шопоголики! Молодцы!
2: Но знаешь, что меня удивляет? Что большинство мужчин подняли руки. Это же чисто женская история, мне кажется. Парни, а зачем вы ходили? С чем вы вышли?
1: Сейчас мы еще узнаем кое-что. А кто еще хоть раз покупал что-то только потому, что написано скидка 70%?
2: Хотя до скидки вам эта вещь была совершенно неинтересна. Есть такие? Есть такие.
1: Ну хорошо, что наш шеф Ивлев так не поднимает руку. Да, скидка 70%. Просрочка? Беру, нормально.
2: Беру. Хороший прокат, продукт. Прокат. Сварим.
1: Да, подольше поварим, правда. А кто говорил только «я на минуточку зайду в соцсети»?
2: И исчезал из реального мира на 1.5 часа.
1: Где вы? Где вы, герои нашего времени?
2: А вот
1: тут
2: там
1: всем можно поднять
2: галерочка,
1: руки смелее.
2: Мне кажется, вы тоже так делали, да? Кто фотографировал еду быстрее, чем начинал ее есть? Много нас таких, да?
1: Молодцы. А кто фотографировал закат? Давайте, романтики, смелее.
2: А кто фотографировал себя на фоне заката? Ну как-то нас мало. Что
1: а
2: такое?
1: Кто фотографировал себя на фоне человека, который фотографирует закат? Конечно. Конечно. Мы все такие.
2: Кто говорил, друзья? Я уже выезжаю.
1: Находясь дома в полотенце, разумеется, да.
2: Все женщины. Все женщины мира так делают. Правда, девочки?
1: Молодцы. Девчонки, мы все сестры. Не забывайте об этом.
2: У нас сестринство.
1: Конечно.
2: Те, кто уже выезжает.
1: А кто включал музыку так громко, что автоматически становился диджеем всей квартиры и подъезда?
2: Вон там девушка, вон она.
1: Молодец. Вот. Мы тебя запомнили.
2: Сестра твоя.
1: Вы... А кто обещал начать новую жизнь с понедельника? Давайте, мы живем в иллюзиях, смелее.
2: И похудеть заодно. С понедельника. Кто
1: худел?
2: Ладно,
1: с понедельника не обязательно, а с Нового года кто?
2: Ну хотя бы завтра, да?
1: Мы оптимисты, мы верим в хорошее, мы верим в хорошее будущее.
2: Ну да, потому что завтра это новая жизнь, конечно.
1: Да. А кто хоть раз открывал холодильник?
2: Ночью.
1: Это пока что весь вопрос.
2: Не потому что хотел есть.
1: Хотел посмотреть, вдруг там что-нибудь вкусненькое можно найти и новенькое.
2: Вот-вот я вижу, Марго, по-моему, так делала, да? Каждый день.
1: Потому что у нее штаны на резинке сегодня, она может себе такое позволить. Подходить к холодильнику сколько угодно раз, привет.
2: Кто сохраняет смешные видео, чтобы потом показать друзьям?
1: И никогда их не показывает! Привет, добро пожаловать в клуб. А кто знает слова песен лучше, чем номера телефонов родственников? Жен, мужей, мамы, папы. Хорошо, что мы определились с приоритетами.
2: А супер. Кто может узнать трек по первым 2 секундам? Валдис Пельш, ты здесь?
1: Ничего ты вспомнила. А кто подпевает даже тогда, когда артист еще даже не начал петь? Что подпоем? Ну что ж, тогда сделаем это позже.
2: А теперь самый главный вопрос.
1: Давай. Кто сегодня сюда пришел со самыми крутыми эмоциями? Отлично, отлично. Ребята, вы не прогадали. Лучший день в вашей жизни. Лучше уже точно не будет.
2: Соглашусь с тобой. Лучше только здесь.
1: Регина, тебе, кстати, никогда не казалось странным, что у нас в шоу-бизнесе есть поп-король? Царица, императрица. Есть этот набор?
2: Нет, не странно.
1: Да?
2: Мне кажется, это очень прикольно. И я бы хотела быть, допустим, графиней видения Регина Петровна.
1: Тогда я герцог шоу, лорд сценического обаяния, император эффектного появления, принц микрофона. Вот так, так бы я себя хотел называть.
2: Воп, от того, что я одновременно Владимир Маркони и князь приколов, титул тебе официально никто не присвоит. Тут только
1: тогда
2: жена.
1: Тогда придется доказывать свое благородное происхождение. Сейчас я силой мысли превращу воздух на этой сцене в золото.
2: Володя, я тебе сейчас помогу. Смотри,
1: давай.
2: Это можно сделать куда проще. Встречайте! Золото с песней не произошло!

0: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
4: Совершайте покупки по бизнес-карте «Альфа-банка» и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. «Альфа-банк» – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Авторадио. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
6: Блин, о, встречаем! Таня! Группа «Моя Мишель».
7: Присаживайся.
6: Ох, мы ванговали, мы держали кулаки, мы верили, ты понимаешь?
8: Я не понимаю, и я пока что не верю.
6: Но мы тебе сказали, что будет. Будет тарелка золотых. Ты сказала, ну нет, у меня такого ощущения, что мы получим.
8: Я ожидала за что угодно, но альбом. Ты видел, кто там со мной в номинации?
6: Ведь, конечно, мы смотрели, следили, да.
9: Агутин. Давайте будем
6: Анна Асти.
8: Краймбрери. Билан.
6: Краймбрери. Да,
7: Лазарев.
6: Просто.
7: Билан.
6: И вдруг «Моя Мишель». Еще раз аплодисменты. Лучший альбом года.
9: А времена-то меняются, ты понимаешь?
8: Вот, на самом деле, должна отдать должное Муз-ТВ, то, что все-таки это круто. Они дали бонус «Кнопкой», «Прорыв года», да, и да, нам альбом. Как будто бы произошло какое-то движение
6: в какую сторону?
8: В сторону других инди артистов.
9: Ага. И когда инди-поп не становится просто отдельным, дистанцированным.
8: В сторону других артистов, а не одних и тех же. Вот что я хотела сказать.
6: Тань, ну теперь, пожалуйста, расскажи всем нашим слушателям, почему надо слушать лучший альбом года группы «Моя Мишель».
9: «Ангелы» и не очень название.
8: Ну, мы над ним трудились 2 года, и... Я в таком шоке. Почему его нужно слушать? Ну, если вы хотите узнать что-то о любви, о том, как она зарождается, и о том, как люди потом расстаются, и как можно это пережить, то вам стоит послушать альбом «Ангелы» не очень.
9: Давайте еще раз отметим для тех, кто вдруг не в курсе. Ведь все создает вот эта девушка. Вот эта хрупкая, красивая, сейчас очень растерянная и очень волнующаяся девушка. Каждое словечко, каждая ассоциация, каждая эмоция, вложенная в песню, это ее. Это вот из этой головы, это вот из этого сердца. Плюс музыка тоже. Это же невероятно. Ты понимаешь, что это твое создание? Конечно, команда. Конечно.
8: Да, но у меня есть соавтор все-таки, Паша Шевчук, да, но так в основном, конечно, там есть пара моих мыслей.
9: Сколько всего у тебя песен? Мне просто интересно. Ты когда-нибудь
8: я никогда не считала. Ну вот на данный момент у нас 5 официальных альбомов, один неофициальный, его просто нет на платформах. Еще 3 мини-альбома, куча синглов, я правда не считала.
6: Ну, впервые такой успех получается, да?
8: Ну да, да.
6: Впервые.
9: А когда ты начала писать?
8: Я начала писать довольно поздно, в 18 лет начала писать, потому что меня заставили, я пришла в свою первую группу, и я думала, что
9: а
8: я
9: пришла
8: буду...
9: как кто? Просто петь?
8: Просто петь, да, я думала, что я буду просто красивая, просто петь, а мне говорят, ну вообще-то...
6: Придется быть умной еще.
8: Еще песни писать, у меня не было никакого опыта, я писала только стихи, и...
9: А, ну стихи ты уже писала к этому моменту.
8: Первую свою песню, тогда еще были магнитофоны кассетные, я включила на кассетный магнитофон песню группы Coldplay, уже не помню какую, и какую-то свою мелодию на их гармонии напела, и так и написала свою первую песню.
6: Браво.
9: Прошли годы, и вот альбом «Ангелы и не очень», созданный Таней Ткачук, Павлом Шевчуком и в целом командой «Моя Мишель», становится лучшим альбомом года. Плюс еще мы не забываем, что есть другие номинации, в которых заявлена сегодня «Моя Мишель», ведь не значит, что получила одну.
8: Но это было бы уже слишком жирно.
7: А почему нет? Для начала можно, ты хочешь сказать, остановиться на этом, или все-таки...
8: Нет, но если еще группу года дадут, тогда я, наверное, вообще там в обморок упаду.
9: Тебя прям зажимает, я смотрю, тебя зажимает. Ты как будто бы стесняешься вот этого момента.
6: Потому что Таня же даже речь не готовила.
8: Я вообще не ожидала. Я выхожу на сцену, у меня вот так, я спотыкаюсь, во-первых, у меня падает сережка.
7: Я готова была заплакать, у меня было ощущение.
8: Вот, и у меня просто такая, кто, что, когда? И там еще Настя внизу сидит, которая...
6: Слушай, ну она теперь, мне кажется, она искренне тебя поздравила, очень порадовалась.
8: Очень добрая. Мы вот были знакомы заочно, вот только что нас просто вместе посадили, мы сидели, болтали, и, честно говоря, я даже думала, что вот либо она, либо Дима Билан все-таки займут эту номинацию. Спасибо.
6: Дань, все, поздравляю еще раз, отпускаем тебя на премию и, конечно же, ждем.
9: Это большая награда у группы, которых этому очень долго, упорно и, конечно же, преодолевая огромные трудности, шла.
6: Все, желаем удачи, ждем тебя с новой тарелкой.
8: Спасибо.
6: Поздравляю.
7: Спасибо тебе.
5: В прямом эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии Муз-ТВ 2026. Движение.
10: Она, знаете, особенная.
11: Так, интересно, чем же?
10: А вот тем, что за победителя в этой номинации миллионы людей по всей стране голосовали своим вниманием нон-стоп. Каждый день слушали треки в ВК-музыке.
11: Итак, специальная номинация «Выбор ВК-музыки». И имя победителя объявит руководитель направления по работе с артистами ВК-музыки Александр Попов.
10: Встречаем.
11: Александр, добрый вечер.
12: Дорогие друзья, приветствуем зрителям Муз-ТВ. Я очень рад быть здесь, это для меня огромная честь. Это невероятно повезло здесь оказаться. Это просто вау, у меня столько эмоций. У нас огромная аудитория, которая каждый день голосует за артистов самым ценным, что у них есть, своим временем. И они выбирают сердцем. В номинации «Лучший выбор ВК-музыки» побеждает Айс Гергерт.

0: Добрый вечер, Москва. Меня зовут Георгий Айсгергерд.
1: Привет, Георгий.
0: Привет,
1: Регина,
0: друзья.
1: Марина.
2: Позвони мне. 8-925. Извините.
0: Друзья, спасибо миллионам пользователям, которые по всей стране голосуют за меня, которые выбирают мою музыку, которые выбирают мой голос в наушниках. Спасибо ВК-музыке. Я заметил, что редакция ВК уже второй год награждает меня. Спасибо. Между нами есть определенная любовь. Друзья, приглашаю всех в мой всероссийский тур на 17 городов. Увидимся этой осенью. Спасибо за награды, спасибо. Let's go.
1: Но все-таки 8712 город будет гордиться.
2: Поздравляем, Георгий. Если у меня родится четвертый сын, я назову его Георгий. Чтобы он тоже вышел на эту сцену и получил тарелочку. В честь вас.
1: Она за посуду готова душу отдать.
2: Я голосовала за вас, Георгий, господи. О, это Жора, конечно. О, Дима.
3: А вот и я, Дэвид Копперфилд. Слушайте, мы сегодня весь день награждаем людей тарелочками. Поздравляем наших номинатов, победителей. А вот расскажите, какие у вас главные достижения в жизни?
2: Ну, так, у меня все просто. Одно достижение этой осенью идет в школу, а два других считают, что образование может немного подождать.
1: Я не знала, что Топалов только в этом году идет в школу. Ну, значит, никогда не поздно, я думаю.
2: Ну, тоже так считаю, да.
1: В принципе, хорошо.
2: Молодежь, ну, давай, мы справимся.
3: Так, ну это очень серьезное портфолио, а у вас?
1: Слушай, у меня достижения такие. Мы готовим новый сезон Comedy Club на канале ТНТ. Мы снимаем новый сезон Демис и Марина, чтобы веселить вас и самим, конечно же, получать огромное удовольствие. Какие достижения у тебя?
3: Ну, как сказать, по сравнению с вами, у меня вот любое достижение — это достижение и событие. Я вот в шортах вчера 300 рублей нашел в летних. И уже радуюсь.
1: А зачем ты трогаешь шорты Клавы?
3: А?
1: Это не твои деньги, Дим.
3: Сделаю вид, что я прослушаю. Нет, это мои деньги. Что упало, то пропало. Я нашел, все забрал себе.
1: Ладно, теперь это ваши 300 рублей. Да? Гуляй, не хочу. Друзья, сейчас на эту сцену выйдет человек, который знает об успехе все. Об успехе хитов, которые он исполняет, об успехе песен, кавер-версии, на которые он тоже делает.
2: Да, и, возможно, даже расскажет, но чуть позже, потому что сейчас он готовит речь.
3: Готовит речь?
2: Да.
1: Ему не нужно готовить.
3: А я думал, выступление.
1: Я думаю, что человек не расскажет, а споет.
2: Это и есть его речь. Речь музыки.
3: Ух ты.
2: Да, конечно.
3: Ух ты, как мы завернули.
2: Музыка всеобъемлющая. Музыка — это интернациональный язык. Музыка — это то, что мы чувствуем. То, что мы не можем пощупать, но мы знаем, что это трогает душу, это вызывает вибрации, возбуждение.
3: Так,
2: заткните меня, пожалуйста.
3: Стоп.
2: Все.
3: Куда-то мы полетели не туда совершенно.
2: Просто муж давно в командировке.
1: Еще никто не рассказывал. Ты про Дрангу сейчас? Да?
2: Да.
1: Ну, там другой человек.
2: А,
1: да.
2: Но я и про Дрангу могу рассказать. Мы про Дрангу! Все. Значит, Дранга... Не, ну я, ладно, я так много не знаю, я так много не смогу эпитетов найти. Он невероятно крутой артист, и ты уже зачем сдала сейчас, кто выйдет на сцену объявлять?
1: Ну, конечно же, не совсем правду мы сказали. Мы Петру Дранге очень рады. Давайте ему поаплодируем.
2: Да.
1: Они с Агатой сегодня в зале. Очень красивая пара.
3: Но перед нашим следующим артистом,
1: да,
3: честно говоря, все должны напрячься, приготовить свои ладошки, потому что самые громкие аплодисменты должны быть направлены сейчас на сцене. Потому что на сцене его поп-величество Филипп Киркоров!
1: Я эту жизнь тебе отдам.
3: Ух, давайте отдавать!
2: Пошла танцевать.

Я эту жизнь тебе отдам. Всю по каплям, по годам. В этом мире мне не жить.

0: Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
1: Итак, друзья, мы по-прежнему находимся в движении, так называется. Это премия, 21-я премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь Брагин, Гордеева, Захар, наша выездная студия на самом громком музыкальном событии года.
2: И вы знаете, сейчас наша студия преобразовывается из просто информационной, встречающей гостей, в место, где царят самые честные эмоции, слезы в том числе, безусловно, притом слезы радости, безусловно, гордость, счастье и удовольствие от проделанной работы, потому что к нам приходят победители, победители с тарелками Муз-ТВ.
3: Ну да, до этого у нас была студия «Прелюдия», «Предвкушение».
2: Студия «Прелюдия».
3: А теперь студия «Отмечание победы».
1: Да-да-да. И, конечно же, продолжается концерт потрясающий, где каждый номер – это определенное произведение искусства и музыкального, и творческого, и технологического. Так что следите за премией Муз-ТВ. Мы, соответственно, тоже это делаем и рассказываем обо всем, что здесь происходит, друзья. Наша выездная студия продолжает работу. Всем прекрасного вечера.
3: Ну и не забывайте заходить в официальный канал в Максе, в канал Авторадио, потому что там можно не только услышать, но и увидеть гостей.
0: В прямом эфире. Открытая студия Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026. Движение.
1: Друзья, это выездная студия Авторадио на премии Муз-ТВ. Мы продолжаем встречать легенд в нашей студии. Вадим Самойлов, Агата Кристи.
4: Привет, дорогие.
1: Мы не оговорились, потому что в прошлом году на премии Муз-ТВ группа Агата Кристи получила действительно...
4: Да, на премии легенда, легенда. Получила легенда, и того легенда в квадрате.
3: Но это здорово.
2: Вадим, знаешь, что хочу сказать? Вот мы в прошлом году встречались здесь же, в нашей студии, тоже в рамках премии. Сегодня мы принимаем большое количество гостей, общаемся с ними, просто смотрим, да, как они появляются на премии, что они здесь делают. У тебя очень включенный, очень заинтересованный вид. То есть, действительно, ты следишь за тем, что происходит в индустрии, за тем, что происходит на премии. Это действительно ты воспринимаешь как часть работы или просто ты уже не можешь по-другому в силу того, что сам музыкант, и тебе интересно и важно. Важно знать, кто выходит в новые лидеры.
4: И то, и другое, потому что, ну, во-первых, я все-таки еще и продюсер всего того, что я понаделал, во-первых. Во-вторых, вы знаете, чем уникальная премия Муз-ТВ? Тем, что это достижение не только музыкальное, это достижение еще усилий, достижение там, работы над собой, там, не знаю, пассионарности, коммуникабельности, все, что вот внутри сложной палитры шоу-бизнеса. И те проекты, которые выстреливают, они выстреливают не только по причине таланта, а еще вот этих человеческих всяких штучек. Это во-первых. И во-вторых, ну действительно, здесь всегда технологии самые передовые, самые большие. И мне интересно измерять, что называется, температуру.
1: То есть, и как температура, скажем?
4: Отличная температура, очень качественно, как всегда, все сделано. 36,6.
1: Да, прекрасно. Здоровый организм. Так, но наиболее интересен все-таки, кто из присутствующих, кого ты уже видел?
4: Ну вот только что моя Мишель, я с удовольствием узнал в зале тоже, что они получили лучший альбом. Присоединяюсь, да, это очень круто. Я не скрою, мне нравится.

0: с моими ушами, я прямо ее слушаю иногда, представляете? Да. То есть из поп-проектов, я считаю, это один из моих любимых.
1: Давай все-таки раскроем тайну нашего закулисья, что Таня призналась Вадиму, что она обожает Агату Кристи. Ее научил брат, когда она слушала другую артистку, скажем так. А брат сказал: слушай Агату Кристи, и будет все хорошо.
2: Вадим, у меня такое ощущение, что даже не после прошлого года, когда вы получили тарелку, да, но сейчас популярность группы Агата Кристи опять какая-то, ну, просто невероятная. С каждым годом все становится больше и больше. Ты это сам ощущаешь? Какого количества концертов? Как живет сейчас группа, скажи?
0: Ну, конечно, я ощущаю, и это результат, в том числе, и тех усилий, которых вот сегодня было сказано, да. Это нормальная история, и это тоже труд, и очень такой компетентный, на самом деле, труд. Показывать проект на плаву, показывать его с лучшей стороны, быть в форме, и в очень хорошей профессиональной форме музыкальной. Ну, я считаю, что к моему возрасту просто было бы стыдно быть чем-то другим, да, чем очень профессиональным музыкантом. Мы отъездили большой тур с оркестром. Тур получился больше, чем даже, чем я ожидал. Это вот редкий случай, когда результат превосходит ожидания. Я к себе очень самокритичен.
2: То есть по ходу тура добавлялись города, я так понимаю, да, пока вы ехали?
0: Нет, конечно, все заранее спланировано, но добавлялось там километров, наверное, лишних, да. В частности, там я должен был прибыть в Москву еще вчера утром, а прибыл, так сказать, глубокой ночью. Ну, тем не менее, сразу сюда, с корабля на бок, к вам.
1: Слушай, Вадим, скажи, пожалуйста, вот для человека, который начал делать рок в нашей стране, ну, практически там 40 лет назад.
0: Да, ровно так.
1: Вот внедрение искусственного интеллекта сейчас, оно помогает тебе, как музыканту, который возвращен, что называется, на ламповой музыке, на аналоговых, на всяческих примочках, вот то, что происходит сейчас в индустрии, это ты воспринимаешь как естественность? Или все-таки наоборот как отторгает тебя?
2: Да, и Агата Кристи работает с искусственным интеллектом?
0: Ну, нет, конечно. Смотрите, искусственный интеллект, ну, это, я считаю, что угроза, вот то, что он заменит всех артистов, это крайне преувеличенная история. Ничего такого не произойдет, потому что все-таки есть определенный почерк и у него, и это слышно. Ну, и искусственный интеллект на концерте живьем, как, кстати, вот поп-звезды, опытные рок-звезды, никогда не выступят. Вот, да, можно создать концерт, и создаются уже международные практики такие, абсолютно интерактивные концерты, но это как бы другого толка хэппенинг. Что касается нас, то тем значимее будут живые выступления, живые концерты, тем охотнее люди будут нас слушать. Вот. Ну, а вообще, в принципе, у меня нет какой-то, знаете, такой паники по поводу искусственного интеллекта, потому что это один из инструментов новых для нас, и этот инструмент вполне себе может быть удобный. Конечно, я никогда не буду использовать искусственный интеллект, чтобы он мне там прототип аранжировки какой-нибудь сделал, какой-нибудь там мелодии, это я хочу сам делать. Но вот что касается формальных вещей, например, там качество звукозаписи, обработки звука, я думаю, у нас тоже идет революция в этой истории. Конечно, я всегда расслышу голос, созданный искусственным интеллектом, слепленный, да, от живого, потому что вот эта живая история, она никуда не денется, она слышна, и именно она обладает таким обаянием волшебным. Так что искусственный интеллект, то рассказать обычной такой истории, совершенно, ну, незаметно.
2: Наиграется и пройдет, да?
0: Да, конечно, сейчас, конечно, все это в диковинку, там, и картины, и песни, там, и что еще там, ну, все что угодно.
1: Книги пишут, сценарии.
0: Да, но это исчерпаемая история, потом все равно даже лучшие работы искусственного интеллекта, там, не знаю, там, видео, еще чем-то, все равно там в конце стоит человек, который режиссирует это все, который заказывает это все, вкус которого и творческий замысел которого все это предопределяет. Поэтому, в общем, никаких проблем я не вижу.
3: И возвращаемся абсолютно логично к живой, человечной, искренней, эмоциональной истории, которая называется «Большая дискотека Авторадио», которая состоится совсем скоро, 4 июля, на стадионе ВТБ-арены, где одними из самых ожидаемых гостей на сцене будет, конечно, группа Агата Кристи.
2: Хедлайнеры.
0: Мы споем, да, живьем, как всегда, и споем хиты. И очень благодарны Авторадио, что мы в вашей, так сказать, обойме великой. И очень ждем встречи со зрителем, потому что самое главное, что артист приобретает вот с этим большим опытом, это понимание того, что зритель – это вообще все, что у него есть. Я всех, кто меня сейчас слышит и кто слушает, любит то, что мы сделали в Агате Кристи, благодарю от всего сердца наш совместный большой длинный саундтрек.
2: Благодарим. Спасибо. Вадим Самойлов, спасибо. Легенда.
0: Спасибо. Всем удачи, всем здоровья.
2: Счастливо, Вадим.
4: В прямом эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии «Муз-ТВ-2026». Движение. Авторадио. Первое автомобильное радио.
5: В столице 23 часа.
4: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
3: Ну что, как настроение, Лайф-Арена? Как вам премия? Внимание на экран.
4: Когда кажется, что удивить зрителя уже невозможно, он снова поднимает планку еще выше. Артист, который год за годом задает новые стандарты зрелищности, создавая грандиозное музыкальное шоу в каждом городе своего тура. Масштабные декорации, сложнейшие постановки, живой звук и абсолютный перфекционизм в каждой детали. Его тур объединил миллионы поклонников по всей России и вновь доказал: большое шоу – это настоящее искусство. Специальная номинация «Лучший концертный тур». Шоумен Сергей Лазарев.
3: Так.
6: Только сказали Сергей Лазарев, и один мужчина встал и пошел на сцену. И не поверите, это Сергей Лазарев. А вручать награду будет гуру продюсирования Виктор Дробыш.
3: Дорогие друзья, лучший концертный тур «Шоумен» Сергей Лазарев! Божечки, как я рада! Сережа, а ты это заслужил, ура!
7: Добрый вечер! Красивые люди, красивый зал. И, пожалуй, самая красивая номинация, потому что артистов много, и все они мечтают об одном – о том, чтобы у них когда-нибудь был концертный тур. А когда у тебя он еще и самый лучший, то ты действительно победитель. А еще, вы знаете, меня попросили за кулисами, вдруг произойдет чудо, и Лазарев уйдет со мной. Почему-то они мечтают, чтобы он прошел со мной, они говорят, но он откажется. А я говорю, не откажется, потому что он меня уважает очень сильно. Пойдем со мной, Серега, скажи два слова. Поздравляю.
6: А вы правда продюсер? Чтобы с вами ходить, вот, Сергею Лазареву.
8: Друзья, еще раз добрый вечер. На самом деле, эта награда, пожалуй, для меня самая желанная. И это спецнаграда от Муз-ТВ. Спасибо огромное. Позади уже около 70 концертов с шоу «Шоумен». Мы только недавно начали. Впереди еще столько же. Я хочу сказать огромное спасибо всем зрителям, которые в разных городах приходят на это шоу «Шоумен». Это очень сложное техническое шоу. Свет, звук, декорации. Все это мы возим с собой по всей стране на больших фурах, чтобы в каждом городе нашей огромной страны зритель видел одинаково красивое шоу. Я хочу поаплодировать и отдельное спасибо сказать моей команде, моей технической команде. Это огромная команда, которая из раза в раз, из города в город, изо дня в день делает это шоу. Спасибо артистам, которые делают это шоу вместе со мной. И, пользуясь случаем, приглашаю всех вас на повтор шоу в Москве, который пройдет здесь, в Лайф-арене, 4 дня подряд, 22, 23, 24 и 25 октября, здесь, в Лайф-арене. Я вас жду. Ну и на 45 лет нацелен на Лужники, там посмотрим. Но, а пока я вас всех люблю и приглашаю еще раз посетить шоу «Шоумен». Дальний Восток, мы едем к вам, буквально через неделю будем у вас, фуры уже в пути. Люблю вас! Спасибо команде огромное, спасибо.
3: С победой. Сережа, мы желаем тебе собрать Лужники гораздо раньше. Лучший концертный тур. Шоумен Сергей Лазарев.
6: И они ушли в закат.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
9: Ребята, продолжаем у нас здесь на премии Муз-ТВ. Лера Кудрявцева, дайте шум! Мармеладный медвежонок, Валочка Маркони, дайте шум! Как хорошо! Как хорошо! Привет!
3: Господи!
9: Ма, привет!
3: Володечка, вот знаешь, вот я смотрю на тебя и думаю, а вот безудержное веселье, шутки экстремальные, а вот, наверное, тебя вообще можно назвать сентиментальным человеком?
9: А вот это ты зря.
3: Вот как-то ты
9: я
3: не похож.
9: Очень сентиментальный человек.
3: Ну, давай вот припомним, когда ты последний раз искренне прослезился.
9: Смотри, я умею плакать. У меня секретик. Надеваем ботиночки на 3 размера поменьше и вуаля, все лицо в слезах. Это легко.
3: Ну, в общем, я поняла. Ты и лирика – две несовместимые вещи.
9: Лирика? Это вообще мое второе имя. Ты видела мои сторис? Ну там, что ни кадр, сплошные веселые слезы. Да.
3: Ну вот в это я верю, кстати. Уверена, что наша следующая номинация станет для тебя, Володя, открытием. Номинация «Лучшее лирическое видео». Внимание на экран.
4: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». В номинации «Лучшее лирическое видео» представлены «Бонд с кнопкой кухни». Мари Краймбрери. Мам, я стану мамой. Мам, Сергей Лазарев. Если бы я мог.
10: Если бы я мог что-то изменить, я тебе клянусь, я бы сделал это.
4: Мона. Иордан.
11: Я тебя в сердце сберегу, на берегу.
4: Моя Мишель. Иногда.
12: Иногда.
4: Золото. Каполавада.
13: С неба Каполавада. Сбудвайся миллиарда.
4: Дима Билан. Горький дождь.
14: Но это горький дождь. Пьяная земля. Нога качается луна.
4: Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Между нами.
15: Между нами что-то дикое.
4: Лучшее лирическое видео. Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
3: Для вручения награды в номинации «Лучшее лирическое видео» на сцену приглашаются Роман Костомаров и Оксана Домнина.

0: Добрый вечер всем. Ни для кого не секрет, что музыка дарит нам колоссальные эмоции. Иногда нам хочется танцевать, кататься на льду. Порой можно поплакать или посмеяться. А еще музыка спасает жизнь. В моем телефоне уже много лет есть одна мелодия, одна песня, которая стоит у меня на будильнике, под которой я просыпаюсь. И вот 3 года назад, когда я был в реанимации, лежал в коме, моя любимая Буся ставила мне эту мелодию каждый день на репите. И мне удалось выкарабкаться оттуда и проснуться. Поэтому музыка – это сила. И я всем вам желаю крепкого здоровья и хорошей душевной музыки вокруг себя. Спасибо.
1: Ну и, конечно, сейчас мы узнаем победителя в этой номинации. И я уверена, что эта музыка вдохновляет, спасает и помогает.
2: Итак, номинация «Лучшее лирическое видео».
3: Дима Билан!
2: Дима Билан! Браво!
4: Ай! Друзья, Дима Билан! Дим, спасибо за объятия, но тебе все-таки громадный, как сами.
2: Можно поздороваться,
5: побежать.
2: Молодец.
4: Спасибо. Спасибо, очень приятно.
2: Дима Билан. Лучшее лирическое видео.
4: Он подойдет и обнимет каждого. Дима Билан.
6: Я, вы знаете, прежде всего поприветствовал вас, что я и делаю. Уважаемые друзья, все ради вас сегодня и вообще всегда. Вам аплодисменты от вас самих же. Если это возможно, сделаем громко. Но я бы хотел еще вступительное слово. Вот для меня, наверное, одна из самых выдающихся пар нашей страны – это Оксана и Роман. Спасибо вам огромное за ваши вектора, которые вы щедро от души раздаете людям, говорите, чувствуете и доказываете. Спасибо вам огромное за это. Конечно, втройне приятно слышать, что эта песня будила по утрам. Это композиция, которая, в принципе, была создана замечательными авторами Сергеем Рефтовым и Михаилом Гуцериевым, которая мне невероятно сильно откликнулась. И это действительно ода тем актерам, музыкантам, спортсменам, которые кладут свою жизнь на творчество, на то, чтобы открывать новые горизонты, потому что зачастую эти люди, идущие впереди какой-нибудь группы или толпы, возможно, они открывают горизонты, рискуя собой, показывая, что там есть свет, там есть путь, туда можно идти. И вот благодаря вам, нам, но почему все это происходит? Все это происходит ради вас, друзья. Чтобы у нас был общий, интересный путь вперед и никогда назад. Всегда только вперед. Я благодарю еще раз за эту тарелку Муз-ТВ, которая вот уже 21 год удивляет, радует всех зрителей и артистов, позволяет им также быть интересными. Вы замечательная команда, и спасибо моей команде за эту награду, конечно же, в том числе. Еще раз аплодисменты вам, друзья. Спасибо.
4: Поздравляем, Дима Билан!
2: Лучшее
4: лирическое видео!
7: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
8: Итак, друзья, мы по-прежнему находимся в движении, так называется. Это премия, 21-я премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь Брагин, Гордеева, Захар, наша выездная студия на самом громком музыкальном событии года.
2: И вы знаете, сейчас наша студия преобразовывается из просто информационной, встречающей гостей, в место, где царят самые честные эмоции – слезы в том числе, безусловно, при том слезы радости, безусловно, гордость, счастье и удовольствие от проделанной работы, потому что к нам приходят победители, победители с тарелками Муз-ТВ.
5: Ну да, до этого у нас была студия «Прелюдия», «Предвкушение».
2: Студия «Прелюдия».
5: А теперь студия «Отмечание победы».
8: Да-да-да. И, конечно же, продолжается концерт потрясающий, где каждый номер — это определенное произведение искусства, и музыкального, и творческого, и технологического. Так что следите за премией Муз-ТВ. Мы, соответственно, тоже это делаем и рассказываем обо всем, что здесь происходит, друзья. Наша выездная студия продолжает работу. Всем прекрасного вечера.
5: Ну и не забывайте заходить в официальный канал в Максе, в канал Авторадио, потому что там можно не только услышать, но и увидеть гостей.
7: В прямом эфире. Открытая студия Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026. Движение.
8: Я за тебя всю жизнь отдам. Филипп Киркоров, обладатель золотой тарелки Муз-ТВ. Какой красивый вот футляр всегда дают, да, потрясающе.
2: Итак, дорогие друзья, как мы говорили, к нам в студию приходят победители сегодняшней премии. И кроме основной программы, есть еще и спецноминации. Спецноминации, да, особо почетные, потому что это всегда отдельная история, отдельный поклон артисту за его...
8: За... Ну, не знаю, как за выслугу, не за выслугу.
2: Нет,
8: сейчас и поймем, за что же все-таки была вручена эта тарелка в номинации «Ренессанс года».
9: Ну, итак, угадайте, ребятки. Ренессанс. Что такое ренессанс? Это возрождение.
2: Возрождение.
9: Правильно? Да, да. А какое было возрождение у меня вот в прошедшем году? Песня, которая была записана 20 лет назад в альбоме «For You», «Для тебя», «Я эту жизнь тебе отдам», вдруг завирусилась прошлым летом, весной, летом, и возглавила все чарты, которые только возможно. Вдруг, спустя 20 лет спустя, обрела вторую жизнь. «Я эту жизнь тебе отдам».
8: Которую ты сейчас исполнил на сцене.
9: Как работает этот алгоритм сегодняшнего дня, я просто не понимаю. Я не знаю.
2: Я хотела спросить, как это происходит? Неужели даже ты не знаешь?
9: Я не знаю. Я ничего не знал. Я отдыхал. Вдруг мне все начали присылать видосики какие-то. Люди делают на эту
8: песню. То есть люди снимали на твою песню какие-то новые видео, да?
9: И вот эта песня обрела невероятную популярность в сети.
8: А что снимали? Что? Ну, про любовь.
9: Про любовь. Знаю, признание в любви.
2: Свадьбы, наверное.
9: Все, все. Под эту песню снимали все. Все самое главное связано у людей с таким прекрасным чувством, как любовь. И вот под эту песню, вот и вдруг, вот спустя два, почему вдруг под эту песню? Почему вдруг эта песня была выбрана? На самом деле, это мной очень любимая песня.
2: Я как раз хотела спросить, ты помнишь ли момент, как тебе предложили эту песню, или как ты ее сам выбрал, заказал, и она, как ты ее исполнял впервые?
9: Это был период песни, это был период альбома «Я за тебя умру», вот тот период был. Это было конец 90-х, начало 2006. Нулевых.
8: А, даже так.
9: Нулевые, начало нулевые. Uh-huh. Да, вот это вот, это uh-huh. был тот период. У меня как-то все в жизни пошло наперекосяк, и вот получился это так, в личной жизни. И вот в 2005 году с горя я записал этот альбом с таким названием «For You».
8: Для тебя.
9: Для uh-huh. тебя, да. И вот туда вошла эта песня. Мне она очень нравилась, но почему-то она прошла незамеченной. Тогда весь акцент попал на песню «Я за тебя умру». Mm-hmm. Вот. И песню «Иллюзия», по-моему, еще там была. Ира Дубцовой. То есть вот такие песни в то время вот, попали в десятку. И вдруг, спустя 20 лет,
2: удивительно,
9: люди раскопали, разворошили мой архив творческий.
2: То есть ты к этому вообще не имеешь никакого отношения?
9: Вообще никакого отношения.
2: Ты не делал.
9: Просто безумно благодарен людям за то, что они выбрали эту красивейшую песню. Сейчас я этой песней заканчиваю свои шоу, свои
5: концерты. А до этого, прости, эта песня даже не входила ни в какие твои
9: концертные
5: программы?
9: Она входила в программу 2007 года в юбилей мой.
5: Седьмой,
9: да, когда вот был альбом, получился, значит, и концерты в театре «Оперетты» были. Вот. И тогда я ее спел. Она хорошо, кстати, всегда проходила для зрителей, что уже было показательно. Вроде новая песня, а так хорошо ее принимали всегда. Нет бы тогда еще... Смотри, как ее хорошо. Надо бы на нее клип снять какой. Вообще ничего не снимали, ничего не делали. И вот спустя столько лет люди выбрали эту песню гимном любви сегодня. И когда спрашивают людей, делают соцопрос, с какой песней у вас ассоциируется Филипп Киркоров, они все равно продолжают ставить на первое место песню «Единственная моя». Угу. А на второе место вот почетно взгромоздилась песня «Я эту жизнь тебе отдам».
5: Хорошее слово «взгромоздилась».
8: Интересно, есть ли такие песни, которые ты считаешь тоже, ну, одним из своих любимых, но которые вот не стали действительно такими вот громкими хитами? Может быть, тебе обидно за какое-то произведение, которое бы ты хотел, ну, напомнить, может быть, и сказать: ребята, вот, там, «Алмаз», да, но который еще пока не...
9: Ну, вот есть такая песня, мне кажется, незаслуженно затертая моими начальными хитами. Хотя я пою ее в своем попурри в начале. Я вот люблю эту песню очень. «Бегущая по волнам». Счастье искать нам не надо.
2: А, все, поняла. Красивая песня.
9: Вот она как-то прошла, так скажем,
2: спокойно.
9: В тени песен «Ты-ты-ты», «Небо и земля», вот этих всех моих грандиозных первых хитов «Атлантиды». Хотя зря, потому что песня невероятно красивая. Мне она очень нравится, и до сих пор я ее пою с удовольствием в своем попурри, даже несмотря на то, что она, может быть, не стала каким-то грандиозным хитом.
8: Так, друзья, кто едет в отпуск? «Бегущая по волнам», вы понимаете, да? Вот, это же
2: давайте
8: очень красиво.
5: Кто едет в отпуск? Во-первых, надо сказать, что сейчас у Филиппа начинается большой тур по
9: летний,
5: южным,
9: да,
5: городам.
9: Да.
5: А, кстати, скажи,
9: Сочи, Геленджик, Анапа.
5: Ты написал в соцсетях, что уже скучаю по гастролям.
9: Угу.
5: А неужели у Филиппа Киркорова
8: есть перерыв?
5: Был перерыв в гастролях?
9: Да, целых 5 лет почти. Так что я сейчас снова возвращаюсь на сцену, но ввиду объективных обстоятельств я тогда немножко взял паузу.
8: Понятно.
5: Ну, конечно, новогодний подарок москвичам.
8: Да, новогодний, да. Но я так предполагаю,
9: 19-20 декабря это самое главное, конечно, да. Эти концерты здесь, в Лайф-арене, это будет, ну, на бис. На бис, повторяю то, что мы проводили зиму, встретили весну под мои песни. Вот и будем встречать практически Новый год под мои песни тоже.
8: Прекрасно.
5: Спасибо.
8: Филипп Киркоров. Ренессанс года.
9: Да.
8: Поздравляем.
9: Спасибо.
7: В прямом эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии «Муз-ТВ 2026». Движение.
10: Друзья, как же хорошо. Какой кайф, фантастика. Лера, а вот скажи, какие номера, какие артисты тебе больше всего запомнились за все эти годы, что ты писала в своем дневничке «Муз-ТВ»?
2: Все номера Сергея Лазарева. А что?
10: Ну, тут как бы очевидно. У меня тоже. Вот такое совпадение у нас.
2: Угу. Я патриот Сергея Лазарева. Прости, Володя.
10: Я думал, ты скажешь что-то там про других артистов. Ну ладно, ну что ж, пусть так.
2: У тебя были номера какие-то, да, тоже?
10: Ну да, были номера, конечно. Но я сейчас могу выкинуть парочку.
2: Да, что-то я не заметила.
10: Ну, я на сцене могу тебе станцевать, спеть, конечно.
2: Да.
10: Придется запирать двери.
2: Давай.
10: Потом уже, чтобы никто не убежал.
2: Я с удовольствием, давай, сделай.
10: Прямо сейчас?
2: Да.
10: Номер?
2: Ну, спеть можешь что-нибудь?
10: Спеть?
2: Да.
10: Матушка-зе. А дальше по правилам телевидения нельзя, за эту песню уже придется платить. А ладно, гуляем, не за свои. Матушка-земля. У меня такой хор есть, ребята, вы лучшие. Ну, представляешь, могу.
2: Ну ладно, если вернуться к твоему вопросу, ну? Володя, то мне всегда запоминаются моменты, когда на нашу сцену выходят 100% легенды.
10: Но в таком случае сейчас такого не случится, не будет. Потому что на эту сцену выйдут 200% легенды.
2: Культовая группа, песни которой наизусть знают все население русскоязычное нашей страны, и не только.
10: И молодая певица, чей путь едва начался. Такое можно увидеть только на премии Муз-ТВ.
2: Легендарная группа «Кино» и Рушана с песней «Место для шага вперед».

0: Александр Титов, Игорь Тихомиров и, конечно, голос Виктора Цоя.
1: Это голос поколений. Наша спецноминация для вас. Внимание на экран.
2: Их музыка стала больше, чем просто частью культуры. Она стала частью личной истории миллионов людей. Их песни сопровождали важные моменты и становились фоном повседневной жизни. Ими жили. Их переписывали на кассеты и передавали друг другу как самое ценное. Честные слова и голос, который невозможно забыть. Они создали музыку, которая не зависит от времени и моды, став символом нескольких поколений для тех, кто вырос тогда, и для тех, кто слушает их сегодня. Их творчество объединяет поколения. Специальная номинация «Голос поколений». Группа «Кино».
1: Награду в спецноминации «Голос поколений» вручает человек, который, пожалуй, лучше всех разбирается в тарелках, а готовит так, что просто песня. Шеф-повар всея Руси Константин Ивлев.

0: Константин Ивлев.
1: Лайф-арена, привет! Стоял, слушал, а мурашки так и бегали по мне. Вообще, конечно, это не просто музыка поколений, это музыка. Знаете, в зале я вместе приехал со своими детьми, 4-летней дочкой Никой и 12-летней дочкой Марии. Я всегда им ставлю кино. И я хочу сказать о том и пожелать всем родителям, для того, чтобы эта музыка была вечной, для того, чтобы Цой был всегда жив, ставьте детям группу кино! И поверьте мне, жить будет круто! Спасибо вам, ребята, за то, что вы есть и продолжаете нас удивлять. Низкий поклон.
2: Золотой состав группы кино! Браво!
3: Спасибо, конечно, спасибо большое.
4: Спасибо.
3: Огромное. Друзья, а группа кино приглашает всех 21 июня на стадион «Лужники», где будет большой концерт группы кино.
2: Спасибо, ребята, вам большое. Спасибо за музыку. Браво!
0: Номинация «Голос поколений» группа кино! Вот это легенда, а? Мы были сейчас на очень ярком и очень трепетном моменте нашей
2: жизни. Это правда, да. Это правда. Скажи, как ты думаешь, вот у кого в шоу-бизнесе самая здоровая самооценка?
0: Ну, я думаю, что у любого артиста, который может расположить свой огромный постер на целом доме и потом посмотреть, сказать, эх, что-то маловато.
2: Ну, тогда конкуренция серьезная, я тебе хочу сказать.
0: Конечно, очень. Но настоящая суперсила – это не любоваться собой, а, знаешь, выбирать себя все-таки. Это одна из трех умных мыслей, которые я с легкостью выдаю за год. И все-таки наша следующая артистка знает о любви к себе гораздо больше нас обоих, Лера.
2: Это точно. На сцене Зиверт с песней «Эгоистка».

чуть-чуть мудрый. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там

0: Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
1: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрыша и получения призов и выигрышей указана на сайте BetCity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
2: Авторадио.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
4: Встречайте, Владимир Пресняков и Ева Власова. Совсем скоро появятся на этой сцене. Буквально вот сейчас Владимир заезжает за Евой на Тимирязевскую, она садится в машину, они заезжают в шаурму, там все дела, и потом сюда.
5: Классика, так поступают все артисты на премии Муз-ТВ. Ну а что, на голодный желудок кому это нужно? Ведь правда?
4: Конечно, конечно.
5: Да, где же вы-то пропадали?
4: На голодный желудок не выигрывается.
5: Конечно же. Сейчас мы встречаем десяточкой, как мы и отрепетировали. Марина, жгите.
4: Да. Я?
5: Да.
4: Пожалей. Я сегодня свой голос отдала всем номинантам. По чуть-чуть.
5: В таком случае встречайте Владимир Пресняков и Ева Власова! Ева Власова!

0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
1: Ребят, сейчас я сяду и к тому вопросу с Филиппом вернемся.
2: Вот так вот прямо, как говорится, с места в карьеру, с корабля на бал, врывается в наш эфир известный блогер, телеведущий, певец, режиссер, актер и так далее, и так далее. Дава, человек публичный, интересно огромному количеству людей.
3: Как с корабля на бал? Наоборот, мне кажется, с бала на корабль, поскольку у нас тут своего рода, да, такой островок, где приходят артисты, где мы разговариваем о премии Муз-ТВ этого года. И, конечно же, поздравляю.
1: Спасибо большое.
2: Просто в зале премии не очень удобно разговаривать, когда нас не
1: слышат.
2: А у нас здесь очень удобно обсудить все то, что происходит, обсудить, соответственно, и серьезные итоги, которые на музыкальной этой премии подводятся. Ну и, конечно, немножко посплетничать о том, кто в чем пришел, кто с кем пришел, кто как на кого обиделся, кто на кого как показал.
4: Мы знаем, с кем пришел Дава.
1: С кем? Да. Я один пришел.
4: Нет, сюда, да. Но вообще пришел с супругой. Ты сегодня в какой ипостаси? Мы тебя представили.
1: Я сегодня как блогера, как продюсера. Разных. Ну, ладно, пользуясь случаем, во-первых, хочу сказать, я в ипостаси, допустим, продюсера. У меня вышел позавчера, получается, господи, на днях, в общем, сериал, который можно посмотреть на всех киноплощадках. Мой первый сериал, который я спродюсировал, он сейчас является на двух киноплощадках, на первом месте и на втором. И по всей России из тысячи сериалов, из много тысяч сериалов. Мы сейчас на 18 месте.
4: И название какое?
1: «Двойная жизнь Ми». Нужно обязательно посмотреть. Обалденный сериал, семейный, классный. А еще у меня вышел фильм, третья часть, «Не одна дома». Мы сейчас находимся в кинопрокате на втором месте после Майкла Джексона. Мы обошли Гая Ричи фильм и находимся...
2: Это очень хорошо звучит. Мы на втором месте после Майкла Джексона.
3: Я так и не понимаю, кто ты на самом деле? Что ж такое? Теперь ты кинопродюсер, значит, до этого мы видели тебя певцом.
1: Человек-загадка.
3: Человек, ну нет. Ну не то чтобы, но сколько ипостаси в тебе всего. И...
1: Ну мне интересно все это делать. Вот для себя, я еще залез.
3: Что ты сегодня снимаешь, кстати? Самый интересный репортаж, который ты сегодня сделал.
1: Я снимаю прямые эфиры. У меня со всеми, кто получается снять. Я сегодня просто понимаю, что сюда все приходят очень серьезные, и нужно вот всем как бы, ну все нервничают, и я не трогаю их. Вот я увидел, Филипп сейчас хотел с ним снять,
4: оторвали.
1: Нет, а я видел, что он прям уставший. Ну, прям очень видно по нему, что он уставший. Я даже не стал.
2: Он уже два номера отработал, он премию получил, он открывал дорожку.
1: Я так и понял, потому что обычно всегда тяжело, потому что у меня стрим, прямой эфир 6 часов уже идет. И мы уже под солнцем 2-3 часа. И как бы и здесь уже в зале ведем. И
3: тяжело,
1: очень
3: конечно.
1: Тяжело. У меня один человек уже, который участвовал в стриме, он сдался, он все уже потерял силы. А потому что кажется легко. Это всегда вот так вот сбоку кажется легко.
3: Да
1: все,
3: нет,
1: кто в эфире,
3: нам,
1: вы это меня
3: не
1: тоже...
3: кажется, мы знаем это прекрасно.
1: Я и говорю, вы это точно знаете.
2: У меня по этому поводу вопрос. Смотри, музыканты, артисты, певцы, певицы, безусловно, тоже каждой премии, в принципе, не даже не к премии, а вообще для своей публики, для индустрии в целом пытаются придумать что-то новое, да, новые какие-то штучки в музыке, в исполнении и так далее. А вот такая огромная уже теперь, да, блогерская часть культуры. Как у вас все меняется? Кто у вас задает все какие-то новые моды, новые тренды, новые требования, опять-таки, к этому продукту?
1: Сложно сказать, потому что ежедневно сейчас на большом потоке появляются какие-то новые тренды. Кто-то их у нас придумывает. То есть креатива безумное количество. Много просто. Я, в принципе, например, почему вот я пошел, например, даже там делать прямые эфиры? Потому что я устал уже от формата вот этих видео. Их очень много. Они уже плюс-минус все одинаковые. А прямой эфир, то есть это такое что-то на ходу, все, то есть это не скопировал ни у кого, ничего не сделал. Вот как есть, так и есть. Какой ты есть, такой есть. Вот ты снимаешь, да, там, или там, может быть, какое-то мероприятие. Может, на ходу что-то придумал классно. И вот здесь как раз все зависит от твоего там креатива. Вот что-то вот произошло.
3: А если не придумал?
1: Не придумал.
3: А если какой-нибудь ляп произошел? Извините.
1: Это тоже контент.
4: Но это прямой эфир.
1: Это тоже контент, потому что здесь людям интересна жизнь. То есть, условно, ты вот не получилось у тебя, и ты говоришь, ну, у меня не получилось. И люди видят, что ты тоже человек, у тебя может не получиться.
3: Хорошо. Как стать лучшим в сети?
1: Как стать лучшим в сети?
3: Да. Ну, сегодня просто одна певица получила, я знаю.
2: Да.
3: Не могу никак вспомнить имя.
1: Я видел, что в этой номинации выиграла прекрасная одна артистка, Мари Краймбрери, кажется.
3: Мари Краймбрери,
1: да, точно. Да. Мне кажется, нужно быть искренним с своей аудиторией. Вот. Я думаю, что... Я так понимаю, что это лучше в сети касаемо Муз-ТВ.
3: Да.
1: Потому что если брать, в общем, в соцсети, она не особо их ведет, она это не скрывает, она так и сказала. Она призналась об этом со сцены, да. Я думаю, касаемо вот все, что с Муз-ТВ, это связано? Ну, я думаю, наверное, вот просто ее полюбили. У нее есть большая фан-база, которая ее любит. Но быть, наверное, с ними искренними. Вот в таком формате. Мне кажется, в формате прямого эфира ты можешь быть как раз с ними искренними. Вот мне вот так понравилось.
4: Слушай, вот у нас был на твоем месте сидел Вадим Самойлов, легенда русского рока, группа Агата Кристи. И мы задали вопрос про его отношение к искусственному интеллекту в творчестве, в музыке в том числе. Понятно, что во время прямого эфира очень тяжело использовать как-то нейросеть.
3: Можно, вот, почему же?
1: Можно, да.
4: Используешь
1: можно,
4: ли ты?
1: Использую ли я нейросеть?
4: Да.
1: Ну, я не могу сказать, что я прибегаю к ней прям во всем и много, но и использую. Бывало,
4: в каком, например, виде?
1: Ну, не знаю, там, например, анализ сдал, только думаю, так, вот надо проверить, что там. Или там, не знаю, болит что-то, нога болит, я думаю, вот что это может быть, да, там. И раз там скинул, там, он мне говорит, это, вот это, вот это, вот это.
4: То есть на бытовом уровне, не в профессиональной работе?
1: В профессиональном, вот у меня выходил трек, где мы, например, использовали женским вокалом голоса нейросети. То есть я на это пошел, мне было это интересно экспериментом сделать, потому что я понимал, что мне надо выпустить трек уже быстро и договариваться с артистами. Господи, они все такие сложные.
3: Да, трудно, конечно, договориться с артисткой. Да, конечно. Но
1: пока ты с артистом...
3: С артисткой, пока ты договоришься.
1: Ну, в общем...
4: Ну, нужна другая, наверное.
1: Короче говоря, ну мы же не смешиваем личное с работой, да. Поэтому если брать других артистов, ну, с ними сложно договариваться. Пока ты... Сейчас я график сделаю, потом пока он все подпишет, пока он все ему согласует, с ним что-то снимать. А вот я думаю, ну что буду ждать? Я сделал как бы этот и выложил. Вот. Поэтому я прибегал к этому. Я спокойно смотри, какое мое отношение, не имеет никакой разницы, какое у вас отношение, потому что это, от этого не уйти. Это, к сожалению, данность. Конечно, меня, честно говоря, страшит это. Ну, то есть мне страшно, что это все как бы так заменяется и к чему это приведет. Да? Я иногда начинаю загоняться, думать, блин, а вот а к чему это, к хорошему это вообще приведет это или нет? Потому что как будто бы все только хуже и хуже. И не сказать, что на самом деле нейросеть, например, кто прибегает, например, рисует что-то, да, там, например, там какие-нибудь клипы, видео и так далее переделывают, и не сказать, что это дешево, это невероятно дорого. То есть, например, там, не знаю, вот я делал там сниппет, и я помню, что, например, цену, которую мне выкатили, я хотел сделать с нейросетью, я понял, что, ну, как бы это, ну, какой-то невменько какой-то. И вот я для себя так понял, что лучше это, ну, в общем, это дорого очень.
3: Хорошо, слушай, что мы можем еще вот так вот просто...
4: Вживую поболтать.
3: Нейросетей. Просто посидеть и поговорить в прямом эфире на Авторадио и на Муз-ТВ. Ну и в том числе и в живом стриме.
1: Да,
3: давайте поблагодарим Даву за
1: это. Спасибо большое.
2: Спасибо большое.
1: Да.
3: Поздравляем еще раз с победой, с тарелкой.
1: Спасибо, что позвали. Да, я пойду поздравлю еще раз жену, она у меня большая, молодец.
3: Давай, целую ее
1: от нас.
3: Счастливо.
1: Все, хорошо. Хорошего вечера.
0: В прямом эфире. Открытая студия Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026. Движение.
5: Мы переходим к номинации «Лучшая группа». Внимание на экран.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. В номинации «Лучшая группа» представлены Женя Трофимов, «Комната культуры».
6: Я лишь об одном прошу.
0: «Моя Мишель».
6: Стрелять сердца.
0: «Бонд с кнопкой».
6: Руки,
0: «Артик и Асти». Хэттерс. Руки вверх.
7: Но зачем же ты к студенту убежала и парнишку молодого потерял?
0: Сергей Шнуров и группировка «Ленинград». Три дня дождя. Номинация «Лучшая группа». Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
2: Для вручения награды в номинации «Лучшая группа» на сцену приглашается тот, кому всегда можно сказать «Пусть говорит» – Дмитрий Борисов!
8: Ну, встретьте легенду Первого канала. Добрый вечер, Москва, добрый вечер, вся Россия, весь мир, кто сейчас смотрит телеканал Муз-ТВ. Год от года премия все лучше и лучше, атмосфера все краше и краше, ведущие все моложе и моложе. Коль, да, Регина...
2: Все многодетнее и многодетнее.
8: Да, но я уже слышал, что четвертый на подходе.
2: Он будет Григорий, не Дмитрий.
8: Георгий, не Григорий, Георгий.
2: Да, я забыла, кто-то из них.
8: Гергер сейчас обидится, он же запомнил.
9: Это нормально, она на других таблетках.
2: Я на гормонах.
8: Лучшая группа, классная номинация. У меня там есть любимчики, не скажу какие. Кстати, канал Муз-ТВ с юбилеем. 30 лет, между прочим, в этом году. Вот, важная часть. Многих в этом зале еще не было вообще на свете. Правда же? Только один Коля.
9: Спасибо.
8: Смотрел.

0: Добрый вечер. Спасибо большое. Я представляю группу The Hatters. Юрий Музыченко. Номинация «Лучшая группа» — это, значит, командная работа. И наша команда не смогла бы быть лучше, если бы не было нашего директора Даниила Мустаева. Спасибо ему. Наша группа была бы бесполезной. И наша командная работа, если бы не наши ценители нашего творчества. Спасибо нашим слушателям. Ну и, конечно, хотелось бы поблагодарить Муз-ТВ. У вас очень хороший музыкальный вкус. Спасибо.
1: Браво, парни, поздравляем.
2: The Hatters. Лучшая группа. По праву тарелка принадлежит лучшим.
1: Тарелка уезжает в Санкт-Петербург.
3: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
4: Дорогие друзья, и вот самые яркие моменты работы нашей выездной студии Авторадио здесь на премии Муз-ТВ 2026. Движение – это, конечно же, встреча триумфаторов сегодняшней премии. И у нас в студии появляется победитель в номинации «Лучшее». Лирическое видео Тима Билана!
5: Привет! Все верно.
4: Привет!
6: Я бы все-таки добавила, что в принципе у нас сегодня человек, который на премии Муз-ТВ всегда уже исторически появляется в особом статусе, потому что уже он на данный момент является рекордсменом по количеству тарелок, полученных на этой престижной премии. И пока, по-моему, шансов...
4: Никто не перебил пока.
6: Пока не перебил.
5: Знаешь, я заметил, во-первых, спасибо за замечание, но я заметил такую штуку, чем больше у меня наград, тем скромнее я становлюсь. Это какая-то прямая корреляция.
6: Взрослеешь.
4: Слушай, наверное.
7: Но с другой стороны...
5: Я не могу сказать, что меня это как бы не устраивает, как, может быть, поспокойнее стал, но не факт, что я как бы не гонюсь за этими наградами. Но уж точно, наверное, не сломя голову, но все-таки делаю
4: какие-то свои
5: шаги.
4: Ну, количество знаешь,
5: количество, да, мне периодически напоминают. 24, да, сегодня?
4: 24! Лирическое видео, расскажи о нем.
6: Насколько ты руководишь тем процессом, итогом которого является лирическое видео, которое признают лучшим по итогам года?
5: А вот представляешь, я такой приезжаю на встречу, например, и мне говорят, ты будешь сниматься вот в этом, вот так и вот так. Я такой, да, хорошо, я буду сниматься так, так и так. Ну, никогда такого быть не может абсолютно. Начиная от написания, если я не автор музыки, то это полное погружение туда, это чуть ли не соавторство, это максимальное включение, ты создаешь и бэки, ты придумываешь, ну, буквально все, ты живешь эту музыку потом долгие годы, ты нянчишь ее из ясель, потом, если треку там или песне 20 лет, то это действительно твой ребенок, которому 20 лет. И тут уже начинается спор, а кто первичен, артист или композитор, или оба трое вместе. Как угодно. И возвращаясь как раз-таки к клипу музыкальному. Ну, это как бы, на самом деле, такой как бы такой омаж.
6: Это вторая жизнь, знаю, песни. Или другая жизнь.
5: Благодарность людям, тем, которые как бы кладут свою жизнь, без кавычек, на вот, вот это вот все сцендействие, понимаете? А вот отсюда это просто ода. Это ода всем этим людям. А я как человек, связующий как бы времена, я все равно знаю, что такое отдаваться в нулевые, что такое отдавать и обмениваться энергией там, в 10-е, в 20-е и вот в сегодняшнем нашем контексте. Поэтому это все очень серьезно. Вот. Люди должны получать эту благодарность хотя бы вот в виде благодарности его же, скажем так, однополчан, вот так вот музыкальных. Вот как-то так. Ну и, конечно, когда я услышал эту композицию, написал ее Сергей Ревтов и Михаил Гусариев, написал лирику, то, ну, это абсолютно рассказ про вот то, что я сейчас сказал. Меня это сильно, очень сильно триггернуло. Я захотел в этом поучаствовать очень. Вот.
4: Мы уже разговаривали, я на Рудковской заходила, да, и мы, конечно же, хвалили тебя в том числе, потому что те номера, которые показываешь ты, почему, собственно, ты лучший год от года, и в этом году опять столько номинаций, столько наград ты можешь унести с премии.
6: Это уже признание, да, уже то, признание. Что престижная премия, ты не выходишь из ее объектива.
4: И те номера, которые ты показываешь, своего в том числе рода, и на, да, премии, вот то, что ты показывал на, ну, сейчас не будем называть, да, там где-то был в траве, да, вот, да, эта, да, вот песня, да, которую мы видели на
7: одной из предыдущих премии, премии, да, да.
4: Это, да, было просто, да, фантастически. Вот эти уже технологии, которые шагнули вперед, и то, что этого не было ни у кого, а у тебя лично. Я понимаю, понимаешь, о чем ты говорю?
5: Ты очень, да,

0: на правильную лыжню сейчас выезжаешь, это как
1: вот
0: раз
1: этот
0: таки...
1: экран, где ты лежал на траве, якобы это видел весь зал, и вот эти руки появляющиеся.
2: Да,
1: расскажи,
2: да. Из этого газона.
1: Как это фантастика какая-то, что это за шоу такое?
0: Послушайте, ну, во-первых, если мы говорим про руки, ну, это олицетворение каких-то, наверное, сил, которые на пути к свету могут тебя сбивать, например, да, вот есть такие, как бы, аллегорические воззрения вот у меня. Вот, а об этом как раз это был визуал, насколько я точно понимаю.
1: Кто это придумал, этот визуал? Потому что я такого нигде не видел, скажу честно. Это какое-то
0: ноу-хау. Это в рамках премии. Это в рамках премии происходило. Где-то мы придумываем, где-то интересное предложение поступает, вот, например, там...
3: От режиссеров это конкретно.
0: Да, музыкальной премии, например. Вот, а поскольку все равно так или иначе за эту жизнь я знаю, ну, буквально всех режиссеров, буквально со всеми поработал на своих сольных концертах в том числе, вот, то тут как бы матч происходит, и они понимают, вот подо что они это делают. То есть, если у тебя есть какой-то уже свой почерк, свой след, то тебе как бы по этому следу предлагают костюмы.
1: Ну, понимаешь, были другие номера, а был номер Билана.
0: Выражаясь, костюмы сценические, которого действия.
1: Которого ждали, и который вот выстрелил вот так вот ярко, скажем так, и прямо опять-таки технологический уровень, вот следующая ступенька. Вот не побоюсь этого слова.
0: Да, но у меня такое ощущение, что в принципе сейчас можно людей не только технологией удивить, хотя мое шоу, которое будет 31 июля, я об этом очень хочу сказать обязательно в этой арене.
2: Твой номер один называется.
0: Да, твой номер один, да. Песня, которая опять сейчас возымела вторую жизнь, да третью, по-моему, там уже 2 миллиона просмотров, лайков и все остальное. Вот. И здесь тоже хочется выйти за рамки возможного. Поскольку насмотренность, конечно, колоссальная, и хочется тоже быть зрителем в момент концерта, не хочется быть только артистом, хочется быть еще и зрителем. Вот как бы такая сложная комбинация. Вот, и поэтому в ВТБ-арене будет тоже какая-то сумасшедшая
1: хореография. То есть ты хочешь невозможное сделать возможным.
0: Ну, послушайте, ну, если так вот назвался, то как бы,
1: полезай,
0: конечно,
1: да?
0: приходится
2: надо соответствовать,
0: отдуваться.
3: Опять же, коль же упомянули мы Яну Рудковскую, именно она сказала сегодня эту фразу, хотя я думаю, ты уже ее слышал.
0: Так, мы утекли с темы, да.
3: Да, неоднократно то, что немногие могут выдержать такой марафон в 20 лет, как ты. Для тебя это действительно прямо марафон.
0: 20.
3: Или...
0: В 20 лет. А, в
3: 20
0: лет. Марафон
3: длиной в 20 лет, да. А вот такой забег, потому что это огромное количество сил, это огромное количество нервов. Ты это действительно воспринимаешь как забег? Или все-таки ну, это и кайф, радость, любовь,
0: смотрите, вот
3: эмоций.
0: Сам путь, как я раньше говорил, это, конечно, интересно. Но в данном отрезке времени мне, конечно, нравится сам момент уже нахождения на сцене. То есть путь, я как бы знаю, я предугадываю, я понимаю, что здесь будет так, здесь так. Ну вот все равно сцена – это ощущение как бы все равно такое жизни абсолютно непредсказуемое, потому что невозможно все равно все просчитать. Но много можно отвечать и долго на ваш вопрос. Вот. Ну, как это, на закругляться? Нет?
1: Да, надо взять вот эту тарелку в руки сейчас, поаплодировать Диме и, конечно же, пожелать еще много-много таких замечательных наград и не только этой премии.
4: В прямом эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии «Муз-ТВ» 2026. Движение. Реклама. Высокие коэффициенты на любые виды спорта, широкая линия и до 3 фрибетов по 500 рублей без дополнительных условий ждут тебя в букмекерской компании BetCity. Зарегистрируйся на сайте или в приложении BetCity и начни игру с бесплатной ставкой.
5: Информация об организаторе, основанных на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, сроках розыгрышей, получения призов и выигрышей указана на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется моментом наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 8.09.2025 по 31.12.2026.
4: Авторадио. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Ну что ж, друзья, итак, начинается самое интересное. Начинают раздавать тарелки на премии Муз-ТВ. Движение, еще раз напомним, тарелка – это
2: приз.
1: Главный,
3: да,
1: приз.
3: Да, это не то, что ужин
1: истории.
3: Начинается здесь на премии Муз-ТВ. Это действительно начинается, ну, самый главный трофей этой премии, самый главный символ победы. Это большая, ну, как угодно можно назвать, золотая, серебряная, бронзовая. Но в любом случае, это символ победы, тарелка Муз-ТВ.
2: Ну, это то, ради чего, собственно говоря, артисты приходят сюда, волнуются, безумно. Призываю своих поклонников голосовать. Ну и, естественно, надеются.
1: Да, и как только они получают эти тарелочки заветные, они идут к нам в студию, так что ждем первых победителей.
3: Мы абсолютно уверены, что среди наших слушателей, среди слушателей Авторадио есть огромная армия поклонников самых разных артистов, и вы голосовали за своих любимых на этой премии. И вот, соответственно, сейчас уже будут итоги, и вы их в первую очередь узнаете здесь у нас в эфире на Авторадио.
1: Ждем.
4: В прямом эфире. Открытая студия Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026. Движение. Авторадио. Первое автомобильное радио. Полночь в столице. Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
6: На сцене бесподобная Полина Гагарина. Один в поле воин.
1: Я тебя буду держать.

0: спасибо вам.
1: Ну какая песня.
0: Да, ребята, мощь. Мы продолжаем.
1: Я поняла. И... Номинация, которую мы сейчас объявим, про то, что заставляет нас вскакивать с дивана, шевелить конечностями, что вирусится в соцсетях и заставляет зажигать представителей всех поколений.
0: Эх, пошла горяченькая, как говорится. Номинация «Лучшее танцевальное видео».
1: Внимание на экран!
2: Премия Муз-ТВ-2026 «Движение». В номинации «Лучшее танцевальное видео» представлены Айсгергерт и Зиверт. «Банк».
3: Я как будто бы банк, но я не коплю. Плюс.
4: Моя дама бьет туз, занимая санрач, любитер салют.
2: Люся Чеботина. «Каблук».
5: Останусь среди своих подруг.
2: Артур Пирожков. Само собой.
6: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Но если хочешь петь, то пой со мной.
2: Сергей Лазарев. Тут или там.
7: Тут или там, на тротуарах мокрых.
2: Филипп Киркоров и Марго. Лови огни. Артик и Асти. Модный поп.
8: Диджей поставит модный поп. Я тебя на стоп. Опять поверила в любовь и опять не...
2: Баста и Дмитрий Журавлев. Девочка в цветах.
9: Девочка в цветах. Без напалоса.
2: Клава Кока. Сплетни, шум, лук.
10: Сплетни, шум, лук. Узкий круг вокруг. На нас смотрят все круг. Я люблю эту игру.
2: Номинация «Лучшее танцевальное видео». Премия Муз-ТВ-2026 «Движение».
11: Премия Муз-ТВ-2026 «Движение». Прямая трансляция на Авторадио.
12: Аплодисменты. Давайте, давайте. Все тарелки в гости к нам. Обе тарелки. Сергей Лазарев! Вновь в нашей студии, теперь уже как триумфатор. И мы говорили, что будет несколько тарелок. И да. Так и случилось, собственно.
1: Давайте накроем наш эфирный стол вот этими прекрасными, драгоценными тарелками.
13: Ой, такое счастье, такая раса, такие нервы. Вот
12: это, конечно, не сравнится ни с чем, потому что, несмотря на то, что так долго уже я пою, и уже, в общем-то, я с самой первой премии. Это какая? 20, какая? Первая?
14: 21,
12: да? Я с самой первой премии, и каждый год номинируюсь, каждый год выступаю. И все равно это волнение, оно не уходит, и каждый раз... И, наверное, чем дальше, чем еще ответственнее, потому что нужно каждый раз доказывать, что ты еще что-то можешь, и что ты, ну, можешь не, очень
1: Слушай,
12: даже неплохо.
1: Ты доказываешь, собственно говоря, вот мы сидели, кстати, это обсуждали, смотрели премию и обсуждали. Когда еще раз переосмыслили и список городов из твоего концертного тура, которых ты уже сейчас, сколько, 70 проехал,
12: 7, да? Да, 7.
1: И просто оценили тот момент, что у тебя 2 концерта в Питере будут, грядут,
12: и 4
1: концерта в Москве. Мы что-то так осознали, думаю, боже мой, а Лазарев-то вышел вообще на другой уровень.
12: Да.
1: Но это правда, 4 концерта подряд в столице при огромном сечении публики, влюбленной, восхищенной, восторженной.
12: Ой, это невероятно. Но это правда. На самом деле, как я сказал, большая ответственность, потому что каждый раз нужно все-таки оправдывать ожидания, потому что ожидания высокие, и поэтому я свою команду очень сильно... Ох, всегда готовлю к тому, что с нас двойной спрос, потому
14: зато
12: что доверие.
14: Как, прости, зато как техники-то рады, что 4 подряд концерта на одной площадке.
12: Это, кстати, да, они радуются. Вот у нас всегда, когда сдвоенные города, сдвоенные концерты в городах, там по 2-3 дня, они радуются, потому что им не надо все это разбирать,
14: выдохнуть
12: собирать.
14: Могут.
12: Можно выдохнуть, потому что на самом деле, честно, это адская работа, когда каждый день концерты в разных городах, они после концерта все разбирают, фуры все
1: вот
12: упакуют.
1: Вот расскажи про вот это все.
12: Да, это колоссальный
1: сколько
12: труд.
1: Сколько фур, сколько человек в этой команде, которые едут вместе?
12: Передвигается 4 фуры с оборудованием. Свет, звук, декорации, костюмы передвигаются фуром. Порядка...
14: На которых написано «Лазарь»,
12: да,
14: красиво.
12: На ней написано красиво. «Лазарь», «Шоумен», «Тур», «Гастрольный». Эти фуры стоят перед каждой ареной, там с ними фотографируются люди, это тоже очень мило, трогательно. И вот это все переезжает. Техническая команда, порядка 20 человек, работает за кулисами в зале, плюс административная. пивная около 10, и команда на сцене. У меня и звукорежиссеры, у меня 8 человек балета, у меня музыканты, все живьем, потому что играется. Вот, ну, то есть порядка 50 человек выезжает в тур на каждый город.
1: Потрясающе. И порядка 50 есть... человек сейчас не живет дом вот уже в течение всего этого
15: года. Да, да. И вот эту история. Тарелку можно просто сейчас на 50 частей разделить, я так понимаю. Да,
12: я сегодня со сцены поблагодарил именно вот ребят, которые, которых не видно. Вот их работу не видно, но это вот благодаря этим людям работает все как часы.
1: А ты их
12: потому
1: знаешь?
12: Что, конечно, ну, естественно, я знаю, они все. Это моя команда, ну, наша команда уже понятно, что это технические службы там компании, которые предоставляют этих ребят, но они всегда на тур одни. То есть мы с ними начинаем тур, и 2.5 года это наша семья, по факту. И как раз вот и благодаря этим людям все работает как часы. У нас все декорации выезжают, все экраны раздвигаются вовремя, все включается,
1: да.
12: Синхронно, все. И это колоссальный труд, на самом деле. Поэтому большое спасибо нашим техническим службам.
15: И это видно. Сколько бы ты ни получал наград и сколько бы ни получал уже тарелок на премии Муз-ТВ, но каждая настолько дорогая. И вот когда ты получил именно за тур спецпремию,
1: за концертный,
15: вот
1: это, тур,
14: за концертный чуть не тур, расплакался.
12: Да. Честно, у меня в этот момент просто подкатили слезы, потому что это такие, ну... Это такие нервы, это такая, говорю, ответственность. И в каждом городе делать шоу красивое, когда ты приезжаешь на новую площадку, а тебе нужно сделать шоу для людей, которые купили билеты на твои концерты, и они ждут этого шоу, они видят в социальных сетях, как это красиво, и они хотят увидеть это же. И особенность нашего тура в том, что мы везде показываем одинаковое шоу. То есть у нас вне зависимости от города...
1: Вне зависимости от уровня сцены.
12: От какой сцены, какая город. Понятно, что у нас сейчас арены большие, но тем не менее все равно... Площадки разные, мы их приезжаем, и вот данность, какая есть площадка. Иногда это ледовые, где холодно, иногда это там арены, где...
14: Где душно бывает,
12: где
14: такое.
12: Где душно и жарко, да.
15: Бывают, общем, открытые арены,
12: бывают,
15: где
12: открытые,
15: бывает дождь.
12: Все бывает. Но мы, тем не менее, должны всегда работать на все 100, потому что ожидания очень высокие, и мы должны их оправдывать.
14: Сереж, ты назвал главного конкурента на премии Муз-ТВ себя.
12: Ну да.
14: А скажи, пожалуйста, это, ну, какая-то, нельзя называть это бравадой, но скажи, пожалуйста, вот главный конкурент ты, это значит, что в следующий раз ты должен придумать что-то новое.
12: Да.
14: Не дай бог повториться. Или ты можешь взять лучшее?
12: Я не могу повторяться, я могу себя цитировать иногда, да, бывает такое. Но
14: классиков это можно.
12: Но, честно говоря, нужно все время удивлять, и надо расширять, как уже ранее сказала, аудиторию, все равно не бронзоветь, не стараться просто уже почивать на лаврах и говорить, что, ну, я уже песни написал, у меня 13 альбомов.
14: И эксплуатировать старый материал.
12: Да, конечно. У меня, в принципе, песен уже достаточно. Я могу до конца жизни петь песни, которые я уже записал. Но, тем не менее, я все равно продолжаю писать альбомы, выпускать песни, которые, там, которые, слава богу, нравятся публике, и они получают награды, слава богу. Я благодарю свою публику, которая так ко мне и лояльна, и так предана мне уже многие годы. Поэтому, конечно, артисты делают его зрители. Я своему зрителю, слушателю говорю всегда огромное спасибо, потому что они, в общем-то, и делают артиста.
15: Ну и в завершении, наверное, да, что хочется спросить у тебя? Чем ты хочешь удивить публику в будущем? Ну вот будущий год. Уже есть что-то в голове, в мыслях?
12: Еще большое количество городов, которые мы не посетили с шоу «Шоумен».
15: С «Шоуменом» понятно уже.
14: Но 2.5 года, сказал
12: Да, Серега. Да, 2.5 года. Ближайшие мы будем гастролировать с этой программой. Еще вот сейчас у нас будет также Казахстан, Узбекистан. Мы поедем туда. И я вот уже так немножко обмолвился, может быть, раньше времени, по поводу того, что там на 45 лет, на 45-летие, которое будет случиться в 28-м году, конечно же, я буду делать уже новое шоу, и, возможно, это будет еще больше арена. Ну, я не хочу раньше времени так сильно.
15: Ну, Олимпийские прыгать. Откроют, надеемся, к тому времени.
12: Олимпийские откроют.
14: Именно для этого и открывать будут.
12: Вот, Олимпийские, может быть, это будет Лужники. Я пока не знаю, сейчас взвешиваю все за и против. Просто, как я уже сказал, мне очень важно, чтобы театральная составляющая в моих шоу, она оставалась. Mm-hmm. Потому что я актер по образованию, я сам режиссер своих собственных шоу, и мне важно, чтобы вот это не просто был концерт, а чтобы это было такое театральное действие. И что клево, что мне очень нравится, что люди приходят семьями на шоу, и получается, что это, у этого шоу нет никакого возраста.
14: Ноль плюс.
12: Да. Но у нас стоит, на самом деле, 16+, на всякий случай. Но там ничего такого не происходит.
1: Боже мой, я водила своих детей.
12: Да, не-не-не, там ничего такого не происходит. Просто, знаете, такая ситуация, что лучше переставать.
15: Ну что, давайте еще раз поздравим.
12: Спасибо вам огромное.
1: Победитель в номинациях «Лучшее видео» и победитель в номинации «Спецноминации. Лучший концертный тур» Сергей Лазарев.
12: Спасибо.
1: Это еще не финал.
15: Да, ждем спасибо. Тебя в гости в нашей
12: студии.
15: Обязательно. Счастливо.
11: В прямом эфире. Открытая студия «Авторадио». На премии «Муз-ТВ» 2026. Движение.
16: Ну что же, и вот он, долгожданный момент.
0: Ребята, сейчас фан-клубы борются друг с другом. Давайте дадим залу покричать.
16: В номинации «Лучшее танцевальное видео» награду от Муз-ТВ забирает Клава Кока!

0: нет микрофона.
1: Подожди, еще рано, она невеста, все. Невеста только.
0: Кстати, это натуральный цвет ног у Клавы, необычный во всем. Поздравляем, Клава Кока!
2: О, Боже! Муз-ТВ, всем привет! Ой, Боже, у меня пересохло все во рту от волнения. Честно говоря, эта тарелка была невероятно желанная. Спасибо Муз-ТВ за то, что так высоко оценили мою первую самостоятельную артисту, мою первую самостоятельную работу вне лейбла. Спасибо большое 60 артистам, которые приняли участие в этом клипе и еще раз доказали то, что дружба и поддержка в шоу-бизнесе существует. Спасибо огромное Муз-ТВ. Спасибо большое мои поклонники, слушатели. Спасибо всем артистам. И спасибо моей семье, кто каждый раз и каждый день меня поддерживает. Моя команда, вы просто самые лучшие. Спасибо вам большое. Уже совсем скоро на этой сцене я появлюсь с этим номером, поэтому мы, надеюсь, споем вместе. Спасибо!
1: Невероятная Клава Кока!
0: Поздравляем тебя, веселая канареечка Клава Кока! Желтенькая, красивая чемпионка! Браво!
1: Встречайте, музыкальный феномен! Группа «Бонд с кнопкой»!

0: Большое спасибо.
1: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
2: Друзья, это Авторадио, это Муз-ТВ, это премия Муз-ТВ 2026. Движение у нас в гостях, у нас в студии в данный момент триумфаторы. Лучшая группа года — это The Показывает тарелки Юры сейчас на камеру. Юр, там тоже камера, у нас везде все видно.
3: Все в камеру. Да,
2: садись, друг мой дорогой. Ой, как же.
4: Скажите, аккордеон надо... уже порвали, нет?
5: Аккордеон звучал. Это вы знаете, где была тарелка? Где звучит аккордеон?
6: Нельзя брать аккордеон, и очень дорогой инструмент.
2: Чуть-чуть поправьте микрофон, не, ну, да.
3: В честь такой победы можно было дополнительно аккордеон.
6: Ну, не надо.
2: Как вот вы мне скажите? Такая конкуренция бешеная. Такие группы были в номинации «Лучшая группа».
4: Так вы изображали, что вам все равно, что вы никогда не победите. Да, да, да, и да, ладно, пусть очередной раз пролетим.
6: Если честно, я устал перебирать варианты, и поэтому просто смотрел в одну точку. И делал вид, что я внимательно слушаю, но очень волнительно было.
2: Да.
6: А самое было дурацкое, когда всех нас объявляли, кто в номинации, вежливо хлопать остальным. Смотрите, как это было ближе. Бонс кнопка. Потом объявляют хэтерс, все закричали так прям радовались. Я сделал...
2: Да мне все равно.
3: Хотя в одном из интервью перед премией ты говорил, что если была номинация «Отрыв года», здесь бы мы победили.
2: Да.
6: Да я молодой был, господи, глупый.
3: А теперь тарелка есть.
4: Слушайте, ну это получается, что теперь в вашей жизни начался, в вашей творческой жизни начался новый этап. Вы теперь вошли в категорию триумфаторов, победителей, обладателей. Тех людей, которые уже освобождают дома полки под свои трофеи.
6: Знаете, что у нас по факту...
4: А потом это увлекательная история?
6: Но у нас-то ничего не изменилось. Мы-то это и так знали.
4: Безусловно, мы тоже
3: что
4: в вас верили.
3: Группа.
6: Я знаю, что...
2: Да,
6: вы...
2: конечно.
4: Давайте возьмем
2: Сезар.
4: Давайте хоровод водить вообще.
2: Друзья,
6: давай,
2: ясно. Ручку. Давайте.
7: Так.
2: И что будем
3: ура!
2: Делать?
3: Ура!
6: Давайте, ура! Давайте, ура!
2: Ура! No rules! Нормально, ребята! Я знаю, почему это произошло. Все дело в том, что вы связались с Филиппом Киркоровым. И мне кажется, вот эта вот магия побед
3: передается.
4: Нет,
6: почему?
4: Я с тобой...
6: почему бы и нет?
2: Нет. Почему
4: нет,
2: бы и
4: нет? Я не согласна. Я не согласна с тем. Я безумно уважаю Филиппа Киркорова. Он уже несколько раз сегодня был здесь, в нашей студии. Но нельзя
6: зачем?
4: Все победы связывать только с ним.
3: Тоже да, верно.
2: Конечно, тоже
4: верно.
2: Потому
4: что вы же росли. Вы же делали себя без Филиппа Киркорова. Да, безусловно.
6: Подождите, вы же здесь весь день.
4: Да.
2: Да.
6: Почему? Такая красивая до сих пор.
4: Я, конечно, нарвалась. Пытается...
3: Ну, посмотри, с кем она работает.
2: Нет, друзья мои, это все... Дело в том, что Юра Музыченко приехал без жены, понимаешь? И в этот год он раздает всем комплименты.
4: Я думаю, что Юра Музыченко и с женой, и без жены всегда честен, искренен и чист.
2: Скажите, пожалуйста, вы Аню поздравили уже, нет? Звонок был?
6: Нет, еще.
2: Да то ладно, она что, не в курсе, что ли?
3: Напишите ей, чтобы она слушала Авторадио.
6: Аня, Аня Музыченко. У нее сегодня был, кстати, спектакль, приходите к ней на спектакль.
2: Поздравляю. То есть она еще не в курсе, что лучшая группа?
6: Я думаю, нет, потому что трансляция же идет с небольшой задержкой.
3: Авторадио, между прочим, можно послушать.
2: Да. Ну, то есть вы ей не позвонили, не сказали, что вы взяли тарелку.
6: Нет, нам дали тарелку, забрали за кулисы.
2: И отобрали телефоны.
4: Ну, вот это да, когда получаешь тарелку, все, дальше ты уже не властен над собой, потому что...
6: Да ну нет, ну брось, ну что...
3: Тебя рвет пресса на части.
4: Вы все всю жизнь стебетесь, дайте немножко постебаться на дальше.
2: Дайте, хорошо, дайте рецепт. Давайте дадим рецепт Бонду с кнопкой. Как стать лучшей группой года?
6: Ой, зачем? Юра, мы не будем рецепт? Этого делать.
5: Вы зачем такое делаете?
6: Не будем
5: мы же в одной гримерке находимся.
2: Ну,
5: мы сейчас наговорим.
2: Ну, похвастайтесь. Наговорить. Ну что, что в вашем коллективе такого особенного, что вы лучшие? Ну почему?
5: У нас как минимум есть аккордеон. Это замечательно.
2: Это
5: давайте
2: раз.
5: Поговорим об этом.
3: И аккордеонист.
5: И аккордеонист, очень хороший парень.
2: Настоящий.
5: Я обязательно вас как-нибудь с ним познакомлю.
2: У вас есть скрипка, мы понимаем. Тоже
5: ну это так, тоже, да. Ну бас, гитара, барабаны.
6: Ну ты что-то разошелся, конечно.
3: А потому что очень мало внимания.
5: очень скромный вокалист.
6: Ему мало внимания уделяют.
3: Аккордеоном
6: мало внимания. Вы представляете, как много внимания, когда на нашей эстраде практически один аккордеон. Да. Вам не кажется, что ему многовато внимания?
5: Есть еще дранго.
6: Можно отключить микрофон.
4: Друзья, понимаете, и это первая премия. И уже в лучшей группе года начинается конфликт, отключение микрофона и небольшие драки.
6: Давайте поговорим о скрипке, о бас-гитаре, о нашей тарелке.
3: Вот так вот и случались конфликты в различных коллективах.
6: Лучшая группа может быть и чуть меньше в составе. Ничего страшного.
5: Она не может себе это позволить.
0: Ладно, лучшая группа.
5: На тарелке должны оказаться все блюда.
0: Мы уже чего только не видели в вашем исполнении. Даже дуэт теперь с Киркоровым. Что дальше? Ну куда дальше-то еще? Лучшая группа.
4: Я хочу побывать на вашем концерте.
6: Ну приходите, пожалуйста. Вы знаете, у нас будет 27-28 ноября в Москве.
7: 16-18 в Ледовый дворец Санкт-Петербург.
3: Поедешь в Санкт-Петербург?
0: Прекрасно.
6: Чего это?
3: Ну, потому что она устала, может перепутать даты.
6: Ну, а по вам не скажут, что вы устали.
0: Ребят, мы вас еще раз от всей души поздравляем.
6: Ну, прямо от всей души.
5: Спасибо.
3: Вот.
5: А, правда,
3: рецепт,
5: спасибо.
3: Кстати, правда, рецепт искренне. Надо зайти перед церемонией к нам в студию. Вот и рецепт.
6: Ну, так, порядка. Понятно. То ли Филипп Бедросович, то ли вы. А мы-то, конечно, просто, ну, мимо проходили и нам дали тарелку.
4: Нет, аплодисменты лучшей группе года.
6: Спасибо, спасибо.
0: Это та группа, которая, кстати, ну, практически явилась черной кошкой, которая... Почему черной? Просто кошкой, которая появилась в нашей новой студии, таким образом...
6: Да, кстати, у вас очень красивая новая студия.
0: Пожелала нам счастья и удачи на будущие годы. Спасибо, мы будем заражаться вашим успехом.
3: Спасибо!
4: Лучшая группа!
1: В прямом эфире. Открытая студия Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026. Движение. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. В номинации «Лучшая песня» представлены Баста и Женя Трофимов «Комната культуры». Поезда. Моя Мишель. Иногда.
8: Иногда вспоминаю тебя перед сном. В этом мире ужасно пусто.
1: Ваня Дмитриенко. Шел.
9: Сколько не беги, все повторится вновь. Там, где умирает ненависть, рождается любовь.
1: Люся Чеботина. Каблук.
10: Останусь среди своих подруг.
1: Он с кнопкой кухни.
11: На кухне в бережных и нежных кустах небесного бога.
1: Айсгергерт и Зиверт. Банк.
12: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс.
13: Моя дама бьет туз. Поднимай санрайз, люб, Питер, салют.
12: Эй, фу, 7-9-7 рук.
1: Ваня Дмитриенко и Аня Пересиль. Силуэт.
14: Держи.
1: Йола, Хамай. Номинация «Лучшая песня». Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
4: В прошлом году эта пара поженилась, а в этом году мы предложили им вручить награду в номинации «Лучшая песня». И они оба к нашей радости сказали «Да».
15: На сцену приглашаются Петр и Агата Дранго.
16: Привет, Олимпийский! Шутка. Да шутка, шутка. Лайф-арена! Я все знаю. Всем добрый вечер, очень рада вас видеть. Наберитесь терпения, очень важная номинация. Для нас большая честь ее вручать. За кого болеете?
17: Я за себя.
16: За себя?
18: Я за себя.
16: На самом деле сложно. Очень много классных песен. Классная песня всегда ассоциируется с чем-то, как бы ты запоминаешь этот год под эту песню. Вот. Но интрига есть интрига, да, Петя?
19: Конечно, интрига.
16: Хочешь поздороваться со всеми?
19: Да, да.
17: Добрый вечер всем. Потрясающая премия. На самом деле все номинанты супер. Я слушал недавно Айову вживую, это было настолько круто. Все ребята молодцы. Ваня Дмитриенко потрясающий. Бон с кнопкой, мы тоже с Агатой слушаем.
16: Ну что, самый главный момент. Теперь большая честь, друзья. Я болела сразу за нескольких людей. Пам-парапам-папам. Ну вот. Я болела за Зиверт. неправильно делала, потому что она выиграла! Ай, нервный зим!
14: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
15: Спецноминация за вклад в развитие популярной музыки. Внимание на экран!
14: Его голос узнают с первой секунды. Тот самый босоногий парень, который покорил страну не только своей искренностью, но и безграничным талантом. Он создал собственный музыкальный мир, где все решает только любовь и идеально подобранный ритм. Музыкант, который не боится экспериментировать, соединяя джаз, латину, поп и свободу жить так, как чувствуешь. Специальная номинация за вклад в развитие популярной музыки. Леонид Агутин.
16: А победителя в номинации за вклад в развитие популярной музыки наградят люди, которые каждый день ездят со мной на работу.
15: Ведущие вечернего шоу Авторадио «Мурзилки Лайф» Брагин, Гордеева и Захар.
16: Добрый вечер!
15: Добрый вечер, красивые, стильные. Брагин, ты зачем мой пиджак одел?
0: Добрый вечер! Здравствуйте все! Спасибо огромное. Действительно, удивительный вечер, удивительный год. Этот год для нас очень примечательный, поскольку в этом году нашему шоу исполняется 25 лет. Это просто невероятно! 25 лет вместе. Но не это главное. Главное, что больше, чем половину этого срока мы выходим сюда, на эту сцену, сцену Муз-ТВ, и вручаем награду спецноминации. И мы очень дорожим этой дружбой с телеканалом Муз-ТВ.
16: Ну и сегодня вновь по традиции мы поднялись на эту сцену. И мы будем поздравлять героя спецноминации за вклад в развитие популярной музыки. Есть артисты, которые ждут от музыкальной индустрии дивидендов. А есть артисты, которые в нее вкладываются. И за это, конечно же, нужно награждать.
3: Ну и остается еще раз назвать его имя и попросить выйти на сцену. Леонид Агутин!
15: Так, спускайся.
16: Ко мне. Идите ко мне, я всегда вам рада.
15: Ему сейчас ты неинтересна, тарелка ваша.
16: Ладно.
15: Друзья, поприветствуем легенду Леонид Агутин.

0: Не ожидал, готовлюсь там к выступлению. Думаю, никогда больше не позовут уже выступать. Дождутся, когда все уйдут, и потом позовут. И вдруг раз, тарелочка, как я о ней мечтал 20 лет назад. Ну хорошо, хоть когда-нибудь это приятно. Спасибо за доверие.
1: Браво, Леонид Агутин! Мурзилки Лайф! Авторадио!
2: Спасибо вам! Невероятно красивые, талантливые!
1: Ну, я уверен, что сейчас вас всех ждет шедевр от шедеврального артиста, моего потрясающего друга, коллеги и, я бы сказал так, безупречного артиста.
2: Ты про мой плакат из детства, я поняла.
1: Именно. Ну что ж, встречайте, Лайф-арена, Сергей Лазарев!
2: Последний тайм!

0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Прямая трансляция на Авторадио.
1: Дима Билан и Анна Асти с песней «Эпилог». Возможно, эпилог сольного концерта Маркони. Об этом мы узнаем совсем скоро. Оставайтесь с нами.
2: Это Муз-ТВ. Встречайте!

0: Муз-ТВ 2026. Движение. Открытая студия Авторадио. Прямая трансляция.
1: Ну что ж, друзья, можем сказать теперь, да, это было. Авторадио и Муз-ТВ пишет музыкальную

0: Станция «Авторадио» всегда к вашим услугам, дорогие наши слушатели, которые хотят с нами познавать, что происходит в этой стране, что в ней самое яркое, самое талантливое, что нужно смотреть и слушать. Мы всегда вам подскажем, мы всегда с вами рядом.
1: Давайте еще раз от всей души поздравим наших друзей-артистов. Конечно же, группу «Моя Мишель» за лучший альбом, группу «The Hatters» как лучшую группу этого года. Конечно же, лучшего исполнителя Ваню Дмитриенко.
2: И лучшую исполнительницу.
1: Юлия Зиверт, лучшая исполнительница, лучшее шоу, вообще просто лучшее в этом году.
0: Практически все победители побывали сегодня в нашей студии, и очень приятно, что со всеми с ними мы в дружеских отношениях и могли абсолютно искренне, глядя в глаза, признаться им в том, что они талантливые, что действительно заслужили те награды, которые сегодня получили на сцене самой престижной премии в нашей музыкальной индустрии.
2: Ну и потихонечку пора закругляться.
1: Да, спасибо огромное, что были с нами, дорогие друзья, еще раз напомню. Трансляцию с премией Муз-ТВ вели ваши покорные слуги Брагин,
0: Гордеева,
2: Захар.
1: И да будет музыка на Авторадио и на канале Муз-ТВ. До новых встреч.
0: Счастливо.
3: Пока. В прямом эфире. Открытая студия Авторадио. На премии Муз-ТВ 2026. Движение.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются на Авторадио. 0+.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Авторадио представляет. Вы владелец малого или среднего бизнеса, индивидуальный предприниматель? Вы мечтаете о развитии и продвижении? Тогда за дело! Расскажите о вашем любимом деле на сайте Авторадио.ру и получите 600 тысяч, 800 тысяч или целый миллион рублей на развитие. Проект «За дело» на Авторадио. Расскажите о своем деле, и дело пойдет. Прием заявок и все подробности на сайте Авторадио.ру при поддержке агентства стратегических инициатив.
1: 16+.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

счастливых зрителей поют Иванушки, Ева Польна, Стас Михайлов, Юлиана Караулова, Хабиб и многие другие. 4 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большая дискотека «Авторадио». Займи свое место на главном танцполе этого лета. Зайди на сайт Авторадио.ру. Успей купить билет. 12+.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.